на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

Вяли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: Я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег,
0: станет облаком седым

0: Paldies! Lielas paldies! Ļoti labi! Balsīs!
1: Ты говоришь...

Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро.

Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось, киоск —

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

голови. Сніться птицям море, юг в димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг.

забытого и невозможного. Хочется рухнуть в траву непомятую.

Хочется легкого, светлого.

не лети так жизнь. Слегка замедли шаг, другие вон живут, неспешны и подробны.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил

Ян Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан Река. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, радио Канрека. Сегодня мы слушаем джаз. Приветствуем вас, разумеется, в нашем эфире. Оставайтесь с нами, узнавайте, возможно, что-то новое для себя. Вспоминайте любимые голоса, знакомые композиции, которые были в основном написаны довольно давно. Но сам джаз продолжает развиваться, и как и в моде самой по себе, по отношению к тому, что мы с вами носим, например, в моде такой, возвращается старое, оно становится таким новым, таким модным, тоже происходит и в музыке. И в данном случае композиция «Чаттануга Чучу» о поезде, композиция известнейшая, в очередной раз переживает свое снова и снова рождение благодаря в данном случае Барри Манилоу в нашем эфире. А следующая песня, ох, как она хороша, композиция про забавного возлюбленного. Она очень давно, практически сразу после ее написания, обрела популярность после того, как ее записали и включили в свой репертуар Майлз Дэвис, Фрэнк Синатра, Чет Бейкер и многие-многие другие. С тех пор прошло много лет. С тех пор ее пели более 600 уже исполнителей. Ну и кроме того, это одна вообще из самых популярных песен, ну, например, «Ко дню всех влюбленных». Это правда. Майкл Бубле и Фрэнк Синатра.

Ну, а в нашем эфире сейчас знаменитый The Golden Gate Quartet. О них я не раз рассказывала в наших эфирах. Одна из композиций в их исполнении — Shadrach.

вокальный квартет, который называется The Golden Gate Quartet, был создан в Америке в 1931 году. Состав менялся, конечно, но они работают до сих пор. От одного вокального коллектива к другому. The Swingle Singers — потрясающий коллектив из 8 человек, которые работают акапелла, и сразу две знаменитые джазовые композиции в их исполнении. —

Торме, замечательный американский музыкант, барабанщик, пианист, джазовый певец, композитор, автор песен, романист, писатель, аранжировщик, актер. В нем столько талантов соединилось, и все он успел действительно претворить свои цели, свои желания. Он пел, он сочинял, он писал, и все с большим успехом. Мел Торме родился, кстати, в еврейской семье, выходцев из России, где фамилия раньше звучала не Торме, а Торма. И его Америка не забудет явно, так как весь мир, мир джазовый, мир, который любит такую музыку. Мел Торме.

Композиция, которую вы сейчас услышите, имеет непосредственное отношение к музыке классической, с одной стороны, ее автор Лерой Андерсон. Но посмотрите, что получилось, учитывая, что название этой композиции «Джаз пиццикато».

Лерой Андерсон, американский интереснейший вообще композитор и дирижер, аранжировщик. И композиция, которую вы слышали сейчас, она, собственно, была одной из первых его композиций. Она появилась в 1938 году. И Лерой Андерсон своим талантом привлек дирижера, внимание дирижера Артура Фидлера, который, в общем, и благословил молодого Андерсона на создание очень оригинальных композиций, одной из которых вы сейчас и слышали. Потом появились действительно автор музыкальных шуток. Андерсон стал именно таким тоже композитором. Именно он является автором знаменитой пьесы для пишущей машинки с оркестром, пьес «Катание на санях», «Пустячок», «Фидл Фадл», знаменитые пьесы, о которых я уже рассказывала, и мы потом, я думаю, в эфире еще не раз их услышим. Продолжаем наш эфир. Московский City Jazz Band.

Moscow City Jazz Band и их инструментальная версия знаменитой композиции под названием «Yes, sir, that's my baby». Продолжаем. «Голос Луи Армстронга» в нашем эфире. Одна из песен. Эту песню, когда я услышала впервые, она меня просто заворожила. Это очень красиво.

Самбо и твист, Джимми Фокстрот и танго. Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть под лодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

0: maman.
1: Алексей Горбунов, российский актер, в кинофильм «Стиляги», песня старого джазмена.
2: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Мы продолжаем наш эфир. Еще одна песня напомнит совершенно точно. Песня, которая вообще-то появилась когда-то в Румынии, потом переехала в США, потом была переведена на разные языки, и вот... И эта версия, в частности, в цыганском уже джазе, в обработке джазменуш.

Когда-то эту песню первой исполняла Пегги Ли, совсем иначе. Потом появились так называемые кавер-версии в те же самые годы, позднее. Потом, например, уже спустя много лет Джо Кокер так спел песню «Лихорадка», что от ее более медленного, скажем так, относительно тогда, в первые годы, ритма почти ничего не осталось. Это появилась просто самая настоящая рок, джаз-рок версия. Я предлагаю вам услышать «Fever» в исполнении Элла Фицджеральд.

Вы слушаете радио Канрека, мы слушаем джаз, и в данном случае это вновь Мэл Томэ. Ну и вслед за ним еще один представитель мира джаза, на этот раз джаза французского. Он пел не только в этом стиле, в этом направлении. Это Анри Сальвадор и Билли Ли Лагрен.

0: on without you. You tell me.
1: Ah, you are just a bite.
0: That once was my heart.
2: Подошла к концу наша программа. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До встречи в наших эфирах. Оставайтесь с радиостанцией Кан Рек.

קורות בוי אלא בידי אחרנית פעמת תכת לא כיחוד עניין פייטון לכל

ты как хочешь это назови. Для кого-то просто легкая погода.

Музыкальные традиции Грузии всегда славились богатым многоголосным пением, которое возникло еще в древние времена. Замечательные певцы более 50 лет назад создали музыкальный ансамбль, в котором унаследовали вот это вокальное своеобразие, и тогда они уже смогли преподнести своим слушателям все это на современном тогда уровне. И именно они стали первым в Грузии молодежным эстрадным коллективом. Наши сегодняшние герои во всех отношениях – это Орейро. С вами Таня Барская, Канрека продолжает свои программы. И сегодня мы говорим об том, что называли всегда вокально-инструментальный ансамбль Орейро. Орейро – семь юношей из Грузии, объединенные любовью к песне, семь великолепных музыкантов, игравших на различных музыкальных инструментах, танцевавших и умеющих петь, и петь, конечно же, прекрасно. И вкупе с ними прекрасная Нани Брегвадзе, певица редчайшего обаяния, вкуса, женственности, эстрадная артистка, которая работает, поет до сих пор, не мне вам об этом всем рассказывать. Мы будем наслаждаться голосами Виа Орейро и слушать очень хорошо знакомые песни, но поданные так красиво и так вкусно.

Официальной датой рождения этого коллектива считается 1961 год. Именно тогда студенческий самодеятельный коллектив Тбилисского государственного педагогического института иностранных языков ОРЭРА пришел на работу в грузинскую государственную филармонию. Правда, сами музыканты считают, что их коллектив родился еще раньше, на 3 года, то есть в 58-м. Ну а главным заводилой в молодежном ансамбле ОРЭРА в конце 50-х был Роберт Бардзимашвили. В Тбилисском институте в Иньязи, как тогда всегда говорили, он изучал французский, но лингвистом не стал, хотя... Собственно, любовь к песне привела его в итоге на эстраду. Он смог организовать совершенно потрясающий ансамбль. Название придумал ансамблю тоже он. И название «Орера» — это такой непереводимый припев к грузинским песням, который выражает восклицательные оттенки радости. Следующая песня хорошо знакома, я уверена в этом всем вам. Она очень нежна, она прекрасна и... Именно Виа Орера сделали ее такой.

Состав музыкантов Орейра не сильно менялся долгие годы. Если Роберт Бардемашвили, клавишные, гитары и вокал оставался на своем месте, Теймураз Давитая, гитара, вокал, Зураб Яшвили, клавишные, гармоника. Чуть позже присоединился Вахтанг, он же Буба, наш любимый Константин Чкикабидзе, ударные и вокал, покинув ансамбль Дейла, в котором он до сих пор работал. Потом уже в ансамбль пришли профессиональные музыканты, имевшие высшее музыкальное, а не только студенческое образование в Иньязе. Это Теймураз Мигвенетухуцеси, рояль и вокал, и Гено Надирашвили, труба, контрабас, вокал. Так что все видите, насколько они были талантливы и обладали умением, владели игрой на разных музыкальных инструментах и пели практически все. Слушаем голос Вахтанга Кикабидзе и турецкую песню, которую он в свое время исполнил. Собственно, возвращался к ней очень часто, и его часто просят эту песню петь до сих пор «Я пьян от любви».

0: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем мы с совершенным по себе джазовым стандартом, который родился благодаря опере «Порги и Бесс». Спасибо Гершвину. И это, конечно, колыбельная «Summertime» Орейра.

до появления коллектива «Орера» практически никто на тогдашней советской эстраде не работал в жанре синтеза именно народной стилистики и современной поп-музыки. Более того, в Советском Союзе «Орера» были первопроходцами, впрочем, такого грамотного, такого красивого многоголосия, которое они принесли на эстраду, далеко не всем вообще удается повторить до сих пор. А еще, что было очень ценно в репертуаре «Орера», были и старинные грузинские песни, песни народов Советского Союза, песни народов мира, которые музыканты привозили из многочисленных зарубежных гастролей, и классика мировой эстрады.

Широкая известность к ансамблю «Орера» пришла после записи песен к кинофильму «Куклы смеются». После показа этого фильма, это был 1963 год, «Орера» выпустили диск «Гигант», куда вошли 11 песен, и уже в 1966 году коллектив успешно представил свою концертную программу в Театре эстрады в Москве. Конечно, звездный успех был не только обеспечен, его они достигли с легкостью, но особую любовь завоевали такие песни, как «Тополя», конечно, «О девушках наших», «Анандалий» и, например, вот эта песня.

1967 году ансамбль «Орера» от имени Советского Союза принимает участие на выставке «Экспо-67» в Канаде. В том же самом году всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила два диска гигантов, которые вошли песни советских и зарубежных авторов, которыми уже славилась «Орера». И после этого «Виа Орера» начали выпускать на пластинках, на дисках-гигантах, на так называемых миньонах, а не просто. Этот коллектив считался рекордсменами по количеству записей на фирме «Мелодия» из всех эстрадно-джазовых коллективов Советского Союза. Еще одна замечательная песня в их исполнении. «Я люблю Париж в любое время года». «I love Paris». Надо сказать, что касается исполнения конкретно тут, то вот это многоголосие и расстановка голосов мне напоминает сразу два коллектива: «Манхэттен Трансфер» из более поздних и замечательный хор под управлением Рэя Кёнифа.

1975 году из коллектива ушел Роберт Бардзимашвили и основал не менее популярный в Грузии и Советском Союзе ВИА-75. После этого руководителем ОРЭРа стал Вахтанг Кикабидзе, и в последующие годы в состав этого коллектива начали вливаться, приходить такие музыканты, как Теймураз Кухалев, Валерий Ламсадзе, Александр Манджигаладзе, Тенгиз Жвани и Вахтанг Куцэ. Это вот те, кто составил золотой уже общий состав этого потрясающего коллектива.

Еще одна песня из зарубежной по отношению к Советскому Союзу и Грузии, в частности, из известнейших хитов, название в переводе на русский «Капли дождя падают мне на голову». Песня замечательная сама по себе. В 1974 году состоялся юбилейный концерт коллектива «Орера», группа «Орера», в концертном зале «Россия» это проходило. И этот концерт до сих пор вспоминают, а он по праву считался одним из лучших когда-либо, в тот момент, конечно, к тому моменту, проводившихся там концертов. Это была прекрасно отрежиссированная постановка с огромным количеством великолепного юмора, в том числе и грузинского юмора. Но мы продолжаем слушать «Орера», «Love Story».

В советские времена Урера был первым коллективом популярной музыки, который выступал не только в странах Варшавского договора, помните это сочетание слов, то есть Чехословакия, Венгрия, ГДР, Польша, Болгария, Румыния и Куба. Они выступали в развивающихся странах Азии и Африки, но и в капиталистических, что важно было тогда, странах. И это было уже действительно важно. Англия, Канада, Сингапур, Франция, Австралия, США, Мексика, Финляндия и многие-многие другие страны узнали, что такое, собственно, Урера. И, конечно, были рады узнать такие голоса и такое содержательное исполнение, такое талантливое исполнение. Ну и, конечно, Урера знали во всех республиках Советского Союза и неоднократно. И за свою долгую, поистине заслуженную карьеру музыканты Виа Урера спели около 700 песен на 22 языках народов мира.

Вот эта песня и еще несколько песен, такие как «Тополя», произведение на стихи Сергея Есенина. Эти песни были настолько хорошо исполнены, настолько органичны по отношению к Орейро, что большинство зрителей вообще считало их не авторскими, а русскими народными. Это тоже факт исторический, музыкальный. В 80-е годы Орейро не сошли с дистанции, как многие уже существовавшие довольно долго коллективы, но продолжали успешно гастролировать, появлялись, разумеется, новые и новые пластинки, хотя тогда в ансамбль покинули Вахтанг Кикабидзе и Нани Пригвадзе, которые начали заниматься и очень удачно сольными проектами. Надо сказать, что ансамбль жив и до сих пор. Сегодня ядром ансамбля является вокальный квартет в составе Генона Андрашвили, который стал руководителем ансамбля, Теймураз Давитая, Тингиз Жвания и Нукзар Кавашали. Вспомним еще несколько песен.

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня, надеюсь, так же, как и вы меня в этом поддержите, слушали эти потрясающие голоса, которые называются очень короткие, но таким очень говорящим словом «Орейро». Вокально-инструментальный ансамбль «Орейро» в нашем эфире. И напоследок еще одна потрясающая песня.

Израиле 7 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом. Сегодня 7 Сивана 5786 года, 23 мая 2026 года. В эфире новости. Американский канал CBS передал, что администрация Трампа готовится к новому раунду ударов по Ирану. При этом окончательное решение пока не принято, а дипломатическая работа продолжается. Осведомленные источники сообщили каналу, что часть представителей армии и разведывательного сообщества США отменила планы на выходные в ожидании возможных ударов. Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что обстоятельства, связанные с работой администрации, не позволят ему присутствовать на свадьбе его старшего сына на Багамских островах. На митинге в штате Нью-Йорк Трамп заявил, что война с Ираном вскоре завершится. В Словении произошла смена власти, и в Израиле рассчитывают, что это изменит подход Любляна к Иерусалиму. Накануне парламент Словении выразил доверие правому политику Янезу Янша и вернул его на пост премьер-министра на четвертый срок. Корреспондент Кандов Гильгар отмечает, что до сих пор в Словении находилось у власти левое правительство, которое придерживалось общей линии с Испанией и Ирландией в вопросах признания государства Палестина и критики политики Израиля. Янша, сторонник Израиля, ранее называл признание Палестины поддержкой терроризма и обещал перенести посольство своей страны в Иерусалим. Кроме того, он поддерживает действия США и Израиля против Ирана. Министр иностранных дел Гедон Сар поздравил Яншу с избранием и заявил, что он рассчитывает на укрепление сотрудничества и дружеских отношений между Словенией и Израилем. В Ливане сообщили, что минувшей ночью военно-воздушные силы нанесли удар по району Баальбека на востоке страны без предварительного предупреждения. Об этом сообщил корреспондент КАН Лиран Аарони. Сообщается о 5 ударах в этом районе. Кроме того, военно-воздушные силы нанесли удары по зданиям в Тире после того, как пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке опубликовал предупреждение об эвакуации. Эти удары стали ответом на запуск около 10 ударных беспилотников по силам ЦАЛа на юге Ливана и по позициям на территории Израиля в районе линии соприкосновения. Полиция проверяет все версии в рамках расследования после обнаружения тел супругов в возрасте около 40 лет в районе Шфилы. Накануне вечером тела мужчины и женщины были обнаружены с огнестрельными ранениями в автомобиле на открытой местности на территории регионального совета Гезер между Кфар-Юсефом и Мишмар-Айалоном. С утра супруги считались пропавшими без вести после того, как сообщили, что отправляются на прогулку. Об этом сообщила корреспондент КАН Адас Гринберг. По итогам оценки ситуации, которую на месте провел генеральный инспектор полиции Дани Леви, расследование передано главному подразделению полиции Центрального округа. Мировой суд Рамле по запросу полиции издал судебный запрет на публикацию деталей расследования. Минувшей ночью возле кибуца Гинегар в Израильской долине в результате аварии с участием нескольких автомобилей погиб мужчина в возрасте около 35 лет. Еще 6 человек получили ранения. Состояние 2 пострадавших, мальчика около 10 лет и мужчины около 40 лет, тяжелое. 1 человек получил ранение средней степени тяжести, еще 3 – легкие. Служба скорой помощи Маген Давида Дом доставила пострадавших в больницы Аэмек и Рамбам. И в завершение о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, однако она останется немного ниже обычной для этого.

0: этого времени года. Завтра небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бершеве 29, в Эйлате 34 градуса. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 40 до 70 сантиметров. Ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барский. В этом часе я предлагаю вам услышать как раз этот волшебный, на мой взгляд, голос, запоминающийся. Те люди, кто когда-либо его услышали, стали его поклонниками довольно быстро. Мы говорим, мы рассказываем и мы слушаем песни в исполнении Сальваторе Адамо.

Когда-то в сицилийском городе Комизо родился мальчик – Сальваторе. Первый ребенок в семье Антонио и Кончиты отдамо. Его отец был шахтером и в 1947 году один уехал из Италии, получив работу в Бельгии. Вот откуда бельгийские корни, как говорят, Сальваторе Адамо. Устроившись на шахту в городе Монсе, он вызвал к себе жену и сына, став эмигрантами. Родители Сальваторе никогда не забывали свою солнечную родину. И потом, кроме Сальваторе, у них родилось еще 5 девочек, 1 мальчик. Дети, росшие в Бельгии, знали Италию по неаполитанским песням отца, по национальным блюдам, которые готовила мать. Но проблем, если говорить со словом «проблемы» из-за происхождения, Сальваторе сам не испытывал никогда. Он дружил в детстве и с итальянскими детьми, и с бельгийскими. А что касается музыкальности, она была у него в крови, как у всех итальянцев. Он еще школьником пел в церковном хоре, мечтал научиться играть на гитаре. И даже гитара первая к нему пришла из Сицилии. Ее прислал в подарок, в качестве подарка на день рождения его дед. На этом инструменте, который до сих пор висит на почетном месте в брюссельской вилле певца, видны еще выцарапанные тогда аккорды.

Родители Сальватора Адамо не видели музыку и пение профессии для своего музыкального сына, тем более, что он очень хорошо учился. Поэтому, окончив школу, юноша поступил в католический колледж Святого Луки в городе Турне, чтобы получить специальность преподавателя иностранных языков. Тем не менее, как вы догадываетесь, страсть к пению помешала Сальватору Адамо получить образование по-настоящему, и уже в 59-м году юный музыкант принял участие в конкурсе «Радио Люксембург», где одержал победу. Финал этого конкурса состоялся в январе 60-го года, и тогда же в эфире прозвучал голос Сальватора Адамо.

Успех на конкурсе «Радио Люксембург», конечно же, определил всю дальнейшую карьеру Сальваторе Адамо. В начале своего творческого пути он, как многие юные музыканты того времени, начала 60-х, отдал дань популярному в те времена молодежному стилю «Ейе», записав такие песни, как «Кара Бамбина», «Розина». Он, и, разумеется, пел и на французском, и на итальянском, для него родном. В то же время появились еще ряд песен, которые определили его стиль, его лирическую линию творчества, и эта тема навсегда, скажем так, закрепила за Сальваторе Адамо образ такого нежного лирического исполнителя, что ему очень подходило. И его даже знаменитый в те годы, оставшийся, конечно же, и голосом, и в памяти, как замечательный музыкант Жак Брель, бельгийский шансонье тоже, назвал его нежным садовником любви, говоря о его песнях. Сальваторе Адамо писал песни, в которых без труда можно было уловить, кстати, интонации самого Бреля, Жоржа Брассанса и французских поэтов Верлена и Бодлера, которых он всегда обожал.

1963 году выходит первый альбом Сальваторе Адамо, который назывался «63 на 64». Причем, в отличие от других певцов, и музыку своих песен, и тексты на французском языке Сальваторе сочинял сам, все, кроме нескольких первых его песен. Одну из композиций мы сегодня уже слышали, «Вы упомянете Монсеньор», из этого альбома она превратилась сразу же в шлягер, продержалась очень долгое время на вершинах хит-парадов и Бельгии, и Франции. В 1963 году взлетела на вершину еще одна его песня, после чего перед 20-летним тогда, всего еще ему было 20, 20-летним певцом распахнулись двери концертных залов Брюсселя и Парижа. Ну а песня, которую вы услышите сейчас, осталась до сих пор его визитной карточкой.

«Падает снег» — так переводится название этой потрясающей песни, которая переведена на такое количество языков, включая русский. Вы, я уверена, слышали это и в русских вариантах. Песня действительно стала визитной карточкой автора, исполнявшего ее не только с оригинальным французским текстом, который вы слышите, но и на, естественно, родном для него итальянском, и даже на японском. С историей с Японией вообще отдельная тема. Когда однажды Сальваторе Адамо летел в самолете японской авиакомпании, он услышал свою собственную песню на японском языке, которую исполнял мужской голос, спросил стюарда, собственно, а что за песня, на что ему с гордостью было сказано, что это наша национальная, любимая японская песня. Ну, конечно, потом все стало на свои места, автор... И, разумеется, стал известен всей Японии. Более того, автор пел потом эту песню и сам. Называется она «Юкива Фуру» Сальваторе Адамо на японском.

Эта японская версия, выпущенная в виде сингла в 1971 году, была продана в количестве 475 тысяч экземпляров. Она входит в двадцатку лучших зарубежных вообще песен на японском языке в качестве зарубежных исполнителей. Когда мы говорим о зарубежных, для японского рынка я имею в виду, существуют и, конечно, русские версии с разными текстами, ну, например, в исполнении Муслима Магомаева с текстом Леонида Дербенева, в исполнении Валерия Леонтьева и Эмиля Горовца с текстом Дмитрия Иванова. Песню записывали еще очень многие на разных языках. Это были и вокалистки, и вокалисты. В 2011 году ее очень интересно спел по-французски же, кстати, Олег Погудин. Очень красиво, очень проникновенно, подходящий для него, собственно, стиль исполнения. «Там была нежа» Сальваторе Адамо. Мы продолжаем слушать его песни.

Песня, которую вы слышите, «Ночь», стала очень известной, была переведена на ряд языков, исполнялась самим автором на испанском и на итальянском, кроме французской версии, и в частности в дуэтах, но, тем не менее, действительно замечательная, красивая песня, между прочим, 64-го года написания. Следующее, то, что мне хотелось бы вам рассказать, это в том же 64-м году, кроме песни «Ночь», верхние строки хит-парадов заняли еще сразу несколько его песен. Действительно, это был уникальный успех по количеству успешных песен. И через год, в 65-м году уже, в столице Франции, в легендарном зале «Олимпия», состоялся сольный концерт Сальваторе Адамо. Концерт, первый в жизни Сальваторе, прошел с настоящим триумфом. И пластинки юного шансонье, которому было чуть больше 20 лет тогда, стали продаваться тысячами. Одной из песен, которые тогда возглавляли хит-парады Франции и Бельгии, стала эта. La.

Сначала аранжировщиком песен Сальваторе Адамо стал Оскар Сенталь. В 1967 году его заменил Ален Горагер, но в итоге Сальваторе Адамо решил отказаться от услуг кого бы то ни было и стал аранжировщиком своих песен сам, продолжая писать очень частые тексты и музыку.

своеобразная песня для молодого автора. Она называется «В синих джинсах и кожаной куртке». Философская для его возраста. В синих джинсах и кожаной куртке ты идешь встретиться с приятелями. Если не пойдешь, то что они скажут, когда ты их увидишь завтра? В синих джинсах и кожаной куртке ты не оставляешь без внимания ни одной юбки. На штанах у тебя фирменная этикетка. Ты, в сущности, неплохой парень, краснеешь из-за какой-нибудь ерунды. Ну так извлеки из этого урок. Ты не создан для того, чтобы играть в крутого парня.

Кстати, о крутом парне. Когда не стало его отца, это был 66-й год, Сальваторе Адамо остался старшим в семье. Он не бросил, конечно, младших, взял на себя обязанности по содержанию и воспитанию сестер и брата. Обрушившаяся на певца известность и не вскружила ему голову, помогла действительно присматривать за всеми своими многочисленными родственниками, младшими родственниками, и помогала ему вот это... незвездность и в личной жизни, ни в юном, ни в зрелом возрасте. Толпы поклонниц не помешали ему создать крепкую семью. Его с 14 лет интересовала только соседская девочка, звали ее Николь, старше его на 2 года. И эта детская дружба стала настоящим чувством, ну и, разумеется, семьей. Сальваторе Адамо в дуэте с Оливией Руиз.

немалое в творчестве Адамо место занимают еще и песни, которые имели социальную направленность. Не всегда это получало нужный отклик в тех странах или в тех слоях, для чего и для кого писал Адамо. Например, была у него песня «Иншалла», написанная из-за арабо-израильской шестидневной войны в 1967 году. И эта тема не обошла творчество Адамо. Он написал песню в качестве призыва к взаимопониманию, но в мусульманском мире песню поняли изначально превратно и даже запретили кое-где. В 1971 году на одном из концертов Сальваторе произошел даже российский инцидент, и певец написал после этого песню, утверждая в словах этой песни, в тексте, что петь нужно вообще не только о счастье, о радости, о празднике, но и о бедности и несправедливости. Все эти темы он не раз поднимал в своем творчестве и гораздо позднее. В 1967 году режиссер Лео Жуанна пригласил его на одну из основных ролей фильма, который назывался «Семья Арно». К этому фильму Адамо написал песню «Вивре», и оно все сошлось, звезды сошлись, Адамо, как никто, подошел к этой роли, песня стала популярной. Но и с этой песней, со многими другими, написанными несколькими годами ранее, Адамо уже стал к тому моменту известен не только во Франции, в Бельгии, в Италии, на Сицилии, но и во многих других странах, включая Советский Союз. Огромный успех он действительно обрел во всех возможных республиках бывшего Советского Союза. Его первый визит состоялся в 1972 году, и в московских Лужниках Сальваторе Адамо собрал больше 25 тысяч зрителей. Столь же восторженно его принимали в Риге и в тогдашнем Ленинграде. Ну, любовь в итоге, так, как он говорит, русского народа к песням Адамо не остывала с годами, и с прежним восхищением его встречали в его приезды на гастролях 81 года, 2002 года, 2004 и даже 2010 год. Все эти годы аншлаги, успех и признание публики.

Завоевание мирового Олимпа, конечно, на России или в Советском Союзе не заканчивалось. В 70-е годы Сальваторе Даму, уже невероятно популярный во Франции, Бельгии и Италии, превратился в звезду мирового масштаба. В 1977 году Адаму совершил триумфальное турне по Чили и Аргентине, где собрал многотысячные стадионы и до сих пор не утратил своей популярности. Более 30 раз Адаму побывал в Японии. В 1984 и в 2004 годах здоровье его временно заставляло остановить гастрольную деятельность, но потом он, конечно, возвращался к любимому делу.

Сальватор Адамо никогда не скрывал своих взглядов, и надо сказать, что он стал бельгийским послом доброй воли и показывал все, что он хочет, и таким образом его, собственно, избрали послом доброй воли Международного детского фонда ООН и ЮНИСЕФ. В качестве посла он посетил в конце 90-х годов лагерь беженцев в пору конфликтной ситуации в Косово, и из пережитых тогда эмоций родилась песня о демонах-диктаторах, которые шагают по плачущим детям. Песня стала очень сильной и произвела большое впечатление. На счету Сальватора Адамо участие во множестве акций поддержки и спасения, миллионы собранные для жертв азиатского цунами, спасенных от лейкемии и порока сердца, он действительно неравнодушен к этому миру.

В июле 2001 года Альберт II, король Бельгии, присвоил Сальваторе Адамо почетный титул «Рыцарь бельгийского короля». Певец удостоился его вообще первым среди поп-музыкантов. А год спустя Сальваторе получил из рук уже французского президента орден почетного легиона, одну из высших наград Франции, и, безусловно, он ее заслужил. Сегодня мы говорили о Сальваторе Адамо, безусловно, потрясающем музыканте, авторе, исполнителе своих песен, который, ну, это просто будет слишком сказать, оставил след. Мы просто знаем этот голос, любим этот голос, и даже если эти песни мы слышим относительно редко, не знать, что такое голос Сальваторе Адамо, и не понимать, как много он привнес в этот мир музыкальный, будет странно. Оставайтесь с нами.

Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Американская администрация готовится к новой волне ударов по Ирану. При этом окончательное решение пока не принято, а дипломатическая работа продолжается. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили американскому телеканалу CBS, что в ожидании возможных ударов некоторые представители армии и разведывательного сообщества отменили свои планы на выходные по случаю Дня памяти. Этот день в США отметят в понедельник. Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что обстоятельства, связанные с работой администрации, не позволят ему присутствовать на свадьбе его старшего сына на Багамских островах. На митинге в штате Нью-Йорк Трамп заявил, что война с Ираном вскоре завершится. В Словении произошла смена власти, и в Израиле рассчитывают, что это изменит подход Любляны к Иерусалиму. Накануне парламент Словении выразил доверие правому политику Янезу Янше и вернул его на пост премьер-министра на четвертый срок. Корреспондент Кандов Гильгар отмечает в этой связи, что до сих пор в Словении находилось у власти левое правительство, которое придерживалось общей линии с Испанией и Ирландией в вопросах признания государства Палестина и критики политики Израиля. Янша, сторонник Израиля, ранее называл признание Палестины поддержкой терроризма и обещал перенести посольство своей страны в Иерусалим. Кроме того, он поддерживает действия Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана. Министр иностранных дел Гидон Сар поздравил Яншу с избранием и заявил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества и дружеских отношений между Словенией и Израилем. В Ливане сообщили, что минувшей ночью военно-воздушные силы нанесли удар по району Баальбека на востоке страны без предварительного предупреждения. Об этом сообщил корреспондент КАН Лиран Аарони. Сообщается о 5 ударах в этом районе. Кроме того, военно-воздушные силы нанесли удары по зданиям в Тире после того, как пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке опубликовал предупреждение об эвакуации. Эти удары стали ответом на запуск около 10 ударных беспилотников по силам ЦАЛа на юге Ливана и по позициям на территории Израиля в районе линии соприкосновения. Полиция проверяет все версии в рамках расследования после обнаружения тел супругов в возрасте около 40 лет в районе Шфилы. Накануне вечером тела мужчины и женщины были обнаружены с огнестрельными ранениями в автомобиле на открытой местности на территории регионального совета Гезер между Кфар-Юсефом и Мишмар-Айалоном. С утра супруги считались пропавшими без вести после того, как сообщили, что отправляются на прогулку. Об этом сообщила корреспондент Канады Ас Гринберг. По итогам оценки ситуации, которую на месте провел генеральный инспектор полиции Дани Леви, расследование передано главному подразделению полиции Центрального округа. Мировой суд Рамбле по запросу полиции издал судебный запрет на публикацию деталей расследования. Минувшей ночью возле кибуца Гинегар в Израильской долине в результате аварии с участием нескольких автомобилей погиб мужчина в возрасте около 35 лет. Еще 6 человек получили ранения. Состояние двух пострадавших, мальчика около 10 лет и мужчина около 40 лет, тяжелое. Один человек получил ранение средней степени тяжести, еще трое – легкие. Служба скорой помощи Маген Давид Адом доставила пострадавших в больницы Эмек и Рамбам. И в завершение о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, однако она останется немного ниже обычной для этого времени года. Завтра небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бейершеве 29, в Эйлате 34 градуса. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 40 до 70 сантиметров. Ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Сорренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерлоу» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, гитары, гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована. Очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерлоу». «Мизерлоу» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через три года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки. Это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. «Мизерлу», который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием «Уд», и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из «Криминального чтива», из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял «Мизерлю» совершенно в разных жанрах, в разных темпах, аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о «Мизерлю» с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет «Мизерлю».

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мами Блю. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет. Слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мария и его оркестр, Хулио Иглесиас, Лос Поп Топс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate Quartet, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поп Топс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое. Хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья. Первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально, если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает, нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Это песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США. Тоже автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто «Песочный человечек», «Мистер Сэндмен». Для тех, кто не знает, «Песочный человечек» — это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes, «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских, патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев к Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гуахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гуахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. «Гвахира Гвантанамера» – «девушка, крестьянка из Гвантанамо». Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен. «Гвахира Гвантанамера»

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, слова Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня за два сольди, canzone da due soldi. Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале Sanremo. Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Катарина Раньери исполнила эту песню, как говорят в таких случаях, наутро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: вздохнуть заставит пора. О твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: состояния, когда поет хороший друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. До слова.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки: «Центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слова этой песне, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967-м. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других. Музыку к песне «Иван Борис и я», вы, конечно, ее помните, написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Мария Лафоре» в ее исполнении стала классической. Конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

и на The Words. Вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, на The Words в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

Нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Коновер speaking. Говорит Уиллис Коновер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрэка», не пожалеете.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом. В эфире новости. Американская администрация готовится к новой волне ударов по Ирану. При этом окончательное решение пока не принято, а дипломатическая работа продолжается. Осведомленные источники сообщили американскому телеканалу CBS, что в ожидании возможных ударов некоторые представители армии и разведывательного сообщества отменили свои планы на выходные по случаю Дня памяти. Этот день США отметят в понедельник. Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что обстоятельства, связанные с работой администрации, не позволят ему присутствовать на свадьбе его старшего сына на Багамских островах. На митинге в штате Нью-Йорк Трамп заявил, что война с Ираном вскоре завершится. Газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, что террорист Мухаммад Бакар ас-Сади, экстрадированный на прошлой неделе из Турции в США, планировал совершить покушение на дочь президента Трампа Иванку. Ас-Сади, который был связан с бригадами Хизбаллы в Ираке, опубликовал в социальной сети X карту с указанием местоположения дома Иванки во Флориде и подписью на арабском языке «Наша месть – вопрос времени». Корреспондент Кан Дов Гильхар передал, что, по оценкам, предполагаемый план убийства дочери президента связан с желанием отомстить за ликвидацию командующего силами Кудс Касама Сулеймани в 2020 году по распоряжению Трампа. В Словении произошла смена власти, и в Израиле рассчитывают, что это изменит подход Любляны к Иерусалиму. Накануне парламент Словении выразил доверие правому политику Янезу Янше и вернул его на пост премьер-министра на четвертый срок. Корреспондент Кан Дов Гильхар отмечает, что до сих пор в Словении находилось у власти левое правительство, которое придерживалось общей линии с Испанией и Ирландией в вопросах признания государства Палестина и критики политики Израиля. Янше, сторонник Израиля, ранее называл признание Палестины поддержкой терроризма и обещал перенести посольство своей страны в Иерусалим. Кроме того, он поддерживает действия США и Израиля против Ирана. Министр иностранных дел Гидон Сар поздравил Яншу с избранием и заявил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества и дружеских отношений между Словенией и Израилем. В Ливане сообщили, что минувшей ночью военно-воздушные силы нанесли удар по району Баальбека на востоке страны без предварительного предупреждения. Об этом сообщил корреспондент Кан Лиран Аарони. Сообщается о 5 ударах в этом районе. Кроме того, военно-воздушные силы нанесли удары по зданиям в Тире после того, как пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке опубликовал предупреждение об эвакуации. Эти удары стали ответом на запуск около 10 ударных беспилотников по силам ЦАЛа на юге Ливана и по позициям на территории Израиля в районе линии соприкосновения. Значительный успех компании SpaceX Илона Маска завершился первый полет модернизированной версии космического корабля Starship, который в будущем должен доставлять людей на Луну. Ракета-носитель высотой более чем 40-этажный дом стартовала из Техаса и выполнила ряд маневров в космосе. Примерно через час корабль в управляемом режиме вошел в атмосферу и, как планировалось, приводнился в Индийском океане. Одновременно с этим ускоритель упал в Мексиканский залив. И в завершение о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, однако она останется немного ниже обычной для этого времени года. Завтра небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бершеве 29, в Эйлате 34 градуса. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 40 до 70 сантиметров, ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шаббат шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
3: Свежий отчет группы по борьбе с академическим бойкотом при Совете глав университетов рисует тревожную картину. Научная изоляция Израиля не просто продолжается, но и принимает системный характер. Скачок на 150% числа попыток исключить наших ученых из международных программ. Это в первую очередь программа Horizon, ключевой проект, где Израиль успешно работал в течение десятков лет и даже прекращение.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: Удаленная работа может привести к росту рождаемости. К такому выводу пришло масштабное международное исследование, обнародованное в виде рабочего документа Национального бюро экономических исследований Соединенных Штатов, NBER называется это бюро. Согласно исследованию, охватившему данные из 38 стран, включая государства Европы, пары, в которых оба партнера работают из дома как минимум один день в неделю, имеют больше детей по сравнению с парами, где никто не работает удаленно. В среднем речь идет о том, что на женщину в среднем прибавляется 32 сотых ребенка, как бы это странно ни звучало. В Соединенных Штатах разница еще больше, где-то почти пол ребенка на женщину. У нас в эфире специалист по карьере Анна Левин. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Валла, что называется, если люди дома находятся больше, то у них больше детей?
2: Ну, смотрите, кстати, эти исследования делали еще во времена ковида, были разные исследования в этой сфере. Да, но это не работает напрямую. То есть есть разные факторы, которые влияют на большее количество детей. Очень часто эти компании, которые разрешают работу из дома, это будут компании с высокооплачиваемыми специалистами. То есть это те специалисты, чьи зарплаты выше, а как мы знаем, люди, у кого зарплаты выше, плюс им дают работать хотя бы один день дома, то есть у них еще и освобождается время, и у них чуть лучше work-life balance, то есть между работой и домом они не тратят на дорогу в какой-то день, где-то они ребенка могут забрать, где-то они могут подстраховать, работать вечером и так далее. И вот эти все факторы вместе, они как раз-таки помогают, способствуют тому, чтобы люди решались на, например, второго ребенка или еще одного ребенка, или первого, то есть потому что они понимают, что достаток есть, время какое-то будет, будет помощь, пусть, например, второй родитель какой-то день из дома, я могу в другой день работать больше и так далее. Плюс еще смешной фактор, очень часто мы работаем больше из дома в моменты кризисов. Ковид, войны и так далее. А как мы знаем, в моменты кризисов у нас повышается количество рождаемости детей после этих кризисов.
1: Но при этом различные израильские комментаторы, в частности профессор Серджио де ла Пергуля, который по поводу этого исследования различные издания приводят его, так сказать, позицию, он говорит, что все это зависит от некой экономической стабильности и оптимизма. Оптимизмом израильтянам не занимать. Это всякие отчеты показывают, несмотря на нашу прекрасную жизнь. Но вот что касается экономической стабильности...
2: Да, потому что если фирма мне может позволить и работать 1, 2, 3 дня из дома, ну, сейчас уже больше 3 в Израиле хотя бы нету, мы говорим о еще 1 день в неделю из дома, 2 дня из дома, я могу планировать лучше свое будущее, я меньше устаю, я меньше стою в пробках, у меня освобождается время, я менее уставший, я более... счастливый, здоровый, ну, это логично, да, я тут могу согласиться с ним.
1: Но, то есть, при этом человек, который работает из дома, мужского и женского рода, разумеется, пола тут, так сказать, как пишется в объявлениях, объявления, да, релевантны для всех, может посчитать количество времени, которое он проводит дома, и думать, ну, окей, когда у меня будет ребенок, у меня будет больше времени им заниматься. Как это коррелируется вообще, насколько этот фактор учитывается при поиске рабочего места? И я так понимаю, что в различных компаниях, я, по крайней мере, об этом читал, может, вы, безусловно, лучше меня осведомлены, но, тем не менее, предпринимаются попытки в ряде отраслей вернуть вообще людей на работу.
2: Однозначно. В Израиле тенденция возвращать людей на работу. То есть, если в ковид это и до ковидных времен мы не так работали из дома, в ковид мы поняли, что можем работать из дома, и после ковида был период, когда люди могли работать больше дней из дома, чем из офиса, или вообще работать полностью удаленно. Эта тенденция в Израиле, да, по миру не везде, но в Израиле она... уходит. У нас даже крупные IT-компании, те, которые разрешают 3 дня в неделю работать из офиса, 2 из дома, считаются уже редкими. Теперь большинство компаний приходят на 4 дня работы из офиса, 1 день из дома, то есть вот вам, пожалуйста, гибрид, 1 день дома, А некоторые компании, к сожалению, полностью работают из офиса.
1: Ну да, все это напоминает гибридные автомобили, в которых есть такой термин mild hybrid, когда он, конечно, немного гибридный, но совсем-совсем
2: немного. Да, то есть немного. Мы чуть-чуть дали опцию из дома, вот вам один день выходите пораньше и так далее, или какими-то еще делами занимаетесь, но да, тенденция возвращать людей в Израиле на работу.
1: Почему?
2: У этого есть ряд причин. Все еще у нас в управлении стоят бумеры и иксы, то есть это те поколения, которые привыкли работать с офиса, которые часто привыкли считать прибыль, считать эффективность, считать, насколько сотрудник хорошо работает, часами, которые он находится в офисе, им нужно увидеть этого сотрудника. Плюс какие-то исследования доказывают, что да, коммуникация не лучше, когда все-таки есть встреча, но это не говорит, что это обязательно быть 5 дней в неделю в офисе. Это же эффективность остается,
1: ну, да, то есть,
2: когда вы 3 дня в офисе.
1: То есть довольно, ну да, но при этом необходимость коммуницировать иногда возникает как раз, когда ты работаешь удаленно. Да, когда ты сидишь в офисе, ты думаешь, зачем здесь все эти люди, мне совершенно не о чем с ними разговаривать.
2: Плюс доказано, что люди, которые сидят в офисе больше, чем дома, они тратят в этом офисе намного больше времени. То есть многие люди более эффективны дома, потому что в офисе, ну, я и так тут сейчас буду сидеть как минимум 8-9 часов, потому что на меня все время смотрят, я пойду кофе попью минут 5, а пойду попью их минут 20, я тут поболтаю, туда похожу, здесь перекур сделаю. И очень часто люди, которые работают из дома, они работают более эффективно.
1: Но все-таки, возвращаясь к этому исследованию относительно рождаемости, вообще Израиль, ну, скажем так, мы об этом только что говорили, но в другом аспекте с журналистом газеты «Калькалист», в аспекте исследования ОСД, ОСР, Израиль, в общем, низкой рождаемости, особенно на фоне развитых стран, не страдает. Насколько вообще следует обращать внимание на этот отчет здесь у нас?
2: Они страдают, но все равно у нас идет тенденция, что чем у людей выше образование, все равно они рожают чуть-чуть попозже, да, в сравнении с Европой и так далее, мы все равно рожаем относительно много, относительно раньше, но тенденция все равно идет на более поздние роды, чем раньше. И, например, я в группах тех же IT часто вижу, что люди, которые думают, размышляют между двумя местами работы, где платят, например, больше, но нет гибрида, а где платят чуть-чуть поменьше, там, на 5, ну, чуть-чуть для IT 5 тысяч меньше, где-то даже 10 бруто, люди готовы эти деньги потерять, но пойти туда, где у них лучше work-life balance, где они смогут и свою семью, и работу совмещать полноценно. И поэтому на это стоит обратить внимание, что это все равно помогает людям жить лучше, и это место работы более аттрактивно для них.
1: Но при этом, как вы уже сказали, если люди ищут работу, и одним из условий два дня из дома, а 3 дня из офиса, то не факт, что в нынешней экономической реалии пойдут навстречу и найдут они такую работу.
2: Ну, хотя бы не пойдут на 5 дней в офис, надо оставить день-два. Уже какое-то улучшение, уже какая-то помощь работникам.
1: А давайте по-другому на это вот посмотрим. Какой вообще процент израильской экономики может позволить своим сотрудникам работать из дома? То есть есть, понятно, офисные сотрудники довольно часто могут себе это позволить, но в других сферах.
2: У нас большинство сфер, кроме жизни важных, как больницы и так далее, и магазины, они могут хотя бы частично работать из дома. Тут вопрос желания, технологий и, ну, нужно ли это вообще тому работодателю. То есть везде, где мы используем компьютеры, эти компьютеры в большинстве случаев мы можем использовать удаленно. Они не привязаны к определенному месту, кроме там, например, сферы обороны, где есть секретные данные и так далее, и как бы важно, чтобы ты работал в определенном месте, защищенном.
1: Давайте на этом остановимся. Анна Левин, специалист HR, специалист по карьере. Спасибо за то, что вы с нами побеседовали. Всего
2: спасибо,
1: доброго.
2: До свидания.
1: И с наступающим праздником Шавуот. Спасибо.
2: И вас.
0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
3: Иврит для души с Галей Городецкой. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. Номер 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о празднике Шавуот, о том, почему он так называется, и какие еще интересные слова связаны с этим праздником. Во-первых, само слово «шавуот». «Шавуа» – это, как вы знаете, неделя. «Шавуот» – соответственно, недели. Почему? Потому что этот праздник отмечается через 7 недель от первого дня Песоха. Насчет того, почему «шавуа» мужского рода, но при этом «шавуот», мы знаем, что у нас есть еще другие слова, которые тоже заканчиваются на «от» во множественном числе, несмотря на то, что они относятся к мужскому роду. Например, «сила» – «коах», но множественное число «силы» – «кохот». «Моах» – «мозг», «мозги» – «мохот». Не мозги одного человека, а несколько людей и их мозги. Или, допустим, «раайон» – «идея», множественное число «идеи» – «раайонот» и так далее. Очень много таких слов. Это явление называется «рибуй хариг», то есть необычное образование множественного числа. «Рибуй» – это множественное число, а «хариг» – это значит необычный, выходящий за рамки, не такой, как принято. То есть это слова исключения. И вот слово «шавуот», оно тоже и в качестве праздника, и в качестве просто там прошло 3 недели «шлюша» – «шавуот». И вы видите, что числительное «шлюша» тоже в мужском роде. 4 недели «арбаа» – «шавуот» и так далее. Теперь у праздника «шавуот» есть два аспекта. Два смысла. Смысл духовный и смысл земледельческий. Что относится к духовному смыслу праздника Шавуот? Это праздник дарования Торы на горе Синай. Называется это Хаг Матан Тора. Матан от того же корня, что Матана. То есть Нун Тав Нун. Мы знаем, например, глагол Латет, у которого тоже проявляется то же самое пропадание нуна, то есть ассимиляция. Вот смотрите, натан, мы видим нун, а вальгу йитен, он даст. Нун пропадает. Почему? Потому что он ассимилируется, соединяется со следующей согласной. Латет, тоже нун пропал. Матан, матана, тоже нун пропал. Кстати говоря, имя Матан, то есть дар, его очень часто дают детям, родившимся в Шавуот. Ну, не только, но очень часто, если ребенка зовут Матан, то есть вероятность, что он родился в Шавуот. Теперь, что касается еще дарования Торы, то мы говорим о такой вещи, как Маамад Гар Синай. Что такое Маамад? От корня Айн Мэм Далид – это стояние. Стояние у горы Синай. По-русски мы говорим «Синайское откровение». То есть, когда Моше поднялся на гору Синай и вернулся оттуда со скрижалями заповедей. Теперь, в принципе, считается, что дарование 10 заповедей, дарование Торы было моментом рождения еврейского народа как объединенной нации, у которой появляются четкие морально-этические нормы, ценности и так далее. А потому что 10 заповедей, они, в общем-то, объединили все племена, и всем им был дан единый закон. Теперь, что касается земледельческого смысла этого праздника, то это праздник первых плодов, которые называются на иврите бикурим. Дело в том, что изначально в эпоху существования Иерусалимского храма Шавуот был днем, когда приносили в дар первые плоды нового урожая, в частности, плоды, первые плоды пшеницы. Это праздник жатвы, когда оканчивалась жатва ячменя на иврите «сеора», «син», «айн», «вав», «рейш», «эй», и начиналась жатва пшеницы. И вот этот вот момент, он называется «хагга бикурим», потому что корень «бет каф рейш», он обозначает вообще что-то первое. Да, это были первые плоды. Отсюда же мы знаем слово «бехор» – «старший», а «бена бехор» – «старший сын» или «старшая дочь бата бехора». Отсюда же есть слово «бахир», то есть «старший» уже не по возрасту, а по званию или по должности. Например, «старшая медсестра» – «ахота бхира», или «старшая секретарша» – «ха маскира бхира» и так далее. Есть отсюда же, допустим, в театральный термин «премьера» мы скажем «гацагата бехора» или иногда просто «бехора». И вот бикурим – это были эти самые первые плоды, которые приносились в храм. Поскольку евреи приходили в храм, это ведь происходило не каждый день, а происходило это в три праздника – Песах, Суккот и Шавуот. И эти праздники – они называются «шлёшет ха-регалим». Регалим, потому что они паломниками шли пешком. Да? Алия ла-регель – это вообще паломничество. И вот они приходили и приносили бикурим, то есть первые плоды. И приносили они их в корзинке, которая называлась тене. И сейчас тоже у детей в садиках, они когда празднуют Шавуот, то они приносят с собой корзиночку, в которую кладут фрукты и кладут что-то молочное обычно. Обычно сладкий творожок или сладкий йогурт. И таким образом отмечают этот праздник. Обязательно принято одеваться в белую одежду. И дети еще на голову надевают белые веночки в саду обычно. В школах этого уже не делают. Ну, может быть, в начальных школах. Теперь, почему белое? Потому что считается, что, получив Тору, евреи сразу не могли забить скот по правилам кашрута, потому что это был шаббат, и поэтому они питались только молоком. Поэтому в Шавуот принято есть молочную трапезу. Теперь очень часто украшают дом, двор, синагогу зеленью, травами, цветами и так далее, в память о том, что гора Синай перед получением Торы покрылась зеленью. И здесь мы подходим к тем семи видам растений, которые являются символами праздника Шавуот. О двух из них мы уже сказали. Это хита, то есть пшеница. Кстати говоря, жатва – кацир. И это тоже еще одно название праздника – хагга кацир. Хита – пшеница. Сеора – это ячмень. Причем тот ячмень, который в глазу, он тоже сеора. Кроме этого, есть еще гефен. Гефен – это виноградная лоза. И обратите, пожалуйста, внимание, что слово гефен женского рода – это тоже исключение. Инжир – это теэна, тав альф, нун гей. Далее гранат – это римон. Не только в Рош-Ашана едят гранат как символ, но и в Шавуот. Далее оливки – это зайт, зайтим, зайн ют тав. И финики – это тамар, тмарим. Кроме этого, есть еще обычай в ночь перед наступлением Шавуот. Очень многие религиозные люди не спят, а учат Тору. И это называется тикун лейль шавуот. Считается, что если человек хочет изменить, исправить этот мир, то это хорошо делать через изучение Торы в ночь перед Шавуот. Но, в принципе, изменять мир и улучшать мир, на летакене таулям, в общем-то, лучше делать постоянно, делать этот мир лучше. Теперь еще, что я хотела сказать по поводу слов. Есть, собственно говоря, обычай надевать венок на голову. Это я уже сказала. Венок будет зер. Вот. И кроме этого, я еще хотела вам рассказать, что в ашкеназийских общинах в средние века было принято маленьких детей начинать учить Торе именно в праздник Шавуот, поскольку это праздник дарования Торы. То есть, еще раз повторю, что у праздника две составляющие, и духовная, религиозная, и земледельческая, и, в общем, очень хороший праздник. Люди и думают о том, чтобы сделать мир лучше, и пытаются что-то сделать для этого, и едят вкусную молочную еду, и, в общем, отдыхают, что тоже хорошо. Я только еще раз хочу перед окончанием нашего занятия напомнить вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.

0: команды 8 пистолетов и магазинов. Военные наблюдатели зафиксировали беспилотник, который пересек границу с востока в попытке доставить оружие на территорию страны. Силы ЦАЛА перехватили беспилотник, обнаруженное оружие передано службам безопасности. Об этом сообщили корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь. Полиция задержала для допроса жителя Сдерота по подозрению в причастности к смертельной аварии на шоссе номер 4 в районе развязки Адарим. В результате аварии автомобиль сбил велосипедиста, жителя Раананы в возрасте около 70 лет. Прибывшая на место бригада скорой помощи Маген Давид Адом констатировала его смерть. К международным новостям. Накануне вечером в Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли по меньшей мере 82 человека. Взрыв газа произошел, когда под землей находились около 250 работников. Причина взрыва пока не установлена. Спасательные службы продолжают разбирать завалы в попытке обнаружить остающихся под землей. Председатель КНР Си Цзиньпинь призвал удвоить усилия по спасению людей, оказать помощь пострадавшим и проводить операцию на месте безопасно и организованно. Си потребовал немедленно начать расследование обстоятельств происшествия и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к полной ответственности в соответствии с законом. Это сообщение передал корреспондент КАН Итамар Вишенко. Газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, что террорист Мухаммад Бакр Ас-Сади, экстрадированный на прошлой неделе из Турции в США, планировал совершить покушение на дочь президента Трампа Иванку. Ас-Сади, который был связан с бригадами Хизбаллы в Ираке, опубликовал в социальной сети X-карту с указанием местоположения дома Иванки во Флориде и подписью на арабском языке «Наша месть. Вопрос времени». Корреспондент КАН Дов Гильхар передал, что, по оценкам, предполагаемый план убийства дочери президента связан с желанием отомстить за ликвидацию командующего силами Кудс Касума Сулеймани в 2020 году по распоряжению Трампа. Значительный успех компании SpaceX Илона Маска. Завершился первый полет модернизированной версии космического корабля Starship, который в будущем должен доставлять людей на Луну. Ракета-носитель высотой более чем 40-этажный дом стартовала из Техаса и выполнила ряд маневров в космосе. Примерно через час корабль в управляемом режиме вошел в атмосферу и, как планировалось, приводнился в Индийском океане. Одновременно с этим ускоритель упал в Мексиканский залив. И завершение о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, однако она останется немного ниже обычной для этого времени года. Завтра небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бершеве 29, в Эйлате 34 градуса. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 40 до 70 сантиметров. Ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шаббат шалом, миру шалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЕКА.
3: Тема, которая касается национального шаббата в США. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще 4 мая объявил о проведении в стране национального шаббата, посвященного 250-летию американской независимости, и эта инициатива стала частью официальной прокламации Белого дома, подготовленной в рамках так называемого «Месяца еврейского наследия» в Соединенных Штатах. О значимости того, что произошло с вечера 15 мая по вечер 16 мая, разумеется, с пятницы на субботу включительно, мы говорим с раввином Мотлом Гордоном. Мотл, здравствуйте, доброе утро.
4: Здравствуйте, Таня, здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Рада вас слышать. Каково было вам увидеть, прочитать сначала, еще в начале мая, эти новости о том, что произойдет, и уже произошло?
4: Это произошло самый, на мой взгляд, подходящий момент, который только возможно сейчас, когда есть пауза в войне с Ираном, и израильтяне напряженно следят, и евреи по всему миру напряженно следят за тем, что будет происходить в

0: сегодня, до какого результата удастся Израилю и США вместе довести военную кампанию. Мне кажется, что это настолько однозначный, четкий знак поддержки, очень нужный, которого очень не хватает в связи с тем, что происходит в Европе, в связи с тем, что происходит в других местах, просто антисемитизма, антиизраильские настроения. Мне кажется, что со стороны самого могущественного человека планеты такой однозначный сигнал уважение к многотысячелетней еврейской традиции, уважение к еврейской культуре, он считывается очень позитивно, поэтому эмоции были очень радостные, и есть не секрет, что у раввинов тоже есть чаты, и в раввинских чатах началась активность большая в Телеграме, в WhatsApp, в разных других местах. Да, и многие раввины, многие общины сумели сорганизоваться так, чтобы вот этот шаббат, который действительно только позавчера закончился, провести по-особенному, и во многих синагогах были гости, которые обычно не приходят, в том числе нееврейские гости, которые пришли, чтобы поддержать. И мои друзья, которые работают раввинами в Нидерландах, Австралии и в других местах, рассказывают, что узнав о том, что есть такая инициатива, люди, вообще никак не связанные ни с еврейским народом, ни с Америкой, пришли просто для того, чтобы просигналить, что они поддерживают евреев и Израиль. И учитывая, что мы таких голосов обычно слышим мало, все-таки новостная лента, она фильтрует определенным образом, да, вот эти знаки поддержки, они, мне кажется, очень важны.
1: Если говорить исторически, смотреть на факты, сама по себе инициатива вот этого месяца еврейско-американского наследия, она не нова, потому что впервые целый месяц вот так вот обратили внимание и назвали месяц в честь еврейской общины, выделил еще Джордж Буш-младший, это был 2006 год, но после этого подобного не было. До Трампа никто из президентов США не приглашал американцев, всех, кто живет в Штатах, во всех Штатах, причем не только иудеев, что важно, отметит специальный, а это называется национальный шаббат. Это не касалось только евреев. Вот это важно.
0: Я полностью согласен с вашим анализом. Так и есть. Это действительно не касалось только евреев. И, в принципе, мне кажется, что каждый народ приносит в мировую культуру, в мировую цивилизацию какие-то свои уникальные особенности. И так же, как мы благодарны, например, грузинам за хинкали, точно так же мы, конечно, благодарны, все человечество может быть благодарно евреям за шаббат, потому что это настолько универсальная идея, какой-то остров покоя, замедления, тем быстрее становится мир с искусственным интеллектом, с автономными машинами, с полетами в космос на ракетах с возобновляемым топливом, со всеми этими чудесами, тем важнее становится просто иногда остановиться, замереть, послушать птиц, посмотреть на деревья, провести время со своими детьми и внуками. И шаббат про это. И мне кажется, в этом смысле Трамп сделал здесь, Трамп и его советники, которые ему помогают, его команда, сделали здесь какую-то важную работу для всего человечества, посылая сигнал, смотрите, дело не только в том, что мы уважаем еврейский народ или Израиль, а дело еще и в том, что здесь есть некий подарок еврейской цивилизации всему человечеству, который надо принять, которым стоит пользоваться, который может делать жизнь людей, даже очень далеких от евреев и еврейства, более качественной и более счастливой.
1: Абсолютно точно. Вообще интересно, что в президентской прокламации еще в начале месяца было написано следующим образом. С заката 15 мая до наступления ночи 16 мая друзья, семьи, сообщества любого происхождения, подчеркивается, смогут объединиться в благодарность за нашу великую нацию. Этот день станет признанием священной иудейской традиции освобождать время для отдыха, раздумий и благодарности Всевышнему. Отношение Дональда Трампа к евреям мы знаем хорошо, на примере его собственной семьи, естественно. Я уже не говорю о политике в данном случае.
0: Это да, я согласен. Здорово. И согласен полностью, это очень здорово. И более того, мне кажется, что то, что здесь упомянут творец, создатель мира, очень интересно. Понятно, что среди наших радиослушателей есть люди и светские, и религиозные, и представители разных конфессий. Это совершенно нормально. Но, как все мы знаем, на долларе написано «In God we trust». Да. Мы верим в Бога. Вот. И эту купюру держат в руках люди по всему миру, независимо от их убеждений. И в этом смысле, мне кажется, Дональд Трамп выполняет выполняет свою прямую миссию, как и американского президента, продолжая эти ценности транслировать и настаивая на том, что они важны, что за красотой этого мира, возможно, есть какой-то высший замысел. Никто не может поручиться с уверенностью, что его нет. Возможно, есть какой-то высший, высокий замысел, и как часть этого замысла – это отдых. И на самом деле современная цивилизация, она ведь очень трудоголическая. Мы хвалим людей за их труд, постоянно восхищаемся людьми труда. Ничего в этом нет плохого, но если отдых не воспринимается как обязанность, то рано или поздно это влияет на наше здоровье, на наши самоощущения, на наши отношения с близкими. И еврейская цивилизация, в отличие от многих других, отдых – это обязанность. И в этом смысле мне кажется, что интересно, что президент самой трудоголической нации на Земле, такое колоссальное количество достижений американских, да, технологических, не без этого, слово из песни не выкинешь, американцы, в общем, люди в среднем не ленивые, и самой трудоголической нации на Земле, сам сделавший огромное состояние большим трудом, напоминает миру о необходимости отдыхать и о том, что отдых может быть источником вдохновения, источником обновления, источником новых идей, новых сил. Вот. И связывает это с некоторой высшей силой, которая сильнее, мощнее, чем человек. В нашу эпоху, когда человек достиг таких больших высот, это напоминание, оно звучит очень своевременно.
1: Интересно, вот эта вся поддержка сама по себе. В эти выходные в Америке отмечался уикенд под названием «Посвящение 250». Вот именно связывая это с 250-летием независимости США. А в мероприятии, о котором мы говорили, должны были принять и принимали участие члены администрации президента, в том числе Марко Рубио, госсекретарь и министр обороны, духовные лидеры, помимо христианских священнослужителей, был молебен, в котором принимал участие нью-йоркский раввин, мейер Соловейчик. То есть, естественно, участие самого Трампа было и видеопослание, и поддержка, как обычно. Это очень-очень важно, на мой взгляд. И не то чтобы это интересно, то, что я сейчас добавлю, но так получилось, что вот эта дата Шаббата 250 несла в себе дополнительный слой напряженности, поскольку 15 мая отмечался день Нагбы. И об этом говорили все, кто находились и на конкурсе Евровидения, и в данном случае, узнав о Шаббате, который будет проходить именно с 15 на 16, то есть это тем более это была поддержка в итоге. Поддержка со стороны Дональда Трампа, США, в отношении евреев и Израиля в целом.
0: Я полностью согласен, но вообще мне кажется, что тут есть еще даже следующий шаг. Ровно за тем, что вы сейчас перечислили, мы все радовались, конечно же, тому, что и Израиль в этом году получил очень достойное, очень почетное второе место в Евровидении. Многие комментаторы сказали, что это самое лучшее, что могло произойти, потому что победитель принимает конкурс в следующем году. Это было бы связано с очевидными трудностями. И занимать второе место в этом конкурсе очень выгодно. С одной стороны, это очевидное принятие заслуг. С другой стороны, учитывая ситуацию с антиизраильскими настроениями, второе место в этих условиях, оно, возможно, для многих равноценно первому.
1: Согласна с вами, да. Абсолютно, Мотл. Согласна в этом абсолютно. Да. Конечно.
0: Ну да, мы же
1: видя зрительскую поддержку в разных странах, да.
0: Зрительскую поддержку в разных странах, вопреки тому, что нам рассказывают про то. Да, это очень ценно. Мне кажется, что за этим есть какой-то следующий шаг. И следующий шаг, на мой взгляд, в следующем. Еврейский народ, он живет на этой планете много тысяч лет. Один из самых древних народов из тех, которые мы сейчас представители которых мы можем сегодня встретить на Земле, с ними поговорить и так далее. И мне кажется, что мы всегда интересуемся сами про себя. А как у нас вообще получилось дойти до жизни такой? Как вышло, что мы все еще сохраняемся, все еще смеемся, все еще поем и так далее? И мне кажется, что это благодаря таким, в том числе, благодаря таким жестам, как жест Трампа сегодня, жестам, обращенным не только к современникам на самом деле, а обращенным в будущее. Что есть вещи важные, есть вещи неважные. И, например, шаббат – это вещь важная. Можно быть очень светским человеком и находить пользу и радость в шаббате, и использовать его для того, чтобы становиться счастливее, радостнее и веселее. И войны будут уходить и приходить. Даже президенты, не секрет, в большинстве стран все-таки сменяются с какой-то периодичностью. Вот. А вечная вещь остается. И мне в этом смысле кажется, что жест Трампа, он обращен в вечность. Это попытка напомнить о том, что мы все никогда не договоримся, даже внутри еврейского народа никогда не договоримся. Всегда будут споры, всегда, к сожалению, будут недопонимания, конфликты. Но есть какие-то вечные ценности, и к ним необходимо время от времени возвращаться.
1: Спасибо большое. Мотл Гордон, раввин Мотл Гордон был в нашем эфире. Мы говорили о месяце еврейского наследия в США и о национальном шаббате 250, который прошел только что. Спасибо вам огромное. До свидания. Всего доброго.
0: Спасибо большое.

0: сама да. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река. И наша следующая тема касается очередных находок, что всегда приятно. В ходе археологических раскопок в Иерусалиме рядом с кибуцем Рамат-Рахель обнаружена древняя и загадочная туннельная система. Чем она загадочная? Наверное, стоит поговорить с одним из руководителей раскопок. С нами археолог, специалист по доисторической археологии Управления древности Израиля Зиновий Мацкевич. Один из руководителей именно этих раскопок, поэтому, конечно, нужно и стоит спросить его. Зиновий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день, доброе утро.
2: Добрый день. Чем так загадочна эта туннельная система, на которую вы наткнулись в рамках раскопок?
3: Она загадочна несколькими вещами. Так. Во-первых, речь идет о чрезвычайно масштабном предприятии. Это не маленький, это не норка. Это, на секундочку, как минимум 55-метровый туннель, выдолбленный в скале. Правда, это не гранит, не базальт, это мягкий мел, но, тем не менее, это требует чрезвычайно больших усилий и людских ресурсов и всего подобного. А загадочно это потому, что мы не знаем ничего похожего и совсем не можем продатировать это и объявить какую-нибудь функцию этой всей системе и штуке. Не то чтобы совсем не можем, но у нас нету надежных доказательств ни датировки, ни функции. У нас есть некоторые предположения.
2: Вы нашли этот тоннель, эту систему тоннельную, когда подготавливали, как я поняла, строительство нового квартала, который продвигает управление земельных ресурсов страны.
3: Да. Это раскопка управления древности, как и в большинстве случаев речь идет. Это даже еще не спасательная раскопка, это так называемая пробная раскопка. Изначально был проведена поверхностная разведка, потом были раскопаны разрезы трактором, потом, ну, на очень большой территории, не только на там, где этот туннель. А потом наша пробная раскопка, чтобы оценить вообще потенциал и оценить в том числе и финансовую, и прочую стоимость дальнейших исследований.
2: Очень интересно. И на данный момент назначение туннеля не ясно.
3: Ну, знаю, у нас есть несколько... Мы по дороге отметали многие предположения. Изначально наша первая идея, которую вот мы, когда мы на это наткнулись, когда стало ясно, что это не природная пещера, а какой-то туннель, мы сами так думали, и многие нам говорили, это что-то современное. Это британцы, это иорданцы, это какой-то подземный бункер. Но точно не так. Наслоения в этой пещере, они свидетельствуют о довольно длительном периоде осадка накопления.
2: То есть, возможно, сотни лет, возможно, тысячи лет.
3: Возможно, сотни лет, возможно, я не думаю, что многие тысячи, что многие тысячи, но...
2: Не многие, достаточно количество.
3: Я специалист по доисторической археологии, когда мне говорят тысячи, я начинаю думать о десятках и сотнях тысяч лет. Нет, хотя когда, пока мы еще до туннеля, я думал, что пещера вообще природная, я усиленно собирал кремниевые отщепы и надеялся, что это будет что-то такое для меня. Нет, это не совсем по моей специальности. Это что-то... Это историческая, а не доисторическая археология. То есть это не бункер и не современный какой-нибудь иорданский туннель. По совпадению, мы очень близко, практически на границы между восточным и западным Иерусалимом находимся. Мы думали про водную систему, но это не совсем работает. Туннель никак не отштукатурен сама по себе эта порода чрезвычайно трещиноватая и не проводит воду хоть сколько-нибудь удовлетворительно.
2: Ну да, в древних системах оно должно быть так.
3: И никаких подземных источников, к которым это может вести вниз, там нету. Там на десятки метров идут эти слои мела, в них нету водоносных горизонтов. То есть это, в общем-то, тоже отпадает, хотя мы уже рисовали параллели с, знаете, на библейских телях Гезар, Хацор, есть вот прекрасные, иногда очень глубокие системы снабжения воды. Нет, это не оно все-таки. Мы остались с несколькими опциями. Мы остались действительно с какой-нибудь... У нас нету свидетельств тому, но мы не окончательно отрицаем некую систему укрытия. Да? И есть, безусловно, опция очень красиво сделанной, очень хорошей каменоломни. Мы знаем, но есть доводы за и против обеих этих версий. Для каменоломни оно все-таки слишком красивое, и мы знаем древние шахты и штольни, но, как правило, речь идет о материале, который не выходит на поверхность, к которому надо глубоко добираться. Металлы, золото, в доисторические времена кремень в Европе, например.
2: Иногда подобные туннели, которые в данном случае, если мы говорим о каменоломнях, бывали и не завершены по разным причинам.
3: Да, да. И вот это тоже чрезвычайно, что нас склоняет к такой версии, это то, что, по крайней мере, в центральной части туннеля мы прокопали вот такие шурфы, пробные ямы до дна, выяснили, что вообще высота всего этого дела от пола до потолка 5 метров. То есть это тяжело, очень немало.
2: Да.
3: Но 2,5-3 метра – это, собственно говоря, невынесенные отходы проламывания этой пещеры. Да? То есть они прорубили, но не потрудились все это дело вынести. Возможно, речь идет действительно о каком-то незаконченном проекте. Дальше, что если перейти плавно к датировке, когда это, то у нас очень-очень-очень мало материала, а тот материал, который есть... В большинстве случаев он нанесенный в пещеру снаружи и ничего не датирует.
2: То есть на данный момент вы видите вашу находку без предметов каких-либо внутри?
3: Почти без предметов. У нас есть там в нескольких местах проломан потолок, и сквозь эти проломы были нанесены предметы снаружи. Там вокруг богатство археологических находок. Есть разные, но она, как мы говорим, не инситу все эти находки. Не на месте. Оно нанесено туда. Есть в нескольких... Есть в паре мест, это надо еще смотреть на контекст и доказывать, что это относится к употреблению, есть немножко римской керамики. Я лично склоняюсь к этому. Но больше, собственно говоря, свидетельство датировки, оно больше, как это перевести на русский, circumstantial. По ассоциации вокруг есть несколько чрезвычайно важных археологических памятников. Прямо напротив, на другой стороне долины, есть замечательный памятник Железного века, раскопанный административный центр, раскопанный нашей организацией несколько лет назад. В 400-500 метрах оттуда на запад тель Рамат-Рахель, который был заселен с Железного века по ранний исламский период. Это довольно большое, и, безусловно, это как-то связано с этим поселением в Рамат-Рахеле. Не безусловно, но скорее всего. Вряд ли такая штука стояла одна на незаселенной территории. Когда мы подыскиваем подходящий временной промежуток, нам, конечно, надо думать о таких периодах, когда у центральной власти, во-первых, был интерес на этой территории, и, во-вторых, когда было достаточно мощная централизация для того, чтобы, извините за выражение, пригнать много народу и прорубить это дело.
2: Зиновий, что касается обнаружения и вот этого туннеля, как я понимаю, естественно, его сохранят, и будущие планы – это археологический парк?
3: Его сохранят, это практически точно. Мы уже изучили планы, он выведен из зоны, собственно говоря, застройки. Его никто не придет с эскалаторами его разрушать. Парк – это уже следующий вопрос. Сейчас говорят о парке, но это требует больших капиталовложений. Поживем, увидим, как говорят.
2: Поживем, увидим. Да. Договорились. Огромное вам спасибо за этот рассказ. Зиновий Мацкевич, археолог, специалист по доисторической археологии, управление древности Израиля. Мы говорили о том, что на юге Иерусалима в ходе археологических раскопок обнаружены загадочные туннели. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
2: Хорошего дня.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река». Продолжаем наш эфир, и с большим удовольствием приветствую Андрея Куманина, художника-кузнеца. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Ну, во-первых, с вашей выставкой, в которой совершенно точно для вас новостью, для нас, для зрителей, станет то, что это первая графическая ваша выставка.
1: Ну, наверное, да, первая графическая, но не первая в этом месте, потому что 7 лет назад я делал выставку в магазине «Бабель».
0: Мы говорим о книжном магазине «Бабель». Место очень интересное, оно притягивает и достойно выставок, потому что там действительно очень интересно. Выставка называется «Рисунки про любовь в бомбоубежище».
1: Да, да.
0: Вызвана еще той войной, вообще войной, этой второй войной. Когда вы начали именно эту серию?
1: Я не знаю, вызвана ли это войной, потому что вызвана, может быть, как бы необходимостью. Дело в том, что ты хочешь сделать и говорить то, о чем ты занимаешься, и о чем ты знаешь, и о чем ты думаешь. И это, на самом деле, лет 6-7, может быть, я рисую, и просто ради рисования, потому что когда-то, ну, в силу того, что я кузнец, я рисовал эскизы для железных работ, для скульптур, которые я делаю. В какой-то момент я стал рисовать ради рисунка. Вот, то есть просто пятно, линия и тушь, бумага. Вот, и не превращать это в металл. Теперь, когда возникла идея выставить это в Тель-Авиве в магазине, в Бабеле, то войны с Ираном, скажем, еще не было, война с Хамасом, с Хизбаллой уже была. Но так плотно, вот в тот момент, когда мы собирались выставлять, как раз там был какой-то некоторый просвет в бомбежках, и мы собирались выставлять. Но выставлять мы собирались как раз внутри магазина есть бомбоубежище, Миклер. Mm-hmm. Да, поэтому возникло слово «бомбоубежище», потому что сама выставка в бомбоубежище. Вот. А дополнительно просто дополнительные смыслы возникли от того, что ну, мы много времени провели все здесь в бомбоубежищах, и ну и как-то оказались в ситуации, что надо и жить там, и разговаривать там, и выставляться там, и как-то.
0: И выставляться
1: там
0: тоже, и некоторые расписывали бомбоубежище за это время тоже.
1: Ну да, и жить там каким-то образом, да. И ну в общем, это такой сумасшедший дом, конечно, все, потому что люди-то незнакомые, и пространства закрытые, но как выставочные закрытые пространства, они хороши, потому что там не отвлекаешься ни от чего, там окон нет, дверей, ну, дверь есть, да, а окон нет. Так что все чистые стены и про любовь.
0: Да. Я вспоминаю выставку, в которой вы принимали участие, она называлась «В рамках и за рамками» вместе с Андреем Макаревичем и Сашей Галицким.
1: Да.
0: Где вы сделали специально для той экспозиции серию крепостей. Таких очень необычное было ощущение, такие укрепления с обитателями вместе в металле. Это было очень интересно. Ощущение даже театральной декорации в какой-то мере, потому что это было ну, ни на что не похоже. Это же здорово. Я очень внимательно просто смотрю за тем, что вы делаете по вашей странице в Фейсбуке, где вы делитесь с читателями, и каждый раз получаю огромное удовольствие, вот, что ваша фантазия, идеи, они замечательные. И вот теперь графика. Это здорово.
1: Спасибо. Спасибо. Лика Длугач была куратором той выставки. Да,
0: да.
1: Да. Андрей, по-моему, снова сейчас выставляется, по-моему, в июне, что ли, месяце, да, в Тель-Авиве. Ну, мы просто как-то вот стараемся делать и рисовать, и ковать то, о чем мы как-то что-то знаем и о чем думаем. Вот. И театра там действительно, как вы говорите, действительно очень много, потому что крутится все. Я просто вот только что пришел со спектакля «Записки сумасшедших». Вот вчера вечером я это все видел. Вот, и Крымов театральный человек, и театральный, ну, человек с художественным образованием, поэтому это театр художника. И мне вот именно поэтому очень интересно, что как-то профессия. Когда театральная профессия идет от художника, или когда художник вещи интересно, потому что ну я просто то, что в общем я стараюсь.
0: Да.
1: Не, словами, а изображениями. Ну, как-то так. Пытаться сказать «я люблю тебя» с помощью рисунка, а не с помощью слов.
0: И я хочу вспомнить еще ваши работы, которые были связаны с очень интересной темой. Это было связано с Агадой, с одной стороны, и с Варламом Шаламовым, с другой. То есть идея была очень интересна, на мой взгляд. Это была выставка, которая, ну, собственно, связана была, посвященная колымским рассказам Шаламова, Варлама Шаламова и «Пасхальной Агаде». Вы что-то такое еще продолжать собираетесь делать? Просто очень
1: да,
0: интересно.
1: Ну, спасибо, что вы вспомнили. Да, ну, там вообще это называлось, так было про театр. Это возник мастерской у меня в кузнице. Я из поддонов, то, что называется здесь мештахим, из деревянных поддонов делал куклы, вот, и одевал их в эти шапки, они были из перчаток, из использованных кузнечных перчаток. И, ну и все эти, как бы, получались такие персонажи, они, ну, такие персонажи, такие гулаг такой получался. И да, меня звали выставляться в Москву еще до войны, а потом, когда началась, я говорю про украинскую войну, когда началось это, то мы сделали это в Тель-Авиве в синагоге. И это было, да, это было посвящено одновременно Песоху и рабству, теме рабства и теме колымских рассказов. Вот как-то получилось, что можно про это говорить одними и теми же куклами. Продолжаю ли я что-то? Ну, я продолжаю все время. Будет ли из этого какая-то выставка, или будет ли это оформление действительно шаламовских колымских рассказов, я просто сейчас сказать не могу. Но, ну да, это внутри это же никуда не девается. Мы про это все время читаем в новостях и все время это видим, поэтому просто что-то требует организм как-то что-то на эту тему говорить, думать и придумывать.
0: Ваша выставка в Тель-Авивском книжном магазине «Бабель» продлится до 26 мая, насколько я вижу. Я только могу напомнить, что это улица Аленби, 19. Ваша выставка, где вы отобрали для нее 50 работ, да, графических ваших.
1: Все верно, все, да, все так.
0: Рисунки про любовь и бомбоубежище вы можете, уважаемые радиослушатели, совершенно точно успеть прийти, посмотреть и получить удовольствие. Выставка художника, кузнеца Андрея Куманина, первая графическая выставка «Рисунки про любовь и бомбоубежище». Андрей, я была очень рада с вами встретиться в нашем эфире.
1: Спасибо, я очень тронут.
0: Продолжайте. Спасибо. В том же духе и больше, и лучше, как вы умеете. Как вы и умеете. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю: 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Елены из Иерусалима. Она просит разобрать текст песни «Золотой Иерусалим» «Иерушалаем шель загав». С удовольствием исполняю просьбу. Должна сказать, что вообще эта песня была написана за 3 месяца до начала шестидневной войны. И, в общем, это очень видно в тексте. Ну, давайте разберемся. «Ярушалаем Шель Загав», то есть «Золотой Иерусалим», песню написала Наоми Шемер. И слова, и музыку. Итак. «Авир гарим цалюль каяин вереах ураним, ниса беруах хаарбаим им коль паамоним». «Авир гарим», то есть горный воздух, «цалюль каяин», прозрачен, как вино. Слово «цалюль», оно вообще обозначает не только прозрачность, но и, допустим, когда человек находится в своем уме. То есть, когда мы про человека говорим, что «гуцалюль», это значит, что он в своем уме, что у него нет помутнения рассудка. Да, то есть «маим цлюлим» – прозрачная вода, антоним этому будет «маим ахурим», то есть вода мутная, «айн каф». Вавреш, ахур, мутный. И цалюль прозрачный. Цалюль каяйн. Почему не кмояйн, а каяйн? Потому что ка или ке, в зависимости от того, есть ли там, подразумевается ли там еще определенный артикль, это тоже частица сравнительная, точно так же, как кмо. На кешлёша анашим, то есть около трех человек там было. Цалюль каяйн. Вереах ораним, реах – запах. Ораним – это сосны, то есть запах, аромат сосен. Хотя для слова «аромат» есть еще отдельное слово «нихоах». Здесь просто реах, просто запах. Ниса – беруаха арбаим, то есть он поднимается. Ниса – корень у нас здесь «нун син алев». Но этот нун, который стоит впереди, это нун от биньяна нефаль. А нун корневой, он поглощен, он находится внутри буквы самых, потому что там произошла ассимиляция согласных. То есть слово носе из того же корня – это тема. Слово насуй – женатый, несуа – замужняя, ласет иша да, – жениться. Это все тот же корень. То есть взять жену, да, или взять в жены, дословно. То есть что-то нести, что-то брать. Беруаха арбаим. Арбаим – это сумерки. От того же корня, что слово эрев. Имколь паамоним. С звуком колоколов. Со звуком колоколов. Да, паамон – это колокол. Далее. Увтардемат илан ваэвен швуя бехалема гаир ашер бадад йошевет увелиба хома. Бе тардема. Тардема – это дрема, сон. Да? Легирадем – это уснуть. Тардема – сон. Слово тардем – это из того же корня. Это кома, не дай бог никому. Вот. А тардема – это просто сон. Илан – это то же самое, что эц. Илан ва эвен, то есть дерево и камня. Во сне дерево и камня. Швуя бехалема. Швуя. Шавуй – это пленный. Бахалема. То есть она в плену своего сна находится. Да? Почему она, собственно? Потому что Иерусалим – город. Все города и страны на иврите женского рода. Поэтому все глаголы, связанные с Иерусалимом, и все прилагательные, все будут женского рода. Гаир ашер бадад йошевет, город, который сидит одиноко, стоит в данном случае, но йошевет сидит одиноко, увелиба хома, и в центре ее, в сердце ее стена, да, балев шеля. Хома – это стена. Мы знаем еще слово кир, которое тоже обозначает стену, но когда мы говорим хома, мы имеем в виду городскую стену. Или в данном случае котель, да, котель стена плача, это тоже, собственно говоря, городская большая стена. Хотя, допустим, за стенами школы мы скажем «мехуцле котлей бейтасефер». Но городская стена хома – это вот то, что здесь у нас в песне. Далее припев. «Ярушаляем шель загав, золотой Иерусалим, вешель нехошет, вешель ор». И медный, нехошет – это меди, и ор – это свет, да, то есть медный и светлый. Галё лехоль шираих ани кинор. Вот это вот галё, это обозначает веди. В общем-то, то же самое, что гарей. У нас есть еще гарей, которое тоже обозначает «ведь что-то там произошло». В данном случае «ведь для всех твоих песен» «Галё лехоль шираих» «Они кинор» «Я буду скрипкой» или «Я скрипка». И этот припев повторяется дважды. Далее. «Эйха ябшу борот гамаим кикар гашук рейка вэйн покед эд гарабайт баир гаатика». «Эйха» – это, в общем, то же самое, что «эйх», то есть «как». Но это не просто так, это отсылка к Танаху. Там есть такая часть, которая называется «Мегилат Эйха». Это часть, описывающая и оплакивающая разрушение Иерусалима и разрушение храма. И вот здесь «Эйха явшу борота маим». «Как же пересохли колодцы, высохли колодцы». «Кикара шукрейка» – «Рыночная площадь пуста». «Вэйн покет эт гарабайт» – «И никто не приходит на храмовую гору». «Левкод» – это «посещать». Это, в общем, то же самое, что «левакер». Немножко более устаревшее слово. «Беира атика» – «в старом городе». «Увмеарот ашер басела меялелот рухот». «Вэйн йоред эль ям хамелах бедерех ерехо». «Бамме арот ашер басела». То есть в пещерах, которые в скалах. «Ме ара» – это пещера. Да? «Иша ме арот» – это первобытный человек, пещерный человек. «Села» – это скала или иногда просто большой камень тоже. «Ме ялелот рухот». «Ветра завывают». Да, слово «ле-я-лель» у него есть несколько значений. Это и завывать, и мяукать. Допустим, про кота кот не воет, кот мяукает, но мы тоже говорим, что «ахатуль мэ-я-лель». И обратите, пожалуйста, внимание, что слово «руах» женского рода, поэтому «мэ-я-лелот» – «рухот». «Вээйн йоред эль-яма мэлах» – «и никто не спускается к мертвому морю бедерех Ерехо» – «по Ерехонской дороге». Далее опять припев «Ярушалаем шельзагав». Далее следующий куплет. «Ах бевои гайом лашир лах, велах ликшор ктарим, катонти мицаир банаих, умеахрон хамешорерим». «Но», «ах» – это «но», да, то же самое, что «аваль», чуть-чуть более литературная форма. «Но когда я прихожу, бевои». Да, «бево» как в приходе «они», да, плюс суффикс «ют». «Бево и», когда я прихожу. «Гайом ляшира», когда сегодня я прихожу, чтобы спеть тебе, то есть Иерусалиму. «Вэлях ликшор ктарим» и тебе, на тебя водрузить корону. Ну, в общем-то, ликшор – это скорее привязать корону, но в данном случае водрузить на тебя корону или короновать тебя. «Катон ты». Мицаир банаих, то есть я меньше, чем самый младший из твоих сыновей, умеахрона мешорерим, и из самого малого из твоих поэтов я тоже меньше. Катонты – это вообще слово, которое обозначает, кто я такой, чтобы претендовать, да, чтобы что-то делать, чтобы что-то знать и так далее. Далее. Кишмех цорев – это сфатаим. Кенешикат сараф, и мешкахех Иерушалаим, ашеркуля загав. Кишмех цорев, потому что имя твое печет, жжет. Это сфатаим, жжет мои губы. Кенешикат сараф. Сараф – это ангел, то есть как поцелуй ангела. Им ешкахех Иерушалаим, если я забуду тебя, Иерусалим, знаменитая фраза. Ашеркуля загав, которая вся из золота. И далее опять припев, последний куплет. Хазарну эльбурота маим, лешук улакикар, шофар коре бегар абайт, баирга атика. И вот мы вернулись, хазарну эльбурота маим, мы вернулись к колодцам, лешук улакикар, на рынок и на площадь. Шофар коре бегарабайт, и шофар звучит на храмовой горе. Тут можно это слово коре можно воспринимайте, как призывает, зовет, и как просто звучит. Потому что крия – это еще и восклицание, это не только зов. Да, то есть здесь, возможно, и так, и так. Баир Гатика, да, в старом городе. Увмеарот ашер бесела альфейш машот зорхот. Нашув неред эльяма мелах бедерех ерехо. То есть и в тех пещерах, которые в скале, то есть возвращается Номи Шемер к тому куплету, который уже был. Альфейш машот зорхот. Сходят тысячи солнц. Нашув неред эльяма мелах. И мы снова будем спускаться к Мертвому морю по Ерехонской дороге. Бедерех ерехо. Вот такая песня. Спасибо. Очень хороший вопрос был. Как раз в преддверии Дня Иерусалима. А сейчас я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Обострение на границе с Ливаном. Около получаса назад в районе Рошаникра было зафиксировано падение подозрительного воздушного объекта. Пострадавших нет. Минувшей ночью ЦАЛ нанес удар по подземному объекту Хизбаллы в долине Бека в Ливане. Кроме того, были атакованы объекты инфраструктуры Хизбаллы в районе города Тир, откуда действовали ее боевики. В армии сообщили, что

0: на проведение ударов в Ливане. В интервью Рунену Полоку в программе «Кан. Итоги недели» Ядлин сказал, чего ожидает от правительства. «Необходим очень жесткий разговор с Соединенными Штатами и четкое разъяснение того, что у нас есть суверенное право на действие в этой сфере. И второе – максимальная помощь населенным пунктам на севере вместо того, чтобы направлять миллиарды уклонистам». Это были слова генерал-майора запаса Амоса Ядлина. Мириам Ход, владелица Бейт-Шалом, заявила в эфире, что жители этого района провели праздник в тяжелом настроении и что руководство страны их игнорирует. Вот что она сказала. «Мы словно невидимы. Все обещания, которые звучали в начале войны, так и не были выполнены. Никто из представителей правительства не приезжал. Я знаю, что регулярно приезжает министр внутренних дел, и это стоит отметить положительно, но кроме него никто не обращает на нас внимания. Есть опасения, что это станет нормой, как это было много лет на юге, а с этим невозможно смириться. Я хочу вернуть свою жизнь». Накануне на восточной границе ЦАЛ предотвратил попытку контрабанды 8 пистолетов и магазинов. Военные наблюдатели зафиксировали беспилотник, который пересек границу с востока в попытке доставить оружие на территорию страны. Силы ЦАЛа перехватили беспилотник. Обнаруженное оружие передано службам безопасности. Об этом сообщили корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь. К международным новостям. Накануне вечером в Китае в результате взрыва на угольной шахте погибли по меньшей мере 82 человека. Взрыв газа произошел, когда под землей находились около 250 работников. Причина взрыва пока не установлена. Спасательные службы продолжают разбирать завалы в попытке обнаружить остающихся под землей. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал удвоить усилия по спасению людей, оказать помощь пострадавшим и проводить операцию на месте безопасно и организованно. Он также потребовал немедленно начать расследование обстоятельств происшествия и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к полной ответственности в соответствии с законом. Это сообщение передал корреспондент КАН Итамар Вишенко. И в завершение о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры, однако она останется немного ниже обычной для этого времени года. Завтра небольшое похолодание. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бершеве 29, в Эйлате 34 градуса. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 40 до 70 сантиметров, ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шаббат шалом, миру шанай.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я со звукооператором Михаилом Ольфангом хочу в полной мере воспользоваться своим служебным положением. Я составил плейлист из многих своих любимых композиций, русская и украинская, язычных, от хард-рока до поп-музыки, жанр не важен, музыка и слова, напротив, формируют и определяют. Вот, собственно, и все. Это была первая композиция «Океан Эльзы», «Стреляй». Следующая композиция нежнейшая, трагическая, прекрасная, тоже оттягченная разными обстоятельствами любви. Это романс Александр Васильев, группа «Сплин». Слушаем.

Следующая композиция. Честное слово, я не думал, когда составлял этот, извините, хит-парад свой личный. Я составлял по другим принципам, но как третья композиция сейчас подряд, ну, скажем так, о любви и войне, о любви и сражении. Это исполнитель, которого, опять же, можно было бы выбрать любую песню из сотен, наверное, удавшихся, но почему-то выбралась именно эта. Павел Кашин, «Жозефин».

Идем дальше. Следующая композиция, в общем, я слышал, по-моему, только один раз, как бы со сцены по телевизору, и было это лет 40 назад. Эта песня как бы номинировалась на песню года, но не вошла в итоге в финальный концерт. Но как отдельные носители этой песни существовали и как бы обменивались из нее разными фразами. Песня, по-моему, замечательная. И такая подчеркнутая горькая ирония это тоже часть этой песни. И, в общем, я не знаю, что об одиночестве, полнейшем одиночестве. Впрочем, есть еще одна песня, я не знаю, успеем ли мы сегодня ее прослушать, надо вот попытаться. Вот. Но эта песня о таком полном, отчаянном, всеобъемлющем одиночестве. Ну, в общем, я думаю, что чувство понятное, и каждому по жизни раз-другой приходило. Пела эту песню группа «АТС». Как сейчас помню. Называется она «Гвардии майор».

И вот эта белая сирень под каблуком сапог совершенно замечательно оправдывается предыдущей строчкой, словно в долгий плен ступит на порог. В общем, очень классная песня. А дальше композиция хардроковая, чудесная и по музыкальности, и по тексту, что вот совсем не часто бывает, исполняет ее группа «Слот». Группа довольно известная, как бы, ну, не могу сказать, что все композиции мне так одинаково заходят, но вот «Круги на воде», по-моему, совершенно замечательная песня. Дело относится к временам, когда солисткой «Слота» была Дарья Ставрович, очень классная певица. Ну вот в ее исполнении вместе с группой мы эту композицию сейчас и послушаем. «Круги на воде», «Слот», Дарья Ставрович. Прошу прощения, Дарья Ставрович.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

Дарья Ставрович, группа «Слот», «Круги на воде». Дальше совсем, в общем, другая по жанру композиция. Это инди-музыка типичная. И это такой исполнитель молодой, который взял себе псевдоним «Тима ищет свет». Не знаю, что с ним сейчас. Слушал его еще до 22-го. Вот, очень талантливый, очень классный исполнитель. Не знаю, где он. И было бы интересно послушать его какие-то новые вещи, потому что старые были очень хороши. А «Тост», но такая песня неизменно, когда первые такты идут, у меня вот возникают мурашки по коже. То есть совершенно дивная песня, странная песня, по-хорошему странная. Я думаю, что тоже многие из вас заценят. «Тима ищет свет». «Тост».

Такая композиция очень странная, может быть, чем-то и неясной, так и должно быть, потому что на высотах как бы поэзии и музыки там тоже не все ясно, как бы, и не обязательно, чтобы было все ясно. Главное, чтобы трогал, а трогает бесконечно. Дальше. В общем, неожиданно попавшая ко мне композиция, хотя уже я долго с удовольствием слушаю эту исполнительницу. Это Линда. Когда-то ее замечательно раскручивал знаменитый, да, российский продюсер, самый лучший и самый главный. Но, в общем, не вот эти «Я ворона» и такие хиты, которые как бы окружали Линду в начале ее творческой деятельности, где, так сказать, ее активно продвигал Максим Фадеев. Потом от Фадеева уходят все, в конечном счете, с большим или меньшим скандалом. Линда тоже ушла. Но, несмотря на то, что популярность теперь не так, далеко не так велика, на самом деле, то, что она пишет, это интересно, это хорошо. Я помню, что я как с большим внутренним удовлетворением послушал альбом «Агония». Там очень хорошо подобранные песни. Ну, они не веселые, ну, что ж, у человека такая стилистика, но они хороши. Они хороши, и поэтому я с удовольствием сейчас предлагаю... с удовольствием, это не очень удачные, честно говоря, слова, потому что, когда слушаешь эту композицию, удовольствия в этом плане нет. С другой стороны, есть удовлетворение от музыки и текста, от того, что эта песня выражает ровно то, что автор хочет ее выразить. И я помню, что когда делал «Запретные плоды», там нужно было насытить программу такими композициями, которые говорили бы сами. То есть вот то, что пропускал я в тексте, досказывали бы композиции. И тогда довольно много песен Линды мне это сделать помогли. Одна из ее композиций называется «Боль».

Зато следующая композиция вот наполнена этим прощением, потому что она о любви. Это не очень, прям скажу, раскрученная певица, даже после выступления на «Голосе» очень успешного. Зовут ее Севара, если полностью Севара Назархан. Но певица, ну, то есть она известна, ну, скажем, я понимаю, в Узбекистане, но она была известна на российской сцене, но уже очень долго. Впрочем, я российской сцены нынешней тоже не знаю, не очень смотрю. Замечательная композиция «Там нет меня», замечательное исполнение, замечательный голос Севары и замечательное понимание того, что она исполняет. Поехали, Севара.

Восхитительная песня, совершенно замечательное исполнение Севары. Дальше, я так посмотрел, что как-то печально выглядит плейлист. Дальше у меня композиция очень классная, оптимистичная. И пример действительно очень качественно сработанной поп-музыки. Это Арсен Мирзоян. Очень хороший украинский исполнитель. Он пишет действительно очень классные поп-мелодии, поп-композиции. Там и тексты хорошие. Это отдельное дело, потому что без этого совсем как-то тускло. И музыка вполне себе классная, от чего, ежели кто, танцевать не танцевать, а просто с удовольствием прослушать, мы, конечно, это сможем. Итак, Арсен Мирзоян, «Джеральдина». Понятно, что тут речь пойдет о Джеральдине Чаплин. Поехали.

Ну, замечательная, по-моему, совершенно композиция. Напрасно я сказал, танцевать или нет. Да нет, танцевать, конечно, бы такую песню. При этом каждая строчка поэтическая выверена. Все очень точно, тонко. Арсен Мирзоян, у него много таких замечательных песен, где ничего ничему не в ущерб. Отличная музыка, действительно популярная, что называется, и очень хорошие тексты. Дальше... Ну, такой сложный момент, потому что группа Агата Кристи. Ну, теперь этим брендом пользуется не тот человек, который должен был бы, Вадим Самойлов. Поэтому обращать внимание нужно на то, что делает группа «Матрикс», организованная Глебом Самойловым. Но, тем не менее, ну, творчество до того, как произошел раскол, меня привлекало всегда и удивляло, как парни из «Асбеста» написали такую классную подборку замечательных песен. И можно брать, конечно, из нее что угодно. Хоть «Опиум для никого», хоть «Вертолет», «Ковер-вертолет». Ну, что не песня, там то хит. Я вот взял композицию «Секрет». Если кто помнит, она в числе прочих в... культовом фильме «Брат 2», где, в общем, такую антологию советско-российского рока составил Алексей Балабанов. Ну, естественно, не поэтому я ее взял. Ну, не знаю, она такая чудная, смурная и странная, как и в хорошем смысле, какой была тогда еще в те, не знаю, какие, блаженные, трудные, адские, прекрасные времена группа Агата Кристи.

Агата Кристи. Ну, дальше, по-моему, я думаю, у этой песни, у этой композиции, как и у многих других композиций этого исполнителя, в общем, конкуренции нет. Леонид Федоров «Летел и таял». Совершенно поразительная, прекрасная композиция. Слушай.

0: Ну вот, послушал час любимых своих песен, конечно, не все вошло. Вот. Ну, на вкус и на цвет оно, конечно, совпадать со всеми не должно. Однако кому-то, я надеюсь, это зайдет, как мне. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, завершающая композиция. Еще одна композиция в всеобъемлющем одиночестве, как я предупреждал, это группа Boombox и композиция «Наодинці». Ну, собственно говоря, вот и все. И, наверное, самое главное, чего я желаю вам, все бесценные, не быть одинокими. Не быть одинокими.
1: По всем каналам одно и то же. Я уже час как с розетки выдернул, а он все показывает. Странно. Правда? Правда?

0: Я продолжу петь. Это голос Нахче Хеймана. Нахче, Нахум Хейман, автор более 1000 музыкальных произведений, в их числе множество песен, включая детские, и не только песни, музыка для кино, инструментальные пьесы, сотни любимых израильтянами песен, сотни, которые знаешь наизусть. Об этом человеке сегодня пойдет разговор. С вами Таня Барская. Весь этот час в нашем эфире будут звучать песни, которые написал Нахум, Нахче Хейман, музыку к этим песням.
1: Ани мамших лашир, ани мамших лиргот, ани мамших лахлом, эт кол ма шехая. Ани мамших лашир, ани мамших лиргот.
0: Рассказывать о нем можно по-разному, но можно и так, как рассказал он сам в интервью. Родился

к Египту. Именно этот корабль торпедировала германская подлодка, и все. Погибли все. Мы остались жить в стране, в которой я живу до сих пор. Нахум Нахчи Хейман знал русский язык и часто этим пользовался. Человек этот был удивительный. Он оберегал и сберегал израильскую музыку, израильскую песню как таковую. И то, что называют Шираби Цибур. И когда он собирал людей, это было просто чудо, когда слушали Нахчи Хеймана, когда слушали песни его и не только его, это было уже не важно. Люди пели вслед за ним, вторили ему, вспоминали любимые песни, и это было замечательно. Люди поют чудесно, Шираби Цибур, это люди поют хором, любимое. В Израиле это очень популярное направление. Поют, и часто именно вот такими залами руководил и дирижировал сам Нахум Нахчи Хейман, чей авторитет был безукоризненен и безоговорочен. Все это всегда было очень замечательно, и не раз к нему потом подходили, что было всегда естественно, благодаря за это чудо. А он часто отвечал по-русски, в зависимости от того, кто к нему подходил, если он видел, что это, скорее всего, новые репатрианты, для которых русский язык родной, он отвечал по-русски, вызывая просто практически слезы. Потом служилось уже так, что узнавали те, кто любили эту музыку, что он отец джазовой певицы, очень популярной в Израиле, Си Хейман, которая не раз с ним пела, и заучивалось все подряд. Давайте слушать песни в его исполнении, с его голосом. И, конечно, голоса тех, кого открывал. У него был такой талант. Он открывал молодых исполнителей. Тогда молодых, а теперь это звезды нашей страны. Как иначе можно назвать, ну, например, дуэта Парварим или Хау Альберштейн. А они как раз были одними из тех, кого открыл и изо всех сил своих продвигал Нахчи Нахум Хейман.

Семья поселилась в Тель-Авиве. Мне было 7 лет. Жили на улице Борохов и проходными дворами по пятницам и субботам. Я сбегал на набережную, где играли небольшие оркестрики, в основном музыку салонную. Я прятался под роялем, и музыканты, которые испытывали симпатию к такому музыкальному ребенку, подкидывали мне бисквиты. Но для меня была все-таки важна музыка. Кроме того, меня очень привлекал театр. И я, да и не один, а с друзьями проникал на территорию знаменитого израильского театра «Метла» Матанте. Матанте мне очень нравился, и я просто влюбился в театр как таковой. А потом, в 12 лет, меня направили в кибуц Наан, и я стал по-настоящему заниматься музыкой. Моими учителями были известный композитор Давид Заави и Иуда Орен. Но мною овладела охота к перемене места. Это двигало меня от поселка к поселку, от кибуца к кибуцу. Перед армией я в итоге попал в кибуц Кфар Макаби, где познакомился с композитором Матитьягу Шелемом, бывший Вайнер, и танцовщицей Леей Бегерштейн. Целый год мы пасли кибуцные стада, и коллегами нашими были Илья Гугамлиэль, Иль Караве и многие другие. Вот там, именно в этом кибуце, я и сочинил свою первую песню «Ницаним Нируба Арец». Первые ростки показались из земли. Я просто и часто играл именно эту песню на танцах, поскольку был ее автором, и лишь спустя несколько лет кто-то записал ноты. Но тут я ушел в армию. Нахум Нахчи Хейман, композитор сотен израильских именно песен, многие из которых на слуху до сих пор и считаются золотом, классикой ивритской песни. На протяжении многих лет он писал песни и пестовал многих начинающих артистов. Если мы с вами заглянем в 60-е годы, это Парварим, это хор кибуца Гева, Геватрон, это многие другие, в первую очередь это Хава Альберштейн. И песня на музыку Нахчи Нахума Хеймана.

Как полевой цветок. Цемах бар – это полевой цветок. Одна из очень известных песен вообще в ивритской песне, в песне на языке иврит. В данном случае, конечно же, ее исполняет Хава Эльберштейн, для которой это и было написано. Безусловно, очень красивая песня. Сказать тут нечего. Дальше продолжаем слушать самого Нахума Хеймана, который рассказывает о своей эпопее армейской. «Я перешел в ансамбль «Нахал», организовал свою группу, играл на аккордеоне». Он прекрасно играет на аккордеоне. «С наслаждением вспоминаю, как общался в эти годы с Наоми Шемер, как вместе проводили различные музыкальные мероприятия. Она-то и записала те первые мои песни в нотную тетрадь. После окончания службы в ансамбле меня назначили водителем армейского джипа, и в этой должности до демобилизации я пережил 3 войны». От кибуца Нахчи Хейман направили в музыкальное училище, где он занимался у видного композитора Пауля Бенхаима. А Наоми Шемер, он рассказывает часто в своих встречах, всегда рассказывал и любил вспоминать, в общем, все свои встречи с композиторами, с поэтами-песенниками, коих было немало в его жизни. Он продолжал все-таки опыты в песнях, он даже работал воспитателем, и тут посчастливилось познакомиться с трио, которое называлось «Трио Гильбо», «Шлишият Гильбо». Затем он стал работать с хором, о котором я уже говорила, хором, который был организован в знаменитом кибуце Гева, а потому его так и назвали, хор «Геватрон». Здесь и началась его постоянная серьезная деятельность в области сочинения, аранжировки песен, и в качестве продюсера, организатора молодежных делегаций на международные фестивали песни. Это действительно была первая серьезная работа самого Нахума Нахчи Хеймана. Тогда же его песни и зазвучали в рамках этих фестивалей и продолжают звучать и сегодня. Ну а сам хор «Геватрон» получил премию Израиля. 50-е годы. Нахчи Хейман знакомится с Натаном Йонатаном, замечательным поэтом, его и настоящая фамилия Клайн, Натан Клайн. С тех пор и до самой смерти самого Натана Йонатана они были друзьями и коллегами. Какие песни вышли благодаря их сотрудничеству? Например, «Хофим», знаменитая песня «Берега». «Анита Вихуан» или «Песня о старой любви». Вы услышите ее сегодня, конечно же. «Бескрайние песни», «Ширим Аткан», «Ахолис Корпис», «Ок запомнит» и многие-многие другие плоды совместного творчества. В то же время Нахум Нахчи Хейман начинает работать с такими потрясающими авторами, поэтами, как Эуд Манор, Йорам Таарлев, Рахель Шапир, Дуду Барак. И до сих пор он сам, как рассказывал Нахум Хейман, ну и, конечно, благодарные зрители, слушатели, полны радости и гордости за то, что вышло из-под их пера, за то, что родилось благодаря их сотрудничеству. Что касается молодых исполнителей, действительно, как отмечал сам Хейман, мне даровано умение распознавать молодые дарования. Так посчастливилось в свое время узнать и вывести на сцену таких артистов, как Хава Эльберштейн, дуэт «Парварим», Ализа Зикри. Постепенно песни мои выходили за пределы ограниченного района. Я записывал пластинки, становился профессионалом, то, что называется, и мои песни стали петь Орна и Муше Дац, Мейр Банай, Хани Ливны и другие. Давайте остановимся на этих двух именах, на первых, Орна и Муше Дац, с песней очень необычной, песней красивой, песней сразу запомнившейся «Люди дождя» Аншей Гешем.

Моше Дац и песня «Люди дождя» на музыку Нахумана Чехеймана. Я уже упоминала сегодня песню, которую очень любят в Израиле. Ее прославили несколько коллективов. В первую очередь это, конечно же, Парварим. Но и до них эту песню «Анита Вехуан» или «Песня о старой любви» исполнял южный дуэт, так называемый «Цемет Даром». Анита Вехуан. И если вы даже не знали, что эту песню написал именно Нахчи Хейман, вы сейчас ее узнаете, безусловно.

Действительно, очень многие песни Нахума Нахче Хеймана, которые стали, ну, это не пафос, это не банальность, это действительно так, золотым фондом ивритской песни, они были написаны на слова именно Натана Йонатана, все-таки это были песни 50-х, то есть это его ранние, скажем так, годы, когда его карьера начинала стремительно набирать обороты. И началось все именно с песни «Берега» 57-го года, ради мелодии, кстати, ради вот этой интереснейшей мелодии самого Хеймана, Натан Йонатан немного изменил первоначальный текст своего же стихотворения. Потом последовала песня, которую вы слышали сейчас, «Шир Аава Яшан» или «Анита Вихуан». У нее всегда есть вот эти два названия, обычно так ее и пишут в скобках «Анита Вихуан». Она удостоилась бесчисленных исполнений, одно из которых вы слышали сейчас. Потом последовала песня, которая называлась «Цвета времени». Одна из первых израильских песен, которые написаны были вообще в стиле блюз, что уже интересно. Мы с вами вынуждены как-то перелетать из одного года в другой, чтобы успеть рассказать, как много успел сделать, и не только придумывая постоянно что-то еще, не только в тех случаях, когда Нахче Хейман писал музыку для себя или своих партнеров по написанию песен. Нет, он охранял, как настоящий рыцарь, песню израильскую, которая звучит на иврите. Он сам при этом знал русский, он знал идиш, но дело было не в этом. Ему было очень важно, чтобы израильская песня жила, звучала, и чтобы она становилась все качественнее и качественнее. И не зря за это его награждали премией в свое время, не зря за это его так любил народ и просто вторил всем тем песням, которые включал в специальные концерты сборные Нахум Хейман, те же самые Ширава Цибур и многие другие сборные песенные концерты вообще. Следующая песня очень хорошо известна в Израиле, и тоже, как часто это случается, не все знают, кто композитор. Хейман, Нахум Хейман, а голос Шушаны Дамари.

Нахум Хейман рассказывает. 68-й год. Я познакомился с одним известным французским композитором. Как раз тогда он, Мишель Гаранд, приехал в Израиль. Вслед за ним я отправился в страну шансона, в Великий Париж, и там, за пределами Израиля, я прожил до 1984 года. Нана Мошкари, Серж Лама, Максим Ла Форестье, а также юная звезда из Хайфы Майк Брандт. Все они были там. Со всеми я завязал творческие отношения. Я писал для них песни на французские тексты, часть которых в 2006 году вышла на диске. Следующая песня, которую предлагаю вам услышать, это тот самый дуэт «Парварим», которые имеют свойство волшебное превращать в какое-то очень интересное, даже для прослушивания, в чудо, то, к чему они прикасаются. Это касается того умения, как они играют на гитарах, это касается их воспроизведения текстов вокального. Слушайте, я надеюсь, что вам и это понравится.

1984 году, когда Нахум Нахчи Хейман вернулся после своих европейских, скажем так, путешествий и гастролей, я к нему еще вернусь, он сразу по возвращении выпустил шоу под названием «Берега» Хофим. Оно шло на сцене около 2 лет. В этом шоу участвовали самые известные артисты, которые тогда находились... С одной стороны, уже на взлете, и их знала страна, но с другой стороны, они были еще очень молоды. Среди них были Мейер Банай, который пел там не одну песню, и Моше Дац, и Хани Ливана, для которого он потом спродюсировал ее первый альбом. И вот этот весь состав исполнял песню, которую вы слышали именно сейчас. Песни до сих пор. Шерим Аткан. В оригинале эту песню исполняла Дудаим. То есть Бени Амдурский, Исраэль Гурион. Позже к этому шоу присоединился и Давид Деор. Все имена хорошо известные, все имена на слуху. И это тоже было частью работы и интереса самого Нахума Хеймана. Проталкивать дальше, подталкивать и стимулировать молодых исполнителей, которые уже доказали всем, что они талантливы, но делать так, чтобы они ни в коем случае не останавливались. В 1982 году Нахум Нахчи Хейман пригласил Нурит Гальрон, еще одно замечательное имя, очень интересная певица, записать в Лондоне, где он тоже успел пожить в то время, альбом, большая часть которого состояла из его новых песен. Наибольшего успеха добились тогда 2 песни «Но в моем сне» Авальбе Халоми и вот та, что вы услышите сейчас, «Деревянная лошадь».

интересная часть жизни Нахума Хеймана. Когда он переехал жить во Францию, где песни его записывали многие известные артисты, потом он переехал в Лондон, там он поступил, представьте себе, поступил в киношколу, он изучал искусство сочинения музыки для фильмов. В киношколе и вершиной его в этой области стала музыка для сериала «По Танаху», которая была записана в исполнении Лондонского симфонического оркестра. 130 музыкантов. Он был удивительный, этот человек. Ему всего было мало. И, к счастью для нас с вами, он иногда пел сам свои песни. Как, например, и эту песню, которую он написал на стихи Натана Альтермана.

חמולות כביברים, פותח חמולות כביברים. אם נשארו עינייך לבדן,

Нахум Хейман, автор более 1000 музыкальных произведений, множество песен, включая детские, инструментальные пьесы, музыку для кино, лауреат множество престижных наград за свое творчество, и в 2009 году он стал обладателем лауреатом премии государства Израиль. Очень долгое время вел радиопередачи о песне как таковой на радиостанции Решет Бет. Более 10 лет возглавлял общество по сохранению и возрождению еврейско-израильской песни. Он сам же его и основал. Вышло уже 50 дисков с обновленными записями таких звезд и явлений израильской сцены, как легендарное трио Гешера Яркон, Эстер Офарим, Шушана Дамари, песни Ханины Корчевского, Эммануэля Замира, Гиля Альдем и песни Моряков в исполнении Уризора и многие-многие другие. И среди записей песни, сцены из театральных постановок, мюзиклов, скетчей, то, что не нужно забывать. Это было его делом жизни. Популярность в Израиле имели вот эти самые скетчи, отрывки из спектаклей, которые потом все друг другу пересказывали. И это он оберегал тоже. А еще одно явление – это альбом так называемых хулиганских песен «Дрор и Хавкин». На сайте «Ностальгия» можно познакомиться с историями израильской песни. Идея Нахчи Хая Хеймана понятна: при посредстве песни объединять народ, сближать сердца и души. Если вдуматься, можно обнаружить в том, что он делал, символы и ростки и патриотизма, и сионизма, альтруизма. Что хотите, какие хотите измы. Главное, что сделан он очень-очень много. Этот преданный рыцарь израильской песни, его, собственно, так и называли. Он не был никогда склонен к выпячиванию себя и своего «я». В середине 2000-х Академия израильской музыки присудила Нахуму Хейману и музыкальному редактору радио Гиладу Беншаху премию за огромный вклад в развитие израильской

Представьте себе, что вы находитесь в зале, где идет этот самый концерт, когда все поют все вместе, любимые. Он, Нахчи Хейман, Нахум Нахчи Хейман. С полуслова всегда мог завести публику, разбрасывая невероятные истории со сцены, как фокусник спускаясь в зал, вытягивая из рукава своей обширной биографии те или иные рассказы. Признанный классик израильской песни, к тому же говорит и по-русски. Как же это помогало? Его русский язык особенно улучшился в последние лет 25, не правда ли? И никого это не удивляло. Во время вечеров он раз-другой бросал в зал: «Кто тут говорит по-русски?» И очень радовался, когда тот или иной человек поднимал руку. Мгновенно находил контакт с публикой, которая его обожала. Светлая память светлому человеку. Нахум Нахчи Хейман, израильский композитор. С большой буквы.

ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה.

Иерусалиме, 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Посреднические усилия между Соединенными Штатами и Ираном. Начальник Генерального штаба армии Пакистана Асим Мунир покинул Тегеран после ряда встреч с руководством страны, включая министра иностранных дел Аракчи и президента Пезешкиана. Об этом сообщает иранское телевидение. Ранее глава иранской делегации на переговорах с председателем Меджлиса Галибаф заявил на встрече с Муниром, что Тегеран не пойдет на компромисс в отношении иранского народа и своего государства. Он добавил, что вооруженные силы Ирана восстановили свой потенциал во время прекращения огня и предупредил, что Соединенные Штаты от возобновления войны, поскольку, по его словам, последствия будут сокрушительными и более горькими. Ранее телеканал Sky News на арабском языке сообщил, что Пакистану удалось урегулировать ядерный вопрос на переговорах между государствами, и в настоящее время спорными темами остаются прекращение огня в Ливане, снятие американской морской блокады и вывод американских войск из региона. Иран также требует более существенного сокращения санкций. Наряду с этим поступают сообщения об острых разногласиях между правительством в Тегеране и корпусом стражи исламской революции, который занимает более жесткую позицию. На данный момент эта информация не имеет дополнительного подтверждения из иранских или американских источников. Гражданская администрация эвакуировала 23 израильтянина из центра Шхема. Согласно предварительному расследованию, житель города пригласил их к себе домой на обед, и они прибыли на 6 автомобилях с израильскими номерными знаками. Израильтяне въехали на территорию города на 6 автомобилях, и их заметил в центре Наблуса палестинец. Он передал информацию в органы безопасности. Палестинские силовые структуры задержали израильтян и после допроса установили местонахождение всех остальных членов группы, находившихся в этом районе. Задержанные были переданы офицерам управления координации и связи. Дальнейшее разбирательство поручено полиции Израиля. В системе безопасности подчеркивают, что въезд в зону А представляет опасность для жизни и запрещен законом. Это сообщение подготовили корреспонденты КАН Итай Блюменталь и Хаим Голдич. 5 израильских граждан пересекли границу с Ливаном и продвинулись на несколько метров вглубь чужой территории. Находившиеся на месте военнослужащие вернули их в страну и задержали до передачи сотрудникам полиции. В пресс-службе армии обороны Израиля заявили, что речь идет о серьезном инциденте и уголовном преступлении, которое подвергает опасности гражданские лица и силы безопасности. Франция запретит въезд министру Итамару Бен-Гвиру на свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Баро. В публикации в социальной сети X Баро обосновал этот шаг действиями Бен-Гвира в отношении активистов флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Корреспондент КАН Дов Гилляр и обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф отмечают, что вчера о подобном шаге объявила Польша. Италия требует вынести этот вопрос на обсуждение и голосование на следующем заседании министров иностранных дел стран Европейского Союза, чтобы принять общеевропейское решение против Бен-Гвира. Новости спорта. Израильские спортсменки заняли лидирующие места на чемпионате Европы по вингсерфингу в Португалии. 19-летняя Тамар Штейнберг завоевала золотую медаль, а 28-летняя Шахар Тиби заняла второе место.

0: 17 часов. Доброго дня. Шалом Иерушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах радио КанРека. И сегодня, друзья, у нас праздничный выпуск, посвященный празднику Шавуот, празднику традиций, общности, духовного поиска, музыки и человеческих историй. С нами сегодня будут Оля Вайнштейн, раввин Оля Вайнштейн. Мы поговорим о Шавуот, как о празднике дарования Торы, урожая и общины, о традиции ночного изучения Торы, о свитке Рут, конечно же, о женской солидарности, личном выборе и о том, почему история Рут остается одной из самых человечных историй в еврейской традиции. Лидия Штельмах, одна из организаторов мероприятия «Тикун Лель Шавуот» в Хайфе, совместного проекта организации «Шиши Шаббат Исраэли» и общины «Адар». Мы обсудим, зачем сегодня людям нужны общинные праздники, как создаются современные городские традиции и каким будет праздничный вечер сегодня с короткими TED-стайл-лекциями и открытым диалогом. Ольга Дубижанская, композитор и актриса. После недавнего Евровидения мы поговорим о профессиональном вокале и сценическом шоу, о том, как артисты сохраняют голос, что голос может рассказать о человеке и почему голос — это не только техника, но и отражение личности. Оставайтесь с нами, друзья, будет интересно и познавательно.
1: Два в одном.
0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам в эфире праздничный выпуск нашей программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы начинаем. Вы наверняка догадались, что наша первая гостья сегодня по нашей доброй и старой традиции – это раввин Оля Вайнштейн. Оля, добрый день и с наступающим праздником!
2: С наступающим праздником, Лена!
0: Очень приятно, ты с нами всегда перед еврейскими праздниками уже очень много лет. Мы всегда говорим с тобой о традициях, о менее известных традициях и о новых интерпретациях праздника. Ну, а сегодня у нас, ну уж совсем на дворе, да, праздник Шавуот, и мы сегодня поговорим об этом празднике.
2: Да, да, замечательная идея.
0: Да, ну что ж, давай начнем. Что мы отмечаем? Что мы, то есть, да, сегодня вечером наступит праздник Шавуот, продолжится, конечно же, завтра. Что мы отмечаем в этот праздник? Давай напомним.
2: Очень интересный вообще праздник, Лен, потому что праздник является фактически кульминацией огромного по сроку, да, по количеству дней периода, который называется отчет Омера. Mm-hmm. Мы отчитываем Омер с начала праздника Песах, и у Шавуота вообще даже не было имени, да, отдельного как праздника. Он называется Шавуот, что на иврите недели. Это вот
0: недели,
2: недели, которые мы отчитали от второго дня Песаха и до, собственно, начала праздника Шавуот. Все это время мы отсчитывали Омер. И это связано, в общем-то, праздник наш изначально связан с сельскохозяйственными аспектами только лишь. Так он начинался, потому что жатва ячменя переходила плавно в жатву пшеницы. Ага. И мы знаем, что эти культуры разные, да, и хлеб из ячменя, он получается как более бедный, более, менее вкусный, да. И пшеница, он такой более богатый, естественно, и понятное дело, что люди переживали, будет ли у них достаточно урожая. И когда они понимали, что он у них таки будет, вот, очень радовались.
0: Они радовались.
2: И отмечали Шавуот. И был еще у этого, естественно, аспект у этого праздника, потому что куда, собственно говоря, возносились эти первые плоды, первая жатва ячменя.
0: В храм.
2: Храма на теперешний момент нет, но когда-то он был, и он был центром духовной жизни евреев в тот момент. И таким образом у праздника было два основных аспекта. Один связанный с сельским хозяйством, как мы уже сказали, а другой с храмом. И поэтому, значит,

0: евреи, которые приносили свои первые плоды, мы так и называем этот праздник, у него много имен на самом деле, еще праздник, название праздника Хага Бикурим, да, вот этот праздник первинок. И они возносили в корзинках, собственно, мы видим очень часто перед Шавуотом, да, тоже дети идут.
1: Да, то, что называется, да, то, что называется тене.
0: Да, тене бикурим, и возносили это в храм. Но что нужно было сделать, когда храм был разрушен уже второй?
1: Подожди секундочку, Оль, давай немножко подытожим, да, потому что много информации. То есть у нас здесь много элементов, да, связанных с этим праздником, много аспектов. С одной стороны, это природа, да, сбор урожая, а да. С другой стороны, такой, можно сказать, общественный, да, аспект общины. То есть, да, мы собираемся в храме и приносим такие первые плоды.
0: Да, и, собственно, этот аспект, его немножко не хватает сейчас, потому что праздник Шавуот мы в основном празднуем дома, ну, кто-то в синагоге, кто-то там с друзьями и так далее, да? Но когда-то вся община, весь народ собирался возле храма в Иерусалиме и праздновал этот праздник.
1: Ну, в то время, Оль, ну, в то время мало народу было, поэтому могли все поместиться в храм. Сейчас, слава богу, больше народа, поэтому вот так.
0: Да и иудаизм вообще поменялся, да?
1: Это тоже правда.
0: Храм иудаизма перешел в раввинистический, такой более философский, да, не приносим какие-то жертвоприношения, понятное дело, не животных, и мы молимся в синагогах, и синагога — это вообще не храм, то есть много изменений произошло с тех пор. Вот. И у нас добавился дополнительный аспект у этого праздника, поскольку храм уже был разрушен, его уже не было. И нашим мудрецам нужно было как-то привязать выход из Египта, которым праздновали в Песах, да, и получение Торы.
1: А почему, собственно, вообще отсчитывают вот этот Омер и до Шавуот? То есть почему идет этот счет?
0: Потому что мы читаем об этом в Торе, в общем-то, была такая заповедь отсчитывать вот эти 7 недель отсчета вот урожая ячменя на самом деле, и плавно доходить до пшеницы, и это был такой период, который был сопряжен с некой тревожностью, потому что люди действительно не знали, будет ли у них урожай и сколько его будет. С того момента, как второй храм в Иерусалиме был разрушен, нашим мудрецам понадобилось соединить два праздника, Песах и Шавуот, по смыслу. В Песах мы выходили из Египта, а в Шавуот мы, соответственно, получали Тору и стали одним народом. Поэтому что сделали мудрецы? Они фактически привнесли еще один третий аспект к этому празднику Шавуот. Это дарование Торы, Хагматан Тора.
1: Подожди, ну что значит, то есть это было примерно, да, 7 недель после Песаха, или этого не было?
0: Да, 7 недель после Песаха отчет Омера, который заканчивался праздником Шавуот, и, в общем-то, у этого праздника появился дополнительный аспект — дарование Торы.
1: Окей. То есть это привязали к празднику, или это так считается, что тогда это и было?
0: Вообще говоря, это позднее привнесение, изначально его не было. Мы начали привязывать свиток Рут, который мы читаем праздник Шавуот, вообще в эпоху Гаонов. Это гораздо более поздняя эпоха, это уже после разрушения храма, это примерно с 5-6 века и до 10 уже нашей эры. Вот тогда установилась традиция чтения свитка Рут. И поэтому весь этот аспект, значит, получения Торы, он возник сразу после храма, после разрушения храма уже в первом веке. И медленно развивалась традиция привнесения этого свитка. Мы знаем, что, мы читаем свиток Рут каждый год, да, и мы знаем, что есть такое понимание его, как будто это свиток о Гиюре.
1: Сейчас мы поговорим о свитке. Давай еще несколько слов о даровании Торы в этот день. То есть мы, собственно, празднуем в этот день также то, что народу Израиля была дарована Тора, да, после выхода из Египта.
0: Да, и, соответственно, к этому нужно было как-то прийти, поэтому символически эти два праздника, Песах и Шавуот, разделяют эти 7 недель.
1: Понятно.
0: И когда мы уже получаем Тору, у нее много очень аспектов, да, фактически есть универсальный аспект, там много заповедей, и который говорит и про другие народы тоже, и не только о нас, но мы там, естественно, фигурируем как избранный народ. И в праздник получения Торы мы, естественно, читаем свиток Рут, потому что есть вообще традиция читать свитки по библейским праздникам. Вот. И поэтому Шавуот получил, например, свиток Рут. В Песах мы читаем песни. Да, вот
1: да, на Пуре Мегилат Эстер. Давай поговорим про свиток Рут. Напомним, какая там история, потому что там очень красивая история. Давай напомним, и этот свиток, который читается в Шавуот, давай напомним нашим радиослушателям историю Рут.
0: Свиток очень интересен, потому что мы традиционно думаем, что он был написан, в общем-то, в эпоху судей. Так он начинается, когда судили судьи. Да? И это эпоха, которая начиналась приблизительно в 12 веке до нашей эры. То есть, представляешь, сколько времени назад И лингвистический анализ свитка и, в принципе, то, о чем там написано, больше подходит к эпохе совершенно другой, которая случилась в V веке до нашей эры. Это 7 веков позже, то есть ближе к нам. И эта эпоха написания этого свитка, как мы понимаем, была связана с эпохой, когда правили Эзра и Нехемия, mm-hmm. когда народ Израиля вернулся из вавилонского пленения, и мужчины были женаты чаще всего на вавилонянках, на женщинах из Вавилона, не еврейках. И Эзра и Нехемия, которые хотели восстановить, консолидировать народ еврейский, они сказали: разведитесь с ними, женитесь на еврейских женщинах, и будет вам всем счастье.
1: И что же было?
0: И народ воспрепятствовал, и им нужно было какое-то историческое обоснование того, почему не надо разводиться с их женами.
1: В общем, да? Мужчины хотели остаться, да, со своими женами, надо было, да, под это какие-то законы надо было провести под это дело.
0: Вероятно, и я думаю, что они были просто более плюралистически настроены, чем Эзра и Нехемия, и в этом был у них такой конфликт с властью. И поэтому что они сделали? Там кто-то, видимо, написал свиток Рут, и этот свиток отнесли вот к той эпохе, когда давным-давно судили судьи, и вот прекрасный наш свиток про моавитянку Рут, которая присоединяется к своей свекрови или бывшей свекрови, там ее муж умер, да, сын этой Наоми, и идет с ней всю дорогу до Бетлехема.
1: Это в свитке, да, в нашем свитке рассказывается?
0: В нашем свитке, и фактически наши мудрецы считают, что она тем самым принимает иудаизм, что она присоединяется к еврейскому народу.
1: То есть
0: народу,
1: она присоединяется, и... да, и можно сказать, что де-факто, да, она присоединяется к народу и к его вере и так далее.
0: Да, и там есть ее пламенный монолог, где она говорит Номе, вообще она говорит своей любви к ней на самом деле. Но она говорит, что куда ты пойдешь, пойду и я, где ты ляжешь, лягу и я, твой народ мой народ, и твой Бог мой Бог. И
1: да, но Номи, да, но мы напомним, что Номи это была мама, да, ее мужа, да?
0: Мама ее покойного мужа, да. И фактически это считается, что вот она приняла гиюр, она взяла на себя, значит, и судьбу, и теологию еврейского народа, и что угодно, что было с этим связано. Но мы понимаем, что здесь есть элемент буквально ее личного выбора, да, потому что она пошла за Наоми, она не пошла за кем-то другим, она не пришла сама. Угу. И она выбрала остаться с ней в то время, как могла вернуться к своим родителям.
1: А,
0: да,
1: к своей
0: матери,
1: семье, да.
0: В Моаве остаться, там, где ее родина, собственно говоря, не претерпевать каких-то там жажд и голода во время пути в пустыне, да, когда они пошли. Вот, но она выбирает Номи, и она идет с ней. И она говорит вот этот вот монолог, и считается, что вот наши мудрецы посчитали, что это, видимо, гиюр. Если это действительно гиюр, то речь идет о личном выборе, опять же, да, человек выбрал, вот, для нее это проводником, фактически, проводницей была Номи. И тут дело личного выбора. Она, конечно, может быть, уже знала еврейские традиции, она жила...
1: Конечно, она же жила с мужем своим.
0: ...какое-то время, 10 лет. Но тут как бы свиток об этом временно забывает, и как будто она заново принимает это на себя.
1: Да, но надо сказать, что этот свиток, да, то есть он также, да, присоединение к народу, да, это потом интерпретация этого, что это как будто бы, да, можно сказать, гиюр, но кроме этого на женской судьбе также, да, о дружбе и такие искренние отношения там между Наоми и Рут.
0: Да, и что удивительно, действительно, Рут Моавитянка, она изначально-то она не была еврейкой, не была частью еврейского народа, она является первой героиней свитка, то есть свитка о ней, о ее судьбе. И в этом его, наверное, принятие и в общем-то, широта мысли. Да?
1: А почему именно наши вот мы читаем этот свиток?
0: Потому что если она присоединилась к еврейскому народу, и если она фактически стала прабабушкой царя Давида, будущего нашего, да, который был царем Иудеи, то считается, что вот она приняла гиюр и фактически приняла на себя Тору. Да?
1: То есть, она приняла Тору, и израильский народ принял Тору, да, в праздник Шивот, поэтому так у нас все связано, а то, что она была прабабушкой, да, прабабушкой Давида?
0: Ну да, фактически.
1: Да.
0: Вот. Со своими моавитскими корнями, и ничего в этом плохого нет, поэтому тот народ, который воспрепятствовал правлению Эзры и Нехемии, сказали ему: смотрите, какая прекрасная была Рут, прабабушка нашего царя Давида. Да, и никому не помешало, что она изначально была моавитянкой.
1: То есть прабабушка Давида изначально не была еврейка, она присоединилась, Рут, да, к еврейскому народу и собственно, да, приняла обычаи, веру и стала прабабушкой царя Давида, да, не просто так.
0: Да, и никому не помешало, что она изначально не была самой кошерной еврейкой на свете. Поэтому в то время народу это помогло. Этот свиток, видимо, остановил этот процесс принудительных разводов. А на сегодняшний день мы понимаем, что Танах вообще очень плюралистичен, да, он очень открытый, очень интересен. И, в общем-то, богатство нашего народа, оно именно в том, что мы заимствовали из других культур, к нам приходили люди из других культур и бэкграундов, да?
1: Конечно.
0: Вот, и мы это видим. И действительно, свиток о личном выборе. Она могла остаться дома, она могла вернуться к родителям, она могла пойти с нами, а потом передумать, уйти обратно, выйти за кого-то другого замуж. То есть очень много вариантов развития, она выбирает именно вот эту судьбу.
1: Да. Да, интересный, очень интересный свиток также о женской дружбе и о солидарности. И действительно очень красивый свиток и красивая история присоединения к еврейскому народу. Оль, несколько слов об обычаях, да, что происходит в Шивот, то есть что мы делаем в Шивот, как мы празднуем праздник, ну, кроме того, что у нас, как правило, да, есть трапеза праздничная, а кроме этого есть еще какие-то обычаи, о которых хочется поговорить?
0: Да, есть, прочтение этого свитка, безусловно, он очень популярен среди народа, всех его поколений. Есть еще, естественно, традиция молочной еды, молочной этой трапезы, иногда это совмещают с рыбой, да, за столом. Но почему, собственно говоря, при чем тут вообще молочная трапеза? Потому что, во-первых, мы считаем, что Тора очень часто сравнивается с молоком, и иногда с водой. Иногда, кстати, этот праздник называют Хагамайм, праздник воды.
1: Почему?
0: И потому что в некоторых общинах народа Израиля было принято там выливать друг на друга воду
1: в этот праздник.
0: Да, ну почему бы нет? Вот, главное, что немного, и главное, чтобы добровольно. Вот. И вот эта трапеза молочная, она, в общем-то, мы едим и, соответственно, вспоминаем о том, о том, что вот даровали нам Тору. И есть еще прекрасная традиция, которая называется Тикун Лель Шавот.
1: Да.
0: Ночное изучение Тора. Вот. Это как раз-таки тоже что-то, что вот это мы говорили про храм, да, что это был какой-то общинный аспект праздника, да. И после того, что мы дома отметили, кто-то там в синагогу пошел, кто-то нет, но дома отметили вот этой трапезой Шавот. Часто люди просто собираются группами с друзьями в каких-то там организациях. Часто бывают светские даже собрания такие, Тикун Лель Шавот, совершенно для людей, которые, в общем, не занимаются религией и повседневной жизнью. Изучается Тора, не только сама Тора, а все, что вообще еврейская мысль может быть, что-то релевантные какие-то темы сегодняшнему дню.
1: Да, честно говоря, на протяжении всей ночи, да, Шавот, то есть с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра или там до... то есть несколько часов иногда, да, это проходит очень много мероприятий, мы об одном из них даже поговорим сегодня в нашей программе, которые, да, в рамках Тикун Лель Шавот изучают действительно не только Тору, а все, что связано, можно сказать, с какими-то аспектами иудаизма.
0: Да, да, абсолютно так, и, наверное, всякие вариации, потому что понимание Тора одинакового у двух людей быть не может. Вот, и любая тема, которая затрагивает каким-то образом источники или тексты наши, она вызывает очень часто интересную очень полемику. Вот, и чем больше людей, тем больше мнений, это очень интересно.
1: Да, это интересно, это красиво. Но ты знаешь, мне кажется, это очень красивый такой праздник, тем более у нас всегда, да, там в Тишрей, Рош-Ашана, Йом-Кипур, Суккот, так всего много, потом Песах, тоже такой длинный, серьезный праздник, а Шавот чувствуется какая-то легкость, я не знаю, может быть, потому что лето уже на пороге, но чувствуется какая-то легкость в воздухе всегда во время этого праздника.
0: И поскольку, наверное, еще короткий праздник относительно всего, в общем, 25 часов, за это время нужно успеть многое.
1: Да, нужно...
0: В Иерусалиме люди, которые живут в Иерусалиме, очень часто есть традиция приходить к Отелю или в Старый Город поутру, уже после Тикун Лель Шавот, и встречать там рассвет. И это очень красиво, конечно, иногда совершенно невозможно, потому что Иерусалим огромный город сейчас.
1: Конечно. Да, но приходит к стене плач или просто собираются так или иначе. Хорошо, когда есть праздники, правда?
0: Да,
1: хорошо,
0: да.
1: Что когда есть будники.
0: Да,
1: и хорошо, когда есть праздники. Ну что же, Оль, спасибо большое, было очень интересно. Раввин Оля Вайнштейн, и поздравляем с наступающим праздником.
0: С наступающим праздником.
1: Спасибо, всего хорошего. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. В эфире праздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ольга Дубижанская, композитор и актриса. Ольга, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, мы поздравляем вас с праздником, с наступающим.
2: Спасибо большое, вас тоже и всех тоже с праздником.
1: Спасибо, спасибо большое. Ольга, я пригласила вас сегодня, чтобы поговорить о Евровидении. Об Евровидении, которое уже, конечно же, прошло, да, мы заняли второе место, очень почетное, это была большая радость. Но хочется с вами обсудить, потому что до сих пор, да, продолжаем обсуждать это событие. Хочется обсудить именно голос, да, потому что Евровидение это такое шоу, да, но очень интересно было следить, да, то есть и думать о том, у кого из тех, которые выступали, да, на Евровидении с каждой страны, у кого действительно сильный, серьезный, профессиональный голос, а где это просто больше яркое шоу такое для зрителей. Вот что вы заметили во время конкурса?
2: Ну, во время этого конкурса, как и предыдущих конкурсов, ни для кого не секрет, что голос — это не самое
1: главное. Не самое главное.
2: Да, это важно, не самое главное. Больше все-таки берет шоу, так как Евровидение — это телевизионный для нас проект, и все сделано как раз для телезрителей, о чем неоднократно говорят люди, которые находятся в зале и видят, что все сделано в первую очередь для яркой, красивой картинки. Что можно сказать? Это Евровидение было не ново в этом плане. Mm-hmm. Все надеялись на шоу, и они его получили в той мере, в которой смогли дать эти исполнители. У кого-то больше было на вокал акцент, но все равно шоу, красивая картинка всегда идет на первом месте. Я думаю, что абсолютно у всех исполнителей. Просто у кого-то получается более ярче, лучше, у кого-то менее.
1: Да, ну но все, на вкус и цвет. Да, ну мне кажется, все и ждали этого шоу, да, все там не спят всю ночь и спорят, потому что им хочется также на это шоу посмотреть. Вот, скажите, а вот как с точки зрения вокала наш представитель Израиля Ноам, как он?
2: Ну, конечно, я буду очень объективна. Наш любимый Ноам, во-первых, начнем с того, что шоу было прекрасное. Девочки, которые шикарно танцевали, дополняли сложные техника хореографическая, конечно же, добавляла плюсы и шарму, и голосу, и вокальным особенностям его голоса. Это хрип отца, которая заворожила, наверное,
1: да,
2: всех.
1: Это
2: нас
1: было очень красиво.
2: Да, и всем понятно, что не обязательно иметь академический глубокий тембр, чистейший, чтобы завладеть сердцами народа. Вот это хрип отца, мне кажется, сделала свое, но у него четко слышно, что он хороший, не хороший, он прекрасный певец, у которого есть база образования. Даже если он не закончил консерваторию с красным дипломом, мы чувствуем, что у него есть опыт исполнения, он комфортно себя чувствует, он умеет себя подавать, не только внешне, но и свои вокальные возможности он прекрасно подал, и поэтому он занял такое высокое место.
1: Да, да, действительно, у него прекрасный голос. Скажите, а вот как вокалисты, да, такого уровня, как они сохраняют голос при таких нагрузках, да, ведь это не может быть, то есть мы все, да, должны сохранять наш голос, потому что это наш инструмент общения, да, но вот при таких нагрузках и перед таким важным выступлением, то есть you cannot take a chance, да, как говорится на английском, невозможно рисковать тем, что вдруг у тебя пропадет голос, или вдруг ты охрипнешь, ты не сможешь выступать на Евровидении. Есть ли какие-то такие секреты профессиональных певцов?
2: Конечно, как любой вокалист, так же, как и спортсмены, они знают, как нужно тренироваться, как готовиться, и все ведет к тому, чтобы в главный момент сделать то, что он должен сделать. То же самое и вокалисты, они тренируются, они не срываются, они готовят свой голос постепенно к таким нагрузкам, чтобы в важный момент идеально все спеть. И, как вы видели, никто из певцов не потерял голос, потому что все профессионалы. Профессионалы в спорте, профессионалы в вокале, они знают, как это делать. Поэтому особых секретов тут нет. Это какая-то внутренняя кухня, которая никому особо интересна не будет. По 4 часа в день заниматься пением. Это уже связки привыкают к этому постепенно.
1: Связки привыкают.
2: Конечно, идет разогрев. И потом в любом случае очень много забирает нервы. Но мы прекрасно знаем, что он не первый раз выходит на сцену. И нервы не забрали вообще ни чуточку его профессионализма.
1: Да, не подкосили, так сказать. Ольга, скажите, пожалуйста, вот если мы уже говорим о голосе, это интересно, потому что мы отмечаем праздник Шавуот, и в Шавуот очень много говорится об общине. В нашей программе мы сегодня очень много говорили о насколько важна община, а в общине что делается? Да, мы общаемся, да, от этого и название община, общение, мы общаемся друг с другом, и мы, собственно, улавливаем какую-то информацию о людях вокруг нас, не только то, что они нам говорят, а также как они нам это говорят и каким голосом. Я вот хочу вас спросить, да, как композитор, как актрису, то есть насколько наш голос выдает нас, да, выдает наш характер, потому что мне кажется, что он выдает. Иногда вот ты не видишь человека, но ты слышишь его голос по телефону, например, звонишь по работе куда-то, да, или по каким-то делам, и ты слышишь голос человека, и он тебе уже приятен. Или наоборот, как человек, не только голос. Или наоборот, ты сразу чувствуешь, что не твой человек. Вот есть что-то такое? Или это больше все-таки информация, которую мы доносим нашим голосом?
2: Нет, вы абсолютно правы, конечно, есть. Каким посылом, с каким настроем мы говорим. Мы даже можем чувствовать, улыбаемся ли мы в этот момент, когда что-то говорим.
1: Это правда. Вот я сейчас улыбаюсь.
2: Вот, и я чувствую, что вы улыбаетесь, и я улыбаюсь. Даже здорово. Если это многие не чувствуют. Конечно, голос всегда выдает эмоции, ну и профессионалов, которые умеют управлять своим голосом и умеют дать ту эмоцию через голос показать, конечно.
1: Да, то есть это тоже какое-то актерское мастерство, да? У певцов.
2: Обязательно. Я уверена, что все проходят певцы какую-то базовую школу, базовые курсы. И потом не забывайте, что человек, который выходит на сцену, он должен уметь заставить зрителей почувствовать то, что они должны почувствовать. А без определенных навыков это невозможно. Но в случае Нома, не забывайте, он еще не только дал нам всем почувствовать те эмоции, которые он вложил в песню, он еще очень профессионально играл на камеру. Он всегда улавливал, в отличие от многих других исполнителей. Голос — это прекрасно, актерство — это прекрасно, но человек, который умеет еще работать с камерой, он поэтому на картинке выглядел намного выше других исполнителей.
1: Да, все важно, когда идет шоу, да, шоу для зрителей. Ольга, несколько слов о том, как мы можем, вот мы, да, непрофессиональные певцы, и певицы, как мы можем работать с нашим голосом и как мы можем донести что-то, да, через наш голос людям?
2: В первую очередь нужно очень хорошо работать с артикуляцией. Мне кажется, это самое важное. Если человек не понимает, что ты ему хочешь сказать, тут уже эмоции не так важны. В первую очередь артикуляция — это упражнение. Их очень много сейчас, слава богу, с интернетом проблемы нет. Очень много этих упражнений артикуляционных, чтобы люди понимали, что ты им хочешь донести. Потом также, я думаю, мимика. Мимика дает нам возможность показать ту эмоцию, которую мы хотим. Если мы улыбаемся, эмоция получается более светлой. Через голос
1: это слышно.
2: Это слышит, конечно. Если мы грустим, у нас и губы опущены вниз, и голос по тембру становится ниже.
1: Другим.
2: Сам по себе этому учиться не нужно. Ты сам уже чувствуешь, что все поникло.
1: Да, вот такие нюансы, да, но сразу чувствуется настрой собеседника.
2: Конечно. И чем ярче, чем шире диапазон, мы владеем диапазоном, спектром вот этих эмоций и умеем от огромной, фееричной, яркой, не знаю, зажигательности перейти в какую-то драматическую грусть, тем лучше и ярче мы кажемся публике.
1: Как интересно, да? То есть во время общения с людьми надо тоже это помнить, потому что иногда, да, вот, например, нет настроения, да? Но ты пришел на праздник, и хочется... Тебе не хочется, чтобы люди чувствовали, что ты там, у тебя какие-то свои дела. Хочется также настрой, да, словить. Уловить этот настрой праздника достаточно, если мы будем улыбаться, когда мы говорим, это уже будет чувствоваться в голосе, уже будет другой настрой и другой разговор.
2: И что самое главное, нужно уметь переключаться. Очень многие чувствуют фальшь, если тебе грустно, тяжело на душе, одной улыбкой ты не спасешь ситуацию.
1: Это
2: поэтому
1: правда.
2: Умение переключаться, этому тоже нужно учиться, и этому владеют и актеры, и профессиональные певцы в том числе.
1: Да, это здорово. Ну что ж, Ольга, большое вам спасибо. Было очень интересно и поговорить об Евровидении, и немножко о голосе, да, и как мы доносим наш настрой, когда мы встречаемся с общиной, с друзьями, с родственниками через наш голос. Ну что ж, Ольга Дубижанская, композитор и актриса, большое вам спасибо. С наступающим праздником!
2: Спасибо большое, с праздником!
1: Спасибо, всего хорошего!
2: До свидания!

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире праздничный выпуск программы «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Лидия Штельмах-Лазар, работающая директор москоговорящего матнаса на Адаре и координатор Шиши-Шаббат Исраэли в Хайфе. Лидия, добрый день.
1: Да, добрый день.
0: Ну, во-первых, поздравляем тебя с наступающим праздником.
1: Да, спасибо вас всех тоже.
0: Да, который уже наступит через несколько часов. Лидия, я тебя пригласила сегодня пообщаться в нашей программе, потому что, как известно, одна из самых известных традиций праздника Шавуот – это Тикун Лейль Шавуот. Мы об этом говорили с раввином Оли Вайнштейн сегодня. Это когда люди собираются вместе, да, в ночь праздника Шавуот и что-то изучают, да, изучают либо Тору, либо слушают какие-то лекции, но все связано так или иначе с иудаизмом. И у вас сегодня вечером проходит очень интересный такой Тикун Лейль Шавуот. Но перед тем, как мы об этом поговорим, давай немножко поговорим об организациях, в которых ты работаешь. Первое — это Шиши Шаббат Исраэли. Мы периодически общаемся с представителями вашей организации. Это действительно очень интересная организация. Расскажи в нескольких словах о ней.
1: Да, с удовольствием. Я координатор русскоязычной молодежной организации «Шиши Шаббат Исраэли» в Хайфе. И организация уже 16 лет как существует.
0: 16 лет. И... Я думала лет 10, да. Потому что наша программа идет примерно лет 10. И с самого начала я общалась с представителями вашей организации. Оказывается, 16 лет.
1: Ого. Да, вот я перепроверила, да. Поэтому, чтобы быть точными, у нас 5 отделений, филиалов по всей стране и почти... можно сказать, около 30 мероприятий каждый месяц. Эта организация создана в основном для помощи и поддержки русскоговорящих молодых людей, которые сюда приезжают очень часто без семьи, без поддержки в Израиль. Для того, чтобы не чувствовать себя одинокими и найти плечо, как тут говорят. Эта организация создана именно для таких молодых людей.
0: Да, но надо сказать, что когда мы говорим «молодые люди», да, у нас это понятие растяжимое, и это хорошо, правда? Потому что, мне кажется, у вас где-то до 35, до 40 лет, да, приходит публика?
1: Да, да. Именно так, поэтому уже мы не уточняем, кто молод.
0: Возраст, да. Вот, молоды в душе, это самое главное. Ты знаешь, это то есть у вас, можно сказать, такая организация, которая дает ощущение общины, да, вот людям, которые приезжают, молодым.
1: Конечно, это вообще очень важный как месседж для всей моей деятельности, так сказать, в двух этих организациях. Это построение, создание общины. Может быть, это такой звучит как-то не очень на русском языке, да, но в целом это, я считаю, очень важная.
0: Нет,
1: история,
0: ты права, это очень важно, во-первых, для новоприбывших, но не только, для всех, потому что вот мы как раз тоже, опять же, говорили с Олей Ваничной о том, если мы возвращаемся к празднику Шавуот, который начинается сегодня вечером, буквально через несколько часов, то в свое время, да, когда был храм, то есть, да, весь народ Израиля собирался в этом храме, да, и община, можно сказать, собиралась, да, друг друга поддерживали, да, что-то там, какая-то информация проходила и так далее. А с тех пор, как, во-первых, храм был разрушен, это первое, да, есть вот этот Лейль Тикун Шавуот, когда люди собираются. Ну, а кроме того, мы живем еще в такой период времени, мне кажется, в такую эпоху, да, когда больше все связано с индивидуализмом, правильно, а не с общиной. Поэтому нужно прикладывать усилия, чтобы эти общины построить, потому что община, в конце концов, она дает силы, да, она поддерживает. Это могут быть соседи, это могут быть такие организации, как ваши, это могут быть люди, которые ходят вместе в одну синагогу, или люди, которые ходят вместе на какой-то кружок, или просто встречаются внизу. Но вот эта вот связь, она очень поддерживает на протяжении жизни, потому что, да, поэтому Шиши Шаббат Исраэли, это действительно, это об общине, как говорятся. Теперь расскажи нам про матнас на Адаре, потому что там тоже у вас община.
1: Да, с
0: один.
1: С удовольствием, да. Параллельно я руковожу общественным матнасом «Мартеф-23», который находится на Адаре, который действует в рамках «Киелат Адара». Это сеть матнасов тоже на Адаре и является частью Хайфского муниципалитета. Угу. А, важно сказать, что в Хайфе около 30% русскоязычного населения. Для нас, правда, очень важно создавать живые какие-то актуальные и качественные мероприятия для этой аудитории.
0: Конечно, треть населения Хайфы.
1: Да. Треть — это очень много очень. Раз, и два — это не действительно нет больших мероприятий и какого-то ответа, да, для этого населения в большом количестве. Мы стараемся быть одними из теми, кто дает эту возможность говорить на знакомом языке, привыкать к культуре новой страны вместе.
0: Ну и общаться, собственно. Общаться. Да. То есть у вас наверняка это не только для новых репатриантов, а также для ватиким, как говорится.
1: Да, на самом деле мы тоже очень рады ивритоговорящим, но все-таки направление даже, может быть, отчасти из-за меня, что я больше знаю потребность русскоговорящих. Получилось так, что мы больше профильно занимаемся русскоговорящим населением.
0: Да, но я имею в виду не только новые репатрианты, но также ватиким, те, которые приехали давно, наверняка тоже.
1: Конечно, мы не делаем различия.
0: Нет различия. Да, у вас действительно, я как бы слежу иногда за вашими мероприятиями, там, в социальных сетях и так далее, у вас действительно проходит немало мероприятий, и вот сейчас, да, интересно, да, две твои должности, они слились, да, у вас такая корпорация, можно сказать, коллаб. Сегодня вечером у вас пройдет вот такое интересное мероприятие в стиле TED Talks. Давай немножко поговорим об этом, потому что, может быть, не все знают, что такое TED, да, что такое TED-стайл выступление, что будет происходить сегодня, и можно ли еще присоединиться? Есть еще место? Можно, наверное, подойти сегодня?
1: Конечно. Во-первых, можно присоединиться, мы всем место найдем с радостью. Хотела чуть-чуть рассказать о предыстории создания этого такого формата. Ну, льмут наш вот, никто не удивится такому довольно классическому проведению этого праздника. Но мы как-то собрались с нашими ивритоговорящими коллегами и хотели сделать общий шивот на иврите, на русском и на английском в форме тоже лекций. И вот там тема тикун олам, лимуд шивот и все связанное с шивотом, естественно. И сделали в интернете опрос, потому что мы хотели, чтобы это была инициатива от общины, от жителей, от людей, кто причастен, ну, кто причастен, кто хочет присоединиться и сделать лекцию, да, на своем языке, да, родном. И получилось, что очень много записалось людей на русском языке, на иврите не записалось почти никого. Мы с ней подумали, что, скорее всего, ивритоговорящие все-таки отмечают это в семье, а русскоговорящих, поскольку много действительно еще или только приехавших, или у кого еще это не стало традицией. И да, люди ищут, куда пойти.
0: Да, ты знаешь, очень часто, даже если люди здесь давно живут, но там, например, семья живет далеко, невозможно доехать. То есть есть разные ситуации, а вы даете в это там и есть сила общины, да, которая дает, поддерживает человека.
1: Это было так приятное удивление для меня, что очень много людей откликнулось за бесплатно прийти провести лекцию. Я даже вначале немножко опасалась, что мы не делали тесты, да, людей, которых мы звали, но просто получилось вау, и все были очень воодушевлены, и те, кто пришел, принес лекцию, и те, кто пришел, побыл в этот вечер. Было очень много лекций, можно было выбирать и делать круги. Мы, конечно же, еще там угощаем всех и винишком.
0: Подожди, это то, что было, из них вы отобрали то, что будет сегодня?
1: Нет, но мы решили делать такое каждый год.
0: Немножечко,
1: может быть, менять формат. Но это в целом все лекционное. TED у нас тоже это лекционный формат, просто он короткий. Это 15 минут лекции, 5 минут вопросы, и мы постарались в этот раз вместить всех желающих, которые были записались к нам. Их будет больше 10. Вот. Угу. И поэтому, да, поэтому мы решили остановиться в этот раз на формате TED.
0: Да, ты знаешь, это очень здорово, потому что, да, скажем, как ты уже и сказала, TED Style, да, стиль TED лекции, это очень известно, да, в мире уже очень много лет. Mm-hmm. Это когда человек, да, то есть выступает с какой-то лекцией, но это короткие лекции, да, очень часто мы же знаем, да, формат лекции, да, я сама, да, когда преподаю, это хотя бы час, иногда это 40-45 минут, а вот TED Style, да, это именно короткие лекции, иногда это даже 10 минут, иногда 15, иногда даже меньше 10 минут, то есть это коротко о главном, как говорится, да, то есть донести выжимка. Суть, да, донести суть быстро, и тогда, получается, за один вечер можно провести много лекций на разные темы, и даже если что-то там не понравилось, да, потому что иногда получается, ты приходишь на лекцию, и тебе что-то, ну, как говорится, как сленг, да, такой есть, не зашло, вот, я как раз хотела сказать, то есть что-то тебе не подходит, или лектор тебе не понравился, или тема оказалась немножко не то, что ты думал, и теперь надо сидеть и час слушать вот этого лектора, и это не всегда, как бы, да, подходит. А когда короткие лекции, ну, максимум что-то не понравилось, но следующее понравится. Поэтому у вас такой стиль. Давай, скажем, напомним перед тем, как мы поговорим, о чем будут сегодня вечером лекции. Они будут на русском языке. Во сколько начинается мероприятие?
1: Да, открытие у нас мероприятие в 6 часов. Хотела тоже сказать, что открытие будет у нас ярким и красочным. Мы позвали Файницкий бэнд. Это Аркадий Файницкий и Глеб Любянский. Они очень классно играют. Тоже жители нашего города Хайфа и района Адар, что приятно. Вот. Недавние репатрианты, поэтому приходите послушать. Они откроют этот вечер.
0: А где еще раз адрес? Еще раз адрес.
1: Адрес — это Мартеф 23. Это есть Иерушалайм, улица Иерушалайм 23. Мартеф — это прям подвальчик у нас. Мы вот будем в двух помещениях этого подвальчика.
0: То есть Иерушалайм, то есть улица Иерушалайм 23 в Хайфе сегодня, да, в 6 вечера. Да, то есть, да, наша программа заканчивается в 5, а в 6 вечера уже можно подойти, так что вы успеете и программу послушать, и на лекции прийти. Да, слушай, у вас будет 10 лекций, это немало. 2-3 лекции, немножко, несколько слов о них, чтобы мы немножко почувствовали, что сегодня будет вечером у вас,
1: да,
0: в
1: Лейтикон. Давай, вот, к примеру, про общину. Чем община в Америке отличается от Израиля?
0: Очень интересно. А кто будет это проводить?
1: Это Давид Киев, который строил общину и в Америке, и у нас тут в Хайфе. Очень интересный такой человек, который проводит Каббалат Шаббат, и которому можно напроситься в гости.
0: Слушай, действительно интересно, чем община евреев в Америке, когда мы говорим община, это имеется в виду даже не все население, да, вот именно вот такие маленькие общины, маленькие сообщества, чем это отличается, да, какая динамика? Какая динамика в Америке, какая динамика в Израиле? Это интересно. Какие еще лекции будут сегодня вечером?
1: Да, у нас очень много вообще всего интересного. Хотелось бы рассказать про все, наверное.
0: Ну да, нет, у нас нету, да, еще одну-две, да.
1: Окей, вот как я учусь у Израиля быть хуцпанит. Татьяна Антипьева.
0: Да, лекция. Интересно, да, это потому что, да, в Израиле известно, что хуцпа, да, хуцпа — это наглость, но в Израиле это всегда подносится как, это как бы наглость, но мы это прощаем, потому что это местный колорит, да, можно сказать. Да. Вот, но он иногда очень помогает в жизни, особенно когда надо что-то пробить, да, что-то достать и так далее. То есть она расскажет, как стать хуцпанит. Это, наверное, с юмором лекция.
1: Ну да, в общем, у нас есть и такие, и такие. Вот, к примеру, как развить у себя любой навык. Ксения Молчанова, она психолог, в общем, тоже, мне
0: как
1: кажется...
0: Как развить себе какой навык?
1: Как любой навык, сделать его в привычку. Вот,
0: это очень важно. Это как Пушкин сказал, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Да, привычки это важно, когда они, это хорошие привычки, правильно? Когда они идут нам на пользу. Как себе развить? Слушай, ну мне кажется, у вас действительно очень разнообразно сегодня вечером. И это очень здорово, что, да, я люблю рассказывать про Хайфу, потому что очень много всего происходит в Тель-Авиве, когда есть возможность рассказать про интересные мероприятия в других городах. Меня всегда это радует, и тем более, я уверена, наших радиослушателей тоже, потому что действительно, да, треть населения Хайфа, не говоря уже о краёт, да, вокруг, это русскоязычные.
1: Да.
0: Ну что ж, Лидия, мы пожелаем вам удачи. Я, к сожалению, спасибо, не смогу к вам доехать, мне кажется, если бы я могла, я бы приехала, потому что, ну, во-первых, интересно собраться вместе, а тем более, действительно, мне кажется, у вас получится разнообразно.
1: Да, спасибо.
0: Да, ну и я уверена, что двери у вас открыты для всех, да, то есть разных возрастов, конечно. Да, не только для молодых.
1: Конечно, всех мы рады видеть, всех очень ждем. Хотелось бы еще добавить, на самом деле, мы начали про Киеву общину, и мне кажется, пример этого мероприятия очень-очень яркий о том, что это создано Киелой, общиной, руками людьми. Mm-hmm. Это все волонтеры, все нам делают лекции абсолютно бесплатно, тратят свое время, нервы, я думаю, тоже.
0: Конечно, нервничают перед этим наверняка.
1: Да, и мне кажется, вот это просто как бальзам на душу такому человеку, как я, который воочию видит действия и работу общины, сплоченной.
0: Да.
1: И, мне кажется, сильный. И
0: да, вот это важно. Это важно. Особенно
1: смысл живота, всем да, нам это сплотиться и быть вместе.
0: Ой, это красиво сказано. Это да, это да. И мне, ты знаешь, мне также важно сказать, что община — это не обязательно вот когда кто-то для тебя что-то строит. Это можно построить самому, да, то есть общаться больше с соседями, общаться больше с друзьями, да, поддерживать какие-то связи, когда есть какие-то традиции общие, да. Вот ты сказала, у вас в том году, например, был такой вечер, да, с лекциями, и в этом году, то есть традиции, они укрепляют связи. Они укрепляют связи в семье, они укрепляют связи в общине, они укрепляют связи в, да, среди народа. Угу. Поэтому поддерживаться традиции, можно придумывать свои традиции, это очень важно. Ну и у вас красивая традиция получилась. Ну что ж, Лидия Жительмах-Лазар, директор русскоговорящего Матнаса на Адаре, Иерушалайм 23 на улице, и координатор организации Шишишабат Исраэли в Хайфе. Большое спасибо и удачи вам сегодня. С наступающим!
1: Спасибо огромное!
0: Спасибо! Да. Всего хорошего!
1: До свидания!

Дорогие друзья, праздничный выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Провести сегодняшний эфир мне помог звукорежиссер Тамир Цубари. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Мы снова встретимся в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан-Река». И, как всегда, друзья, я желаю вам здоровья, внутренней устойчивости, вдохновения и людей рядом, с которыми можно быть собой. Давайте продолжать слушать, чувствовать, замечать детали и не терять способность удивляться. И отдельно, конечно же, хочу поздравить вас с праздником Шавуот. Пусть этот праздник принесет в ваши дома свет, тепло, ощущение общности, новые знания и добрые встречи. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Американо-иранские переговоры. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что стороны находятся на заключительном этапе согласования меморандума о взаимопонимании. Он также отметил, что целью войны его страны на данный момент является прекращение навязанной ей войны. Как передает обозреватель Кан Йехескель Корнберг, представитель внешнеполитического ведомства БКИ добавил, что стороны обсудили уже известные общественности детали, взяв за основу иранское предложение из 14 пунктов. Ранее телеканал Sky News на арабском языке сообщил, что Пакистану удалось урегулировать ядерный вопрос на переговорах между государствами. Спорными темами остаются прекращение огня в Ливане, снятие американской морской блокады и вывод американских войск из региона. Иран также требует более существенного сокращения санкций. Наряду с этим поступают сообщения об острых разногласиях между правительством в Тегеране и корпусом стражи исламской революции, который занимает более жесткую позицию. На данный момент эта информация не имеет дополнительного подтверждения из иранских или американских источников. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Израиль оказался полностью отстранен от негласных контактов между Соединенными Штатами и Ираном и получает информацию о деталях переговоров только через зарубежные источники и по каналам собственных разведслужб. Высокопоставленные представители израильского оборонного ведомства заявили изданию, что драматическое изменение в отношении со стороны Белого дома началось после того, как оптимистичные оценки Нетаньяху оказались неточными, а блокирование Ираном Ормузского пролива и резкий скачок мировых цен на нефть вынудили президента Трампа стремиться к завершению боевых действий. Гражданская администрация эвакуировала сегодня 23 израильтянина из центра Шхема. Согласно предварительному расследованию, житель города пригласил их к себе домой на обед. Они въехали на территорию города на 6 автомобилях с израильскими номерными знаками. Заметивший их в центре Шхема палестинец передал информацию в органы безопасности. Палестинские силовые структуры задержали израильтян и после допроса установили местонахождение всех остальных членов группы, находившихся в этом районе. Задержанные были переданы офицерам управления координации и связи. Дальнейшее разбирательство поручено полиции Израиля. В системе безопасности подчеркивают, что въезд в зону А представляет опасность для жизни и запрещен законом. Сообщение подготовили корреспонденты Кан Итай Блюменталь и Хаим Голдич. Пятеро израильтян пересекли границу с Ливаном и продвинулись на несколько метров вглубь чужой территории. Находившиеся на месте военнослужащие вернули их в страну и задержали до передачи сотрудникам полиции. В пресс-службе армии обороны Израиля заявили, что речь идет о серьезном инциденте и уголовном преступлении, которое подвергает опасности жизни гражданских лиц и силы безопасности. Франция запретит въезд министру Итамару Бен-Гвиру на свою территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Баро. В публикации в социальной сети X Баро обосновал этот шаг действиями Бен-Гвира в отношении активистов флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Корреспондент Кан Дов Гиль-Ар и обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф отмечают, что вчера о подобном шаге объявила Польша. Италия требует вынести этот вопрос на обсуждение и голосование на следующем заседании министров иностранных дел Европейского Союза, чтобы принять общеевропейское решение против Бен-Гвира. Новости спорта. Израильские спортсменки заняли лидирующие места на чемпионате Европы по виндсерфингу в Португалии. 19-летняя Тамар Штейнберг завоевала золотую медаль, а 28-летняя Шахар Тиби заняла второе место. Как передает корреспондент Кан Йоав Барович, в мужских соревнованиях олимпийский чемпион

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Кариф и галерист, куратор, арт-критик, арт-директор журнала «Тайные тропы» и прочее, Елена Шипицына. Я, Елена, вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Говорить мы будем, то есть Елена будет о третьей биеннале дизайна и искусства в музее Рецисраэль, которые Елена отслеживает, прямо начиная с первой весной 2020 года. Ну, и как участница множества биеннале. Елена сможет затронуть немало вопросов с этим связанных, в том числе даже и, в общем, в контексте, так сказать, биеннале венецианской, которая прошла уже, да?
1: Тут закончилась. Нет, она открылась, полгода будет.
0: Да, еще есть, еще длится.
1: Вот.
0: Ну, давайте, предлагаю я Елене, мы разобьем ваш рассказ на несколько частей, просто для удобства восприятия, и, помолясь, начнем. Поехали.
1: Давайте. В общем, да, я дама биеннальская. Так сложилось в моей жизни, что в разных биеннале участвовала как куратор, иногда как член жюри, часто как арт-критик. И поэтому буквально через год после своей репатриации я с большим любопытством пошла на первую биеннале дизайна в музее Эрец Израиль. Очень люблю этот музей, потому что там он живой, он зрителя вовлекает в археологию, которая сочетается с современной интерпретацией истории. И первая биеннале была в мае 2020 года, и она была посвящена «Вторая натура от первого лица». В общем, я увидела, как художникам предложили интерпретировать исторические артефакты. Было интересно. Потом у нас случился ковид. И биеннале вовремя не смогло продлиться. А я просто напомню, если кто не знает биеннале, потому и биеннале, что раз в два года отслеживаются события интересные в искусстве. Вот. И вторая биеннале случилась не в 22-м, а в 23-м году. И тут произошло в мае 23-го года, и понятно, что была рефлексия на войну в Украине, и тема уже была такая: «Человек – мера всех вещей». И действительно, мы тогда задумались об уязвимости человека. И я тогда увидела, что биеннале дизайна впустила в свое пространство видеохудожников, художников-перформанса. То есть, раз человек – мера всех вещей, то как бы человеку дали возможность, а не только технологиям.
0: Спасибо, как говорится, да.
1: Да, я прямо так порадовалась, вы знаете, невероятно. А кроме всего прочего, у меня сын тогда поступил на первый курс индустриального дизайна, и мы с ним с большим интересом смотрели разные разделы биеннале. И вот осенью 23-го года случилась наша война, и она тоже отодвинула сроки двухгодичные. И вот пусть слушатель не удивляется, что биеннале раз в три года у нас так вот получилось, произошло, но это фронтальный срез интересных событий и интересных идей времени. И вот третья биеннале, конечно, не могла не откликнуться на тревоги нашего времени. И ее уже название вот в этом году «Труды и дни»

0: это как бы тема такого противостояния времени разрушений. И отсылает это название к философскому труду Гесиода, который восхваляет созидательный труд. И вы знаете, когда я пришла на открытие этой биеннале, я поразилась, на какой уровень поднята тема творческого созидательного труда, который уже невозможно отделить от идей времени. То есть мы привыкли, что дизайн — это как бы технологии для удобства. И да. Вот биеннале дизайна в Эрец-Исраэль, можно сказать, подчинила технологии нашим эмоциям, нашим переживаниям, угу. Вот труды дней. И ремесла, ремесленные технологии, не только индустриальные, потому что это биеннале дизайна и крафта, они все, эти технологии использованы, я бы сказала, художественно-метафорически, то есть они все переосмысливают труд человека, который напрямую связан с землей. Вот тема земли в этой биеннале, связи человека с землей, она такая глубинная, и если с землей, то и с памятью нашей земли, а память нашей земли, земли Израиля, она, конечно, уходит корнями и в основы веры. И это нечастое такое, знаете, явление, когда на выставке современного искусства ты видишь, как молодые люди всерьез переосмысливают фундаментальные основы веры. Я вам должна сказать, что раньше в этом переосмыслении у наших художников иронии было больше. А в этот раз от того, что с нами случилось, то, что оно случилось, и будем говорить честно, мы в ситуации религиозной войны, потому что с нами воюют по религиозному признаку вообще-то. И как бы наши враги идут с религиозными возгласами против нас. И это, вероятно, молодых людей вот развернуло в сторону смыслов. А какие же смыслы нашей истории? И вот поэтому и дидактический труд Гесиода, он как-то сюда лег удивительным образом. И главный проект биеннале в павильоне Ротшильда, он такой двухчастный. В нижней экспозиции мы как раз и видим темы традиционных ремесел и традиционных текстов. И там есть художники разных медиумов, в том числе видеоарт, скульптуры, ткачество, 3D-печать, даже 3D-печать, обращаются часто там к темам, иногда талмудическим, или темам смыслов религиозных. И экспозиция таким образом выстроена вокруг таких тематических векторов. И используются там материалы природные, земля, дерево, которое искусственный материал часто ему подобляются. И это интересный момент, потому что таким образом ремесло не обесценивается, а напротив, какие-то современные технологии к нему обращаются, чтобы вернуть ценность труда. Я, в общем, так это прочитала. Это, на самом деле, очень интересный поворот, потому что мы живем во время легкого труда. Никто так... такая цивилизация легкой жизни у нас. По кнопками все решается.
1: Ну, это как сказать? Тут и на стройке, так сказать.
0: Да. Вот я должна сказать, что вот пафос вот этого ручного труда на этой биеннале, он поднят. И я как искусствовед, я этому страшно радуюсь, потому что тактильность вообще вот труда, она развивает наше чувство сопричастности к жизни, развивает нашу внутреннюю какую-то активность сознательную. И, наверное, поэтому в этой биеннале большое участие принимают студенты наших вузов, а не только маститые дизайнеры. Потому что студенты наших вузов, они как раз осваивают, у них освоение профессии начинается с ручного труда, с мастерских. И говорю это, потому что сын у меня вот два курса закончил уже, Шинкар. И им выделили отдельное пространство так называемых академических, как это называется, теплиц. Да? И это здорово, потому что ребята для биеннале делали работы вот такие на грани с утилитарностью и художественным метафорическим звучанием.
1: У меня вот такой вопрос. На самом деле, как бы, ну, то, что транслируется и демонстрируется на биеннале, это как от кутюр, если... Да? Но есть еще и прет-а-порте. И вот мне почему-то кажется, что, к сожалению, уже невозможно возвратиться к такой к ручному труду, потому что то, что машинные работы, машинные вязки, например, то мы и будем дешевле, так сказать, приобретать. Возможно ли, на ваш взгляд, все-таки, возможно ли в каких-то хотя бы ареалах или количествах, или где-нибудь, когда-нибудь открыть путь вот там, тем ремеслам, которые уже считаются ушедшими на покой, которые уже исчерпали себя, а следовать им можно только на праздниках дизайна и искусства.
0: Вы знаете, вот у меня родился оптимизм на эту тему, потому что на этой биеннале представлено это качество рукотворное прямо на станке, которое как будто бы архаика-архаика, да? И есть работы, иронизирующие по поводу цифрового искусства. Так, например, очень интересный выпускник магистерского факультета Бецалель, работы факультет керамики и стекла, по-моему, он взял за основу цифровые изображения греческих скульптур классических, смиксовал их в компьютере, а потом вручную, традиционным образом вылепил из фарфоровой глины, что на самом деле совсем не просто. Проще было бы отлить, наверное, а он прямо лепил из этой фарфоровой массы, имитируя, знаете, глюки такие цифровые, когда форма сползает. И это была дипломная работа магистерская, тем самым он... Это такой постинтернет-арт, мы называем специалисты. То есть он проделал колоссальный труд возвращения ценности ручной скульптуры. Вот эта тема новой ценности, дизайна, в котором не все зависит от машины, а иногда, и все, как видно, чаще, зависит от... интервенции в процесс ручного труда, вот так я бы назвала.
1: Окей.
0: Вот, это ведь делается почему? А чтобы предмет совсем не отдалился от человека. Вот это некая такая гуманизация предметной среды, в том числе, чтобы предметы взаимодействовали с психикой человека. И это вот отдельная тема, я о ней расскажу на примере студенческих работ. А что касается основного проекта, то вот я уже сказала, что он двухчастный, и вот второй этаж павильона Ротшильда посвящен рукотворности, потому он посвящен сосуду. А что может быть более рукотворное, чем керамический сосуд? И там на тему сосуда очень много переосмыслено, что это такое. Во-первых, там много действительно гончарных, сделанных вручную сосудов, которые иногда трансформируются в скульптуру. Например, сосуд, как такое человеческое тело, внутри, которое раскрыто, и внутри него, как вот в чреве прародительницы, маленькие сосуды. И это рассказ об истории утраченных стилей керамической традиции мировой.
1: Угу.
0: Очень интересная идея такая. Или вязаные сосуды, вязаные, на первый взгляд, они вручную связаны, а потом выясняется, что это цифровая вязка с помощью пластиковых каких-то волокон. Или наоборот, литье из древесных опилок, такой, на первый взгляд, из тяжелой бронзы поставлен тотем. Но ты, когда к нему подходишь, выясняется, что половина этого тотема — это ствол просто дерева, сосны, и над нею, над этим стволом висят фрагменты, как будто бы уже декорированных, металлически отлитых орнаментов. А когда ты приближаешься, ты видишь, что это пыль опилочная, которая спрессована и действительно как в металле отлита. И вот это сопоставление металла и дерева, это ты стоишь, смотришь, и ты понимаешь, что это тоже память Земли, да? Другая технология, как бы отливка из опилочной массы. И вот так технологии взаимодействуют в наше время. Традиционные и какие-то совершенно инновационные, которые одновременно решают экологическую задачу, потому что если с опилками можно сделать что-то вот такое красивое и прочное, то лесов на нашей планете останется больше.
1: Вообще все это восхитительно. Здесь я просто вынужден, у нас следующая часть наступает на нас. Другое дело, что вот мне бы хотелось предметно поговорить на тему, да, потребитель хочет и мастер может, но там вклинивается счетчик, и не Гейгера, а вот кошелек, как бы. И я не уверен, что удастся вот все эти блестящие замыслы воплотить в практическую жизнь. Вот про это порте здесь точно сложно. Но об этом другой раз, как бы, сейчас я хочу...
0: Ой, сказать... знаете, это отдельная тема, мы как-нибудь можем с вами на эту тему поговорить.
1: Мне было бы интересно. Да. Музыку, хочу сказать, программе также подбирала Елена с таким расчетом, чтобы, в общем, эта музыка органично связывала разные темы разговора. Мы слушаем сейчас композицию, а потом плавно переходим к части второй.

0: Мы продолжаем. В студии куратор, арт-критик, многий галерист Елена Шипицына. Речь идет о третьей биеннале дизайна и искусства в музее Эрец Исраэль. Мне очень интересно, я думаю, не мне одному, была первая тема связи с землей и историей страны. Но сейчас идет тема следующая, то есть тема... тема поколения фестиваля «Нова» в связи с темой проекта «Шинкар», пожалуйста, потому что в «Шинкаре», в общем, и много студентов-воинов, бойцов, и есть погибшие на фестивале, к сожалению.
1: Да, «Шинкар» — это такой вуз, у которого даже есть программа с ЦАЛем, и... Особенно индустриальный дизайн — это факультет, на котором часто ребята учатся и совмещают учебу со службой. Ну вот мой сын, один из таких, закончил второй курс и прервал его для того, чтобы продолжить службу. И, к моему счастью, он участник этой биеннале, потому что его выпускная работа второго курса была отобрана кураторами биеннале в его отсутствие для демонстрации в академической теплице. Несколько слов о том, что же это такое, это академическая теплица, это особенность именно этой биеннале. В отдельном павильоне «Мигдаль» будут представлены последовательно друг за другом проекты трех наших ведущих вузов дизайнерских. «Шинкар» открывает эту программу, и вслед за ним будет программа Академии Бецалель, и дальше уже HAT, Холонский музей технологий. И это просто невероятная вот дань уважения кураторов новому поколению дизайнеров, которые, которые вот удивительным образом сейчас мыслят адекватно нерву времени. Вот песня, которую мы сейчас прослушали, для меня с этой биеннале связалась просто очень плотно, потому что тема земли на этой биеннале сквозная. И я говорила, что один из основных проектов посвящен керамике, земле. И в частности, есть удивительный проект, который так и называется «Эрец». Я биеннале увидела сначала в закрытом формате на пресс-конференции. И тогда этот проект, а представляет он из себя плитки, из, прессованные из нескольких цветов глины, серой, розовой, белой, которые одного размера, которые выложены на полу, как дорога, а затем они поднимаются до потолка. И на каждой плитке выгравировано слово «Эрец». И вот на пресс-конференции верхние слои были влажные, розовые. Когда я пришла на открытие, они в реальном времени высохли и начали трескаться. И вот этот вот эффект земли раненой, то есть это сайт-специфик проект, прямо в реальном времени живущий, на глазах зрителя эта земля начинает дышать и стареть, и преобразовываться, и какие-то буквы падают. И для меня тогда это было такой метафорой нашего времени, которое мы сейчас переживаем, и вот этого восхождения по этой земле. То есть я отдельно вот хотела об этом сказать, потому что хоть и тема сосуда, но на самом деле тема земли, с которой мы связаны просто неразрывно. И проект «Шинкар», он тоже наследует нерв времени. Я тут, сказав о том, что среди его студентов немало бойцов, я тут не могу не вспомнить первые дни нашей войны, потому что «Шинкар», один из немногих вузов, тогда посвятил несколько дней памяти студентом Шанкара, погибшим на 7 октября, часть из которых были на фестивале, а другая часть спасала этих гибнущих ребят. И напомню, что в 23-м году мой сын поступил на факультет индустриального дизайна, и одно из первых моих впечатлений, выставочные проекты Шинкара, это выставка, персональная выставка, посвященная памяти погибшего второкурсника, который успешно закончил первый курс индустриального дизайна. И мы с сыном пришли на эту выставку в Шанкаре, и там учебные работы этого парня были разложены как вот путь для тех, кто только что поступил. Оказалось, что этот парень, на него возлагались большие надежды, он в октябре вернулся на службу, он был танкист, со швейной машинкой. Потому что он знал, что танкистам часто приходится шить себе обмундирование, особенно эти жилеты, у которых должно было быть много карманов. То есть, и он хотел себе и друзьям всегда помочь. И вот он погиб, и на выставке все друзья его вспоминали, какой он был особенный. Вот для меня это ж, я это увидела на выставке в Шанкар, которая называется «Среда обитания», «Habitat». И понятно, что дизайнеры думают о среде обитания, в которой мы живем. И в проекте «Шанкар» представлены были работы индустриального дизайна, текстильного дизайна одежды и цифрового дизайна. И, конечно, меня особенно интересовал индустриальный дизайн. И когда мы с сыном на открытии подошли к работам ребят, я удивилась, что некоторые работы прямо они в цвета хаки, знаете, вот они сделаны в материале цвета хаки. Особенно меня поразил один проект, который назывался личный набор гигиены. Солдатский набор, куда входит все: расческа, щетка, там, ножницы, щипчики и прочее, в такой пластиковой упаковке. Он отлит в формате 3D. Он весь цвета хаки, и он... А, вернее так, он называется личный гигиенический набор отряда, вот так даже, отряда. И он... и там все в единственном экземпляре. И я спрашиваю сына: а как? Почему? В одном экземпляре. А он говорит: потому что отряд — это как один организм. То есть, вы понимаете, то есть на самом деле это демонстрация технологии, а при этом это выставочный объект, это инсталляция, которая, внутри которой заложен глубокий смысл. И автор и так это и представил, как образное решение вот этой темы, что будь это команда танка, будь это отряд пехотинцев или рота, это они действуют как один организм. И это очень сильно, я должна вам сказать, это очень, очень сильно действовало. Кроме всего прочего, дизайнеры одежды работают с темой хаки, как с темой новой цветовой гаммы. И от этого никуда не уйти. И там, конечно, возникает эта тема, тема армейская звучит еще там, как тема унисекс. Потому что все больше и больше девушек приходит на службу в армию, и наша армия прямо в режиме войны расширяет возможности, хочется сказать, вакансии, да, для девчонок. Меня это совершенно поразило. Вот подборка одежды такой в разных оттенках хаки, при этом с элементами такой природные ювелирки, потому что понятно, что девушки, служащие в армии, они все равно хотят оставаться девочками. Интересно было увидеть, как дизайнер Шанкар думает о среде обитания как о среде где психологически человек может разгрузиться. И вот там потрясающие были такие, я даже не знаю, как это назвать, потолочные вееры, то есть это не кондиционеры, это такие вот похожие на люстры, как бы вееры из металла, заканчивающиеся такими кисейными, как крыльями. И их надо, в центре висит такой противовес. И его надо потянуть вниз, и тобой, как множественные опахалы, начинают порхать эти крылья. И ты просто, находясь внутри вот этого купола, ты вдруг начинаешь понимать, что ты успокаиваешься невероятным совершенно каким-то образом. И это... С одной стороны, бесполезная вещь, если говорить о каком-то функционале, потому что у нас есть кондиционеры, да, которые можно включить.
0: А, знаете, я вам тут скажу строчкой поэтической. Это, по-моему, Юна Морец, ничего не поделаешь. Не бывает напрасным прекрасным.
1: Точно, абсолютно. Я вам должна сказать, что в экспозиции там очередь стояла, чтобы постоять под этим вот опахалом. Да, да. И мы с вами говорили, Игорь, вот о тактильности, да. То есть тут надо рукой подвигать вот этот стержень, посмотреть наверх, а там еще подсветка включается. И это удивительно, как наши ребята мыслят, ощущают среду, и тут мне хочется сказать не только среду интерьера, среду как бы страны своей, да, в которой есть место силе, противостоянию, да, и хрупкости. И еще одна тема — это тема веры, потому что так знаю не понаслышке, знаю от своего сына, что после 7 октября, а он служит в разведке, и там очень много таких циников, да, ребят, которые скептики. Так вот, он говорит, все больше он видел, как ребята берут армейский молитвенник с собой в Газу, потому что...
0: На войне атеистов нет.
1: На войне атеистов нет, абсолютно. И я сейчас вспомнила, что недавно прошедшее Евровидение, не знаю, мы были свидетелями тому, как Ноам в конце, за несколько минут до объявления результатов, во-первых, молился, во-вторых, он сказал «Ам Исраэль Хай». Вот это новое поколение, абсолютно новое поколение, для которого память целостна. И в этом отношении Биеннале дало возможность вот этим голосам высказаться о том, что для них память земли, память места.
0: Коль скоро вы уже упомянули Евровидение, то вторая композиция, которую вы предложили, да, ее мало кто может не знать, это «The New Day Rise», Юваль Рафаэли, мы слушаем.

0: Елена Шипицына в студии. Мы продолжаем разговор о третьей израильской биеннале дизайна и искусств. Но мы плавно сейчас заедем, пожалуй, в город Венецию, где на постоянной основе, значит, биеннале существует. На сей раз с девизом «в минорных тонах», что отражает некую растерянность художников.
1: Это точно. И надо сказать, что это же не первый раз. Я 59-я Венецианская биеннале в 22-м году. Ну да, потому что был год войны уже в Украине. Там тоже было... была такая тема «Ужас снов», как бы снов, dreams, такие страшные сны и мечты.
0: Nightmare.
1: Да. И эта растерянность, так вот она постепенно никуда не делась. И тут я хочу сказать несколько слов вообще вот про Венецианскую биеннале, который последнее время начинает упрекать там в преобладании политических интересов, должна всех успокоить. Венецианская биеннале всегда была политична. Родившись в конце XIX века, во время кризиса экономического в Венеции, она, целью ее было привлечь туристов. Но в город... и продемонстрировать привлекательность города. И довольно быстро, в 20-е годы, она стала местом, где правительство Муссолини стало демонстрировать новое искусство социалистической Италии. А вслед за ним Германия стала демонстрировать новое искусство Германии, и Советский Союз состязался в гигантомании образов сильного человека.
0: И сильного государства.
1: И сильного государства, да. Поэтому Венеция наследует интерес к политике, ничего тут в этом отношении удивительного нет. И в этот раз я с грустью должна сказать, что эстетики становится все меньше, а политики и этики становится больше. То есть этика начинает вытеснять эстетику. Имеется в виду, что все больше художники начинают декларировать
0: ценности толерантного мира.
1: Абсолютно. Морализировать, вот я бы даже так
0: сказал. Хотя Оскар Уайльд правильно говорил, что эстетично, то этично. Но нет, как выяснилось.
1: Ну, знаете, вообще это проблема грустная для нас, искусствоведов, потому что мы же за пластические изыски, за мастерство технологичное, там эстетику как самоценность. И вдруг выясняется, что когда этика заходит на территорию искусства, то часто мастерство технологичное не так важно, потому что ты можешь декларировать какую-то концепцию, и она побеждает всех мастеров своей громкостью.
0: Да.
1: И вот как только биеннале открылась, сразу там несколько было скандалов, но я хочу сказать прежде всего о скандале уже превью биеннале. Это открытие павильона Вены, Австрии, вернее так, где венская художница-перформансист била в набат собственным телом, на глазах уземленной публики, поднявшись внутрь колокола, свесившись вниз головой и раскачиваясь, демонстрируя тем самым экологическую хрупкость, уязвимость.
0: Я бы сказал, что еще она демонстрировала этим самым с головой.
1: То есть, на самом деле, вот это то, о чем я говорю, да. Когда мораль заслоняет эстетику, на мой взгляд. Хотя понятно, что можно тут просчитать эффект. И первая реакция зрителей была: боже мой, как это героично, потому что это же больно телом бить о металл. Но звук издается, и звук издаваться телом не может. Вот. На самом деле, это вот была такая симуляция жертвы, потому что художница внутри пристегнула себя к набедренному поясу металлическому и, приводя свое тело в движение, раскачиваясь, она била вот этими металлическими пластинами внутреннюю часть колокола.
0: А не было ли вопроса, что это немножко профанация, если...
1: Это симуляция. Это симуляция и манипуляция, вот на мой взгляд. Кто-то мне скажет, манипуляция — это язык нового искусства. Это может быть язык нового искусства, но эстетика уходит таким образом, потому что это манипуляция на эмоциональной незащищенности зрителя. У зрителя просто нет вариантов, чтобы не испытывать триггер. Не испытывать вот это дикое совершенно сочувствие, и в этом стрессе он, значит, дальше вынужден идти, понимаете? Это, то есть у зрителя нет выбора, он зависим от спекулятивного метода художника.
0: Ну, то есть, понимаете, немножко похоже на Васисуаля Лоханкина, который по ночам там подъедал борщ.
1: Вот, поэтому, на мой взгляд, это плохое открытие Биеннале, вот я вам должна сказать. И тут хочется напомнить, что таким образом Вена в этом году почти вот синхронно дважды проскандалила. То есть Евровидение в Вене у нас прошло с долгими спорами, участвовать Израилю нет. И Биеннале открылась перформансом венской художницы, которая вот обвинила весь мир в том, что мир глух к экологическим проблемам. Я, чтобы меня зритель не упрекал в таком консерватизме, я должна сказать, я вообще за новые методы в искусстве, безусловно. И в этом отношении израильский проект мне показался очень тонким. И поэтому обязательно несколько слов о нем. Он тоже использует язык современного актуального искусства. Павильон израильский павильон на Биеннале сейчас находится в ремонте, поэтому Израиль расположился в Арсенале. Арсенал, он там на острове отдельно находится, историческое здание. И соседствует со странами Ближнего Востока, Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Саудовской Аравией, что вот символично, почти Аврамовы.
0: Аравийские соглашения.
1: Да. Вот. Минималистский и очень философский проект, и также он обращается к нашей истории и к нашему культурному коду. Значит, что он из себя представляет? Автор проекта, израильтянин румынского происхождения, Белла Симон Файнару, представил масштабную инсталляцию с большим бассейном воды, которая называется «Черное молоко». Отсылка к поэзии, где образ Паули Целана, где образ черного молока, это такой драматичный образ, отсылающий нас к Холокосту. Как
0: Паули Целан, румынский еврей.
1: Да. И тема вот этой черноты в павильоне обыгрывается очень многогранно, потому что это черный бассейн, который прежде всего вызывает ощущение чернил, да? А в Венеции первый Талмуд был написан. А затем над этим бассейном квадратной формы размещены 16 труб, из которых капает в технологии капельного орошения черная вода внутрь этого бассейна. И это тема питания сухой земли, вот черной земли, подпитка этой земли. Черное молоко — это, конечно, трагедия узников концлагерей, и у Целана там есть вот эта тема, что молоко мое было черным, да, это вот борьба была за каплю молока, чтобы продлить свою жизнь в этих бесчеловечных условиях. Черное молоко как питание, вот, поддерживающее жизнь человека, как бы из черной груди, из сохшей груди матери и так далее. То есть эта инсталляция, над которой можно было стоять, думать и вот эти... А искусство, это, оно отсылает к метафорическому звучанию, не к нарративному, а к метафорическому. И здесь удивительно тонко это было передано, и вообще вот эти вот капли, которые капали, и 42-секундная пауза, которая в память о жертвах Холокоста была. Сам проект назывался «Роза пустоты». Почему «Роза пустоты»? Потому что это вот литературный первоисточник, название инсталляции, это прямая, опять же, отсылка к Паулю Целану. В его понимании в стихотворении «Псалом» есть такая строчка, где вот воспевается пустота как потенция рождения новой жизни. И тогда вот этот черный бассейн, он воспринимается как чернота пустоты, внутри которой рождается свет. И там присутствует роза, раз название существует роза. В стекле черная роза замурована. И это тема того, что оттает вот этот лед, замуровавший эту розу, и она опять расцветет. То есть это современное искусство. Это искусство, которое тоже провоцирует зрителя, но провоцирует на осознание вот этих вот символов, вот этих знаков. И я порадовалась, что израильское искусство, как и на биеннале дизайна, переосмысливает не только светские нарративы, а уходит в глубину, поднимая даже каббалистические наши образы. Они наши, на самом деле, потому что мы живем на земле, где все эти идеи произрастали. И я всегда, знаете, разговаривая с художниками, говорю, вот вы понимаете, что израильский художник — это художник, который живет в современности и вечности одновременно, потому что мы живем внутри традиционного календаря, например. А время — это такая тема очень серьезная. Мы следуем вот этому ритму глубокой древности. Хотим мы того, не хотим, мы вовлечены вот в этот временной поток. И я увидела это вот в проекте израильского художника в Венеции. И я так рада, что биеннале не поддалось призыву бойкота, ну, как и Евровидение. И, знаете, здесь объяснение только одно, что каждый раз высказывание израильских художников и музыкантов, оно такое сильное, что оно привлекает зрительский интерес. И кто-то из организаторов, из прагматических вообще, возможно, соображений.
0: Хорошая мысль, да.
1: Я за такую прагматику, что скандал он только продвигает, а если проект будет в программе, то люди будут приходить и пытаться выяснить, а по какому поводу скандал? А что здесь такое?
0: В общем, очень правильная мысль. Вы знаете, мы тут подходим уже к финишу, и мне хотелось бы спросить, почему вы для вот этой темы биеннале, например, да, взяли песню Агаты Кристи «И там, и тут».
1: А, да-да, я чуть не забыла. На самом деле, вот закольцованность какая-то. Дело в том, что биеннале дизайна в музее Эрец Исраэль, оно проходит еще и в саду музея. И там стоят объекты из металла, камня, такие, знаете, почти необработанные. Это художники установили, такой диалог с землей, да, вот земля выдавливает из себя материал навстречу художнику. И вот мы ходим по этому парку, смотрим с сыном, и вдруг слышим музыку Агаты Кристи. Оказывается, во время открытия биеннале коллектив Агаты Кристи проводил в одном из павильонов свой концерт, и публика плавно перетекала, из павильонов выставочных в парк, слушая Агату Кристи. Но у меня тут все сложилось прямо совершенно.
0: Я согласен, но должен сделать одну ремарку. Сегодняшний бренд Агата Кристи — это Вадим Самойлов. Его слушать не надо. Нужно слушать старую Агату Кристи, когда братья Самойловы были вместе.
1: Точно.
0: Вадим еще не скотинился, ну а Глеб с уважением, со всем уважением всегда был нонконформистом.
1: Да.
0: Но песню будем слушать, это песня старой, замечательной Агаты Кристи.
1: Замечательная песня, да.
0: Здесь завершается рассказ о третьей израильской биеннале дизайна и искусства и венецианской биеннале нынешнего года, за которое огромное спасибо галеристу, куратору, арт-критику и многое Елене Шипицыной. Жду со следующими новостями из мира дизайна, музеев, галерей. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Ну а теперь Агата Кристи «Ни там, ни тут». Поехали. Поехали.

Лиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами при посредничестве Пакистана. Официальный представитель Министерства иностранных дел в Тегеране заявляет, что стороны находятся на заключительном этапе согласования меморандума о взаимопонимании. Он также отметил, что целью его страны на данный момент является прекращение навязанной ей войны. В интервью иранским средствам массовой информации официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Бакаи добавил, что меморандум включает в себя наиболее важные вопросы, необходимые для завершения навязанной по его определению войны, в том числе темы, имеющие принципиальное значение для Ирана. По его словам, после нескольких недель переговоров наметилась тенденция к сближению позиций для достижения соглашений. Информацию подготовил обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио также подтвердил, что на переговорах достигнут прогресс. По его словам, существует вероятность того, что сегодня, позднее, завтра или через два дня появится новая информация, однако на данный момент вопрос должен быть решен. Рубио подчеркнул, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. Армузский пролив должен быть открыт без взимания пошлин, а иранская сторона обязана передать обогащенный уран. Государственный секретарь особо отметил, что эти пункты отражают неизменную позицию президента Трампа. Газета Financial Times сообщает, что Соединенные Штаты и Иран близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня на 60 дней и подготовке основы для дискуссий по иранской ядерной программе. Согласно публикации, договоренности предусматривают постепенное открытие Армузского пролива, а также обязательство обсудить вопросы объединения или передачи находящегося у Ирана обогащенного урана. Соединенные Штаты ослабят блокаду иранских портов и санкции против Исламской Республики, а также согласятся на поэтапное размораживание иранских активов за рубежом. Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил в эфире Кан Решет Бет, что на данный момент все еще невозможно определить, ближе ли мы к соглашению или к очередному удару. Обстановка, по словам Данона, меняется буквально каждый час или даже минуту. Сообщения, публикуемые сейчас обеими сторонами в социальных сетях, выглядят относительно спокойными, однако в случае с президентом Трампом ничего нельзя знать наверняка. Данон добавил, что позиция президента Трампа по ядерному вопросу остается неизменным. При этом американский президент меньше говорит о других аспектах, таких как баллистические ракеты и финансирование иранских сателлитов. Но в ядерном вопросе он обозначил предельно четкую позицию, от которой не намерен отступать. Данон также опроверг публикацию в газете «Нью-Йорк Таймс» о том, что Израиль отстранен от переговоров, и подчеркнул, что контакты осуществляются непрерывно и ежедневно на всех уровнях, включая глубокие дискуссии между Нетаньягу и Трампом. Силы гражданской администрации эвакуировали сегодня 6 израильтян, арендовавших виллу в центре Ерихона. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что соседи, услышавшие крики на иврите, передали информацию в органы безопасности, после чего все 6 были переданы сотрудникам армейского управления координации и связи в данном регионе. Корреспондент КАН Кармела Минаше отмечает, что ранее сообщалось об эвакуации гражданской администрации 23 израильтян из центра Шхема. В системе безопасности подчеркивают, что въезд в зону А представляет опасность для жизни и запрещен законом. Новости спорта. Израильские спортсменки заняли лидирующие места на чемпионате Европы по виндсерфингу в Португалии. 19-летняя Тамар Штейнберг завоевала золотую медаль, а 28-летняя Шахар Тиби заняла 2 место. Как передает корреспондент КАН Йоав Барович, в мужских соревнованиях олимпийский чемпион Том Реувени занял 2 место. В завершении выпуска прогноз погоды. Завтра ожидается небольшое снижение температуры. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса. В Тель-Авиве будет 24, в Бейершеве 28, а в Эйлате ожидается до 34 градусов. Таковы главные новости к вечеру 23 мая. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом Иерушалаим.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Опять же, Маша Орлович, с подачи которой я познакомился с еще одним человеком, совмещающим в себе мощную энергетику, огромное обаяние и завидную креативность. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, художник, куратор, преподаватель, да-да, креатор Рита Кац. Приветствую и предлагаю разбить грядущее повествование на главы. Приветствуйте нас, пожалуйста, Рита.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада и волнуюсь, конечно, быть в этой студии и говорить о себе. Как-то так это очень интересно. Может, я надеюсь, что это будет очень интересно.
0: Будет очень интересно, я обещаю вам. Говорить о себе нормально, не волнуйтесь. Мы начинаем. Глава первая – это штрихи биографии. То есть родились и вперед, вы знаете, как рассказать о себе.
1: Меня зовут Рита Кац, я родилась в Одессе в 73-м году, и мое детство было вполне таким очень заурядным. Я ходила в школу, параллельно посещала занятия по музыке и закончила художественную школу с отличием, и как-то так всегда училась хорошо, и меня всегда интересовало вот во время учебы не только как бы технические приемы, но и атмосфера, и создать состояние. И вот это как бы было, наверное, самым интересным, чем я занималась, ну, в детстве. В какой-то момент мои родители и моя семья решили выехать в Израиль. И в конце 80-х моя семья репатриировалась в Израиль. И мне было 16 лет, и, наверное, я могу сказать, что я буквально выросла в Израиле. Я поняла, что как бы израильская вообще ситуация и жизнь здесь накладывает свой отпечаток, и мне надо перестраиваться. Все, что я учила в Советском, бывшем Советском Союзе, показалось здесь совсем никому не нужно, хотя мне казалось, что вот как бы основы и база, и какие-то технические приемы, с которыми все мы приехали в то время, это был таким как бы для нас, это было то, что у нас, то, что наша визитная карточка, то, как мы себя ощущали. Но здешняя как бы культура, искусство, оно не подразумевает умение техническое, вот прямо так, для этого не ставится на первое место. И поэтому мне надо было понять, что дело как бы в том, что я должна прислушаться, я начинать понимать, что они хотят мне объяснить. Я могу сказать, что даже... То есть это был долгий путь, и даже сейчас, когда я понимаю и свободно говорю на иврите, даже преподаю сама, я понимаю, сколько мне еще учить и понимать. Этот процесс, он совершенно бесконечный. И когда я приехала в Израиль, я закончила школу ВИЦО на факультете искусства, потом я закончила университет, первую степень, я педагог искусства. Потом я закончила вторую степень, и в какой-то момент я поняла, что дело даже не в учебе, а дело в том, что ты должен понимать и как-то так начинать сопереживать тем событиям и той жизни, которая с тобой происходит внутри Израиля. И одним из направлений, которое меня всегда интересовало, это было кураторское искусство, кураторское дело. И я выучилась на куратора. В Тель-Авиве есть школа, называется она «Байт Ламанут Исраэлит», «Дом израильского искусства». И я закончила факультет куратора. И это тоже на меня очень сильно повлияло. Я скажу так, что... И на сегодняшний день это, наверное, главное событие, как бы главная профессия, в которую я сейчас действительно вкладываю свою энергию.

0: и пытаюсь как-то развиваться именно в этом направлении.
1: То есть, ну, вы и куратор, вы и действующий художник, вы и преподаватель, вы все. Я хочу обратить внимание на один момент. У вас родители уехали в 99-м году в США. И у вас там большая колония. И вы поначалу-то думали, может быть, тоже об этом, но в конце концов вы поняли, что это не ваша история, а ваша история здесь.
0: Да.
1: Вот немножко об этом.
0: Ну, наверное, да, это, в этом есть некий момент, когда ты выбираешь это и заново. То есть, как бы первый раз выбрали за тебя, родители сделали выбор, мы выехали в Израиль, ты как маленький ребенок, ну, не маленький, мне уже было 16 лет, делаешь то, что родители, ну, как бы решили. В какой-то момент родители продолжают свою жизнь, строят свою карьеру, и у тебя опять есть выбор, ты опять выбираешь, но это выбор уже твой. Или ты уезжаешь, или ты остаешься, и то, что как бы выбираешь остаться и продолжать жить в Израиле и строить как бы свою жизнь и личную, как бы, и как и карьерную, это выбор. Это всегда еще раз выбор. То есть мне кажется, что все люди, которые живут в Израиле, приехавшие из Советского Союза, иногда сталкиваются с этой мыслью. Мы выбираем здесь оставаться, или мы выбираем ехать дальше. Это такой как бы момент очень сложный. Тем более второй раз, как бы, да, это эмиграция еще раз.
1: Но вы решили эту проблему для себя.
0: Да.
1: И сейчас мы будем следовать по частям все ваши функции куратора, галерейщика, и будем, так сказать, об этом говорить подробнее. Хочу вот что сказать. Ну, давайте завершим как бы главу о личной жизни у вас трое детей.
0: Да, у меня трое детей. Старшему 28, он живет в Америке. Он тоже связал свою жизнь с искусством. Он занимается... У него студия тату-арт он делает. И двое маленьких детей, 19 и скоро 18 мальчиков.
1: Душу как бы маленьких, но
0: да, ну,
1: не 3-4.
0: Поменьше, да.
1: А это будет связано все с искусством?
0: Да, они все выбрали эту стезю, когда они все занимаются искусством.
1: Ну вот такая семья, которая вносит вклад сразу в две страны, значит, да, по части искусства. Мы сейчас будем слушать первую, делать музыкальную паузу первую из плейлиста моей сегодняшней собеседницы. Я только скажу, что мы будем слушать сегодня Мати Каспи. Почему?
0: Да, я скажу такую вещь, что я связала свою жизнь с кибуцем Ханита, я там живу с 12 года, и галерея, которую я открыла в 18 году, тоже находится в Ханите, и так случилось, что Мати Каспи, он тоже родился и вырос в Ханите, и его песни, они как бы мне всегда нравились, особенно когда ты приезжаешь с другой страны, и ты пытаешься ухом найти какого-то своего композитора, и как-то все кажется, вся музыка тебе кажется не твоя. И вот он, наверное, единственный из тех немногих, который, кто с самого начала мне нравился. И потом, как оказалось, он еще и связан с Ханитой. А для меня Ханита — это сейчас дом и место, где я работаю.
1: Ну, в общем, ухо вас не подвело. Мати Каспи, давайте слушать.

0: трудом, честно, вынужден прервать композицию, совершенно замечательную, как, впрочем, все у Мати Каспи. В студии у нас замечательный человек, вот, невероятно интересный, как и многие, кого рекомендуют, Маша Орлович, Рита Кац. Рита Кац – куратор, преподаватель, художник и много еще кто. Галерея, глава вторая.
1: Окей. Итак, я, как я объяснила, живу в кибуце Ханита, и я понимаю, что мне хотелось бы каким-то образом приблизить искусство к моей комьюнити, к моим друзьям и живущим также в Ханите. И в 2018 году как раз Ханита празднует 80-летие создания кибуца. Кибуц создан 21 марта 1938 года. И это такая знаменитая дата. В Ханите есть музей Хомави Мигдаль, где он рассказывает об истории создания этого кибуца. Кибуц был создан действительно таким, каким-то таким вот было воодушевленным, было общество. Все это было снято, есть фильм документальный, как они идут в Ханиту, поднимаются на ослах, не было еще дорог. Для нас это как бы такой был большой праздник, и решили праздновать его очень красиво, и целый год. Для меня это был такой как бы момент, когда я подумала, вот, было бы неплохо создать галерею, 18-й год, 80 лет кибуцу. Это как будто бы праздник такой, подарок на день рождения, галерея современного искусства. Mm-hmm. Меня очень поддержал мои как бы коллеги. И в этот момент я поняла, что людям важно. И я решила пойти дальше. Галерея была создана, и первый год она представляла в основном художников, которые связаны с Ханитой. Первым художником был Одед Едаая. Сегодня Одед Едаая возглавляет школу Миншар, где он преподает и искусство, и фотографию, и киноискусство. Он родился в Ханите, его отец был одним из создателей музея, он очень поддерживает галерею, и вот он как бы согласился, и мне было это очень приятно, и произошла выставка, и я переведу это на русский как «Ветвь героев», на иврите она называлась «Анавшель Гибурим», который рассказывает о Ханите, о тех переживаниях и тех мыслях, которые говорят об обществе и о новых как бы изменениях в этом обществе, потому что мы все знаем, что кибуцы потихонечку не то, что они распадаются, но они каким-то образом перестают быть теми кибуцами.
0: Да, прежний облик, да.
1: Вот, эта выставка была связана именно с этими моментами. После этого были еще многие выставки именно художников, которые связаны с Ханитой. И постепенно, в 2019 году уже я приглашала художников, которые приезжали и из Тель-Авива, и из Иерусалима. И таким образом я сделала довольно много выставок. Таким образом, Министерство культуры поддержало эту галерею. И сегодня она спонсируется и не только кибуцам, и государством.
0: А я хочу сказать, что, в общем, вы ее назвали Гвуль, потому что Ливан, вот он.
1: Да. В общем-то, Ханита – это очень красивое живописное место, которое находится внутри заповедника, там вокруг лес Ханита и действительно граница с Ливаном. Очень близко. То есть буквально граница кибуца – это наша граница с Ливаном. Я назвала эту галерею «Гвуль» на иврите. Да, это «Гвуль» на иврите, на русском это «граница». И выставки, которые я делаю там, связаны не только с этим понятием, как и в географическом понятии, но это именно некая граница, которую мы все всегда пытаемся увидеть, да, какие-то границы между идентичностями моими, например, кто я, потому что я все-таки совмещаю в себе и не только как бы еврейскую культуру, но и ту культуру, с которой я приехала когда-то.
0: То есть граница здесь многозначный символ. Да, это и это реально или да. Я хочу сказать, что и сейчас проходит замечательная выставка там, да. Маша Орлович и Тена, да, Соостера.
1: Да, для меня это была такая маленькая победа. Все-таки мы 2 месяца были закрыты сейчас из-за войны. И я все ждала, когда же можно будет открыть. И 9 мая, как раз День Победы, мы открыли выставку «Тева Адварим», Маша Орлович и Тена Шустер, которые такие очень героично приехали на это открытие. Я немножечко была даже так... Я думала, что будет, конечно, все хорошо, но такого количества людей, которые были... Что это действительно для меня был такой как знак, что да, ты делаешь правильное дело. Несмотря на войну, несмотря на бумы, которые слышны где-то там вдалеке, все равно люди хотят посмотреть на искусство, встретиться друг с другом, поговорить. Потому что галерея — это не только как бы посмотреть, это именно встреча людей с художниками, с друзьями. Это событие, которое связывает мою как бы комьюнити и с людьми, которые приезжают специально и привозят свои прекрасные работы. Очень красивая выставка получилась. Если кто-то хочет приехать, я буду очень рада.
0: А у меня вопрос. Значит, когда мы с вами общались до эфира, ну, трудно было как бы не обратить на это внимание, что за время войны вы сделали 5 выставок, и, в общем, ваши коллеги помогли вам это сделать, и поэтому ваши выставки происходили... невозможно было сделать на месте, но, значит, и в Маалоте, и в Тель-Авиве, и в общем, мысль о том, что все жестокие конкуренты друг другу некоторым образом подкорректировались.
1: Да, я была очень тронута. На самом деле, мы были все эвакуированы после 7 октября, конечно, выставки я не могла уже делать в Ханите. 2 года я делала их в других местах, но у меня было такое как бы интуитивное ощущение, что нужно продолжать, что каким-то образом, хотя как бы Министерство культуры сказало мне: мы все понимаем, мы тебя поддержим, ты не волнуйся, мы все понимаем, можешь не делать выставки, ты не одна такая, есть еще музеи, галереи, которые в таком же состоянии и положении. Мы все понимаем. Но я решила не рисковать и подумала, наверное, все-таки нужно продолжать делать выставки, и мои коллеги меня начали приглашать. «Приезжай к нам, давай у нас сделаешь выставку «Галерея Гвульп». И «Галерея Гвульп» начала путешествовать. Происходили выставки «Галерея Беньямин» в Тель-Авиве, в Гиват-Хавиве. Огромное спасибо Атар Гева, который действительно много сделал для того, чтобы там произошла выставка. Выставка в Гешеразиве, в Маалоте, в Рамат-Менаше. Буквально как бы действительно я успела сделать... прямо даже, я могу сказать, даже больше выставок, чем я делаю обычно. И хочу сказать огромное спасибо моей коллеге Миталь Килемни, которая позвала меня сделать выставку в Маалоте. Выставка называлась «Эйнхур». Это выставка о Ханите. 2 художницы... Дорон Овед, она как бы фотограф, и Эфрат Кади, она делает объекты из материалов, которые она находит в лесу. И эта выставка была действительно большим событием, потому что в мае 24 года, когда север уже был так скажем, были сирены и в Маалоте тоже, и тем не менее люди эвакуированные восприняли это открытие как какой-то как бы знак и какой-то как бы...
0: Это символ того, что
1: они приехали со всего Израиля, потому что действительно моя комьюнити была разбросана по всему Израилю, кто где жил. Все приехали, все, чтобы встретиться, чтобы обняться, чтобы поддержать друг друга, чтобы сказать добрые слова. Конечно, выставка это была, наверное, самое такое трогательное открытие, где было много слез, много обнимания такое как бы действительно очень приятное. И с тех пор я поняла, что действительно именно во время войны вот эти моменты искусства, они такие маленькие, но они дают нам ощущение какого-то какой-то вот надежды на лучшее будущее, на тишину.
0: Ну, Рит, мне кажется, что если не искусство, больше тогда верить и надеяться не на что. Это только искусство и может нас каким-то вывести, каким-то
1: да,
0: образом.
1: Да, наверное, это правильно. Я могу сказать, что даже художники... А потом я как бы обращалась опять к этой теме. Выставка, которая прошла в музее Бейт Лухаме Агитаот, это музей Холокоста, который находится... в кибуце Бейт Лохаме Агитаот вместе с куратором Лилах Эфраи мы сделали выставку «Нуфим Миштаним» для художников, которые действительно работали во время эвакуации в разных местах. И я дала этому название «Нуфим Миштаним». В этой выставке есть надежда. И эта выставка прошла с большим успехом. Они много писали, была даже снята программа «Каны Хадесре» в телевизоре. Ну, на иврите все, конечно. Вот, приехало телевидение, и это было очень приятно, и не только приятно, и как бы я ощутила, что вот именно в том, что люди продолжают рисовать, делать скульптуры, делать видео, фотографировать. Выставка была из разных как бы стилей, да? Это дает им на русском это, на иврите, шфиют, какое-то вот ощущение реальности более нормальной. Вот это зыбкое ощущение того, что
0: прочность
1: происходит.
0: Прочность да. бытия, как бы, да? Да. да? да, абсолютно с вами согласен. И я могу сказать, что галерея Ханита это Гвуль, это самый удачный ваш проект, самый эффектный, самый крутой.
1: Да, это один из самых, ну, на сегодняшний день, да, это очень важный проект, потому что он действительно дает мне ощущение, что это еще не предел, конечно, я всегда, у меня параллельно еще несколько проектов, но он как бы один из главнейших проектов на сегодняшний день, и я надеюсь, что он будет развиваться, потому что на сегодняшний день галерея расширилась. Я получила еще помещение, в котором будут проходить выставки видеоарт. То есть если до войны оно было маленькое таким, маленьким пространством, на сегодняшний день это уже большое пространство, и я надеюсь, что оно будет расширяться.
0: Хорошо, ну так что это замечательно. Давайте сейчас послушаем, опять же, Мати Каспи и вместе со Шломо Гронихом, значит, и после этого мы пойдем к следующей главе.

0: А в студии у нас по-прежнему Рита Кац. И я хотел бы, Рит, поблагодарить вас за то, что вот какую-то вы дарите и подобранной вами музыкой, и своим рассказом ощущение, что мы-то прикасаемся только к верхушке айсберга, когда говорим об отдельных выставках, mm-hmm. как об отдельных песнях. Понимаете, там сокрыто очень многое, вы это многое как бы обозначаете. Вот сколько кураторов стоит за каждой выставкой, о которой вы рассказываете. Это как... публика, которая знает замечательно творчество великих певцов, как бы эстрадных, замечательных. Mm-hmm. И ты чувствуешь эту атмосферу, и ты понимаешь, что это не просто так. Человек вышел, или два человека вышли, спели песню. Там за этим гораздо больше. Все, у нас mm-hmm. третья глава «Дом израильского искусства». Рит Кац, продолжайте, пожалуйста. Mm-hmm.
1: Итак, в какой-то момент я, уже будучи куратором галереи, решила пойти поучиться. Я люблю вообще учиться, и тут как
0: мы
1: бы...
0: Мы поняли.
1: Да. Ну, конечно, когда была корона, я думала, все-таки мне нужно пойти туда учиться, когда это будут уже не зумы, а это было действительно фронтальное обучение, потому что главная цель моя была действительно встретиться с людьми, рассказать о галерее. Галерея все-таки находится на периферии, это очень далеко. И для того, чтобы она каким-то образом продвигалась, мне нужно все-таки быть... на виду. Я это говорю, как бы быть бы фронт. И одним из таких вот моментов была возможность вот это вот пойти сделать туда куратор на русском, я не знаю, как это сказать, диплом куратора.
0: Ну, так, да.
1: Да. Вот. И, значит, действительно, обучение, я могу сказать, что я могу очень порекомендовать, если кто-то думает, куда бы ему пойти. Здесь это очень приятно. И атмосфера, и очень профессиональное обучение, все это было. Но что я хотела отметить именно в конце обучения, у нас была такая большая выставка в музее Яфа, называлась она «Антропокан». Бэтсом называлась она Афраа, но она связана была с темой антропокан, антропоцин. Это как бы влияние человека на наш мир. И, конечно, если мы об этом начинаем думать глубже, то влияние, конечно, оно не очень... То есть оно отрицательное. И вот эта вот выставка дала мне возможность немножечко подумать об этой теме. Что именно тема экологии, она в искусстве имеет такой живой как бы дискус. И многие художники занимаются этой темой не только в Израиле, но и во всем мире. И, наверное, это навело меня на мысль, что галерея должна расширяться не только как бы и получать еще помещения, а именно искать возможности делать выставки в заповеднике в нашем лесу. И мы сейчас как раз работаем вот именно в этом направлении.
0: Можно я на секундочку, так сказать, вас прерву, если вам неудобно самой сказать, то вот когда мы с вами встречались до эфира, это было буквально в тот же день, ну там неделю назад это было, в тот же день, когда вы выступали на десятилетии, да, и вас выбрали в числе трех выпускниц за все 10 лет, и вы читали доклад.
1: Да, я читала доклад именно о своей работе, о том, как я вижу именно кураторское как бы дело во время войны и в таких экстремальных ситуациях, в которых мы как бы всегда живем, особенно во всем Израиле, ну, на севере.
0: Но вы это знаете лучше других.
1: Да, это действительно.
0: Вот, так что я хочу обратить внимание, что за 10 лет трех человек выбрали, и вот нашу гостью одной из...
1: Мне было это очень, да, мне было очень это приятно, и я подготовилась, я сделала мацегет, и вот я понимала, что вот именно вот, это вот этот момент, когда ты видишь работу куратора не только как человека, который красиво развешивает картины внутри белого пространства, а именно ищет средства и ищет возможности сделать искусство ближе к людям, сделать его полезным. Искусство, в принципе, ищет всегда моменты, как бы быть полезным. А именно современное искусство. И в данный момент я поняла, что у меня есть такой шанс, потому что именно вот как бы географически как бы галерея находится внутри такого заповедника. И мои коллеги тоже меня очень поддержали, и я вот планирую, и надеюсь, что действительно все произойдет так, как я планирую, что будет в 27-м году весной фестиваль, на котором будут приглашаться художники, которые занимаются именно этой темой, экологическое искусство, экофеминизм. И я дам им возможность сделать выставку, не только выставку, но и поработать вместе с моей, с моим как бы комьюнити, и поработать, пожить в Хоните, и в конце сделать выставку, которая будет доступна всем желающим, кто приезжает путешествовать.
0: Очень дерзкая, классная идея. Это мы уже так в главе 4 находимся, Амута. Что вызвало, так сказать, появление такой смелой идеи, в общем?
1: Дело в том, сейчас я как бы, дело в том, что я давно думала об этом. Ну вот как раз мы так плавно перешли уже в четвертую часть. Я давно думала о том, что о смыслах. То есть вот, наверное, в какой-то момент ты делаешь себе такой как бы, ты задаешь этот вопрос. А в чем как бы смысл искусства сегодня? Насколько я могу быть полезным? И в один из прекрасных как бы дней я встретилась со своей коллегой, подругой Эфрат, и она показала мне, чем она занимается. Она живет в доме, который своими окнами выходит прямо на Ливан. То есть то, что она видит в себя в салоне, это она видит другую страну. Она очень красивая и зеленая в том
0: могла
1: смысле.
0: Могла бы брать деньги за вход в свою квартиру.
1: Да. А внизу находится кусочек леса, который оставил такой как бы, он стал неким таким, я бы сказала, что это ее студия. Это студия Эфрат. Она занимается экологией и это преподает. И в этом месте, где она живет, находится такая как бы рецуат яар. Хорыш-ТВ, я бы сказала, это такой как бы вот природный лес именно, не посаженный, а вот выросший действительно природным. И она начала плести там террасы из лиан, и это выглядит очень красиво, но это имеет именно экологический смысл. Это помогает воде потихонечку проникать в эту скалистую почву, потому что там действительно вырастить дерево именно это сложно, потому что почва там очень скалистая, и это очень сложно. И она помогает лесу, и вот этот вот как бы термин антропоцин в ее ситуации выглядит более таким положительным, потому что она именно помогает лесу. И ее искусство, оно не просто, это не просто красиво, но это действительно есть в этом какой-то эффект экологический.
0: А как ей пришло в голову плести лианы вообще?
1: Она, да, это действительно, это хороший вопрос. Она бамитхума клия. То есть она, в принципе, она себе сидела, плела корзинки на своем балкончике из лозы, и для нее это как бы это ее техника. Но когда она пошла вниз в лес, и она увидела, что природная лоза висит прямо на деревьях и мешает им расти, то есть она их заглушает, и там невозможно пройти, потому что свет даже не проходит в некоторых местах. И она решила, что вот этот природный материал, если его положить на землю действительно дать ему направление, нужное направление, то это будет уже совсем другая ситуация, именно экологическая ситуация в этом месте, где она живет. И когда ее поддержали многие активисты, и на этой как бы почве мы начали думать, как же это все продолжать. Мы создали Амуту. Амута называется Дерехаяр. Это такая гранизация. Мы все активисты, и не только как бы связаны с экологией, но связаны и с искусством. Там в этом как бы в нашем нашей как бы общине такой есть люди, которые занимаются и искусством, и наукой, и именно пермакалчер. Это такая, значит, тоже наука. И И вся вот эта вот атмосфера этого леса, и особенно после войны, где там действительно много изгорело и много снарядов попадало, то есть это все нужно расчищать и приводить в порядок. То есть как бы человек действительно оставляет после себя много.
0: То есть если бы людей не было, на планете было бы гораздо лучше, как я понимаю.
1: Ну, можно и так сказать. Но если мы уже есть, то хотелось бы, чтобы мы как бы давали отчет, что мы оставляем после себя, и пытались каким-то образом это изменить или меньше вредить.
0: Можно сказать, что вы как бы переняли эстафету от вот этой вашей знакомой...
1: Да, Эфрат Кади.
0: Коллеги, да, и вы это ему той продолжили ее дело, так сказать.
1: Мы, вот. Да, мы продолжаем делать еще проекты. Сейчас мы получили пожертвования, очень приятно. И мы эти деньги тратим на то, что мы расчищаем лес. Это первая ступень. Сначала нужно все расчистить, потом мы будем делать фестиваль, потом мы будем делать выставки. То есть у нас большие планы. И надеюсь, что все, что мы планируем, действительно произойдет, потому что ну, мы как бы каждый день мира и наверное, тишины для Ханиты — это действительно «Лёму ван мейлав», как говорится на иврите.
0: А 2027 наметили вы дату. Но это довольно быстро, если учесть объем работ, которые нужно сделать.
1: Да, потому что мы уже начали об этом... Как бы, да, мы уже работаем над этим. То есть все это происходит уже сегодня. Но к 2027 году мы планируем это уже как бы завершить, потому что действительно много работы. И могу сказать, что в ноябре будет выставка в Яр-Бирья. Это тоже наши коллеги, это тоже Амута. И это тоже север страны, и поэтому мы не хотим, как бы, чтобы это было в то же время, и мы пытаемся, как бы, то есть они будут в ноябре, а мы будем уже, наверное, где-то ближе к Песоху делать свой фестиваль, чтобы вообще, как бы, север, он, люди вернулись, они хотят жить мирно, они хотят творить, они хотят путешествовать, они хотят смотреть на выставки, ходить на концерты, так что мы вернулись в Ханиту для того, чтобы развивать дальше наш лес, нашу культурную жизнь и придумывать еще интересные культурные события. Почему бы и нет? Как бы.
0: Ну, вообще, надо сказать, что вот такой фестиваль на природе, я думаю, что зайдет многим художникам, которых в условиях галереи, допустим, что-то стесняет, и желающие найдутся в большом количестве, думаю. Я, учитывая, ну, и склонность современного искусства к каким-то выходящим за рамки галереи проектам.
1: Да, именно так. То есть есть очень много художников, которые работают именно, и художники, которые занимаются перформансом, sound installation, playbiki, есть очень много. И, конечно, и пласти, аманут пласти, то есть как бы какие-то объекты, которые тоже будут связаны с теми материалами, которые находятся уже сегодня в лесу. Это могут быть камни, это может быть дерево. То есть,
0: ну, что вы думаете о зрителях потенциальных, которые придут? Да?
1: Зритель потенциальный, он идет с рюкзаком по своей дороге и встречает, конечно, искусство на своем пути. Вот я так это себе представляю, что ты как бы идешь в поход, смотришь на красивое небо, на красивые горы, на вид на Ливан, и мирное небо, и при этом еще есть какие-то арт-объекты, которые встречаются на пути твоем, когда ты идешь со своей семьей или с собакой, не знаю, с кем ты там гуляешь, и вот так вот я это представляю, такое вот такое событие.
0: Слушайте, ну, события довольно интересные, во всяком случае, не так много подобных событий, и я думаю, что я не знаю, как его будут посещать элитные критики израильские, которым тоже нужно будет откликнуться, с какой собакой приедут они, так сказать, с каким
1: они
0: рюкзаком.
1: Да, они,
0: но, окей,
1: почему бы нет?
0: Скажите мне, пожалуйста, вот что вас, я бы сказал так, держит, вдохновляет и дает столько света и оптимизма в наше, ну, я честно скажу, не очень оптимистическое время. То есть мир охвачен какими-то разборками бесконечными, это не в нашем только масштабе, не в нашем регионе, а практически повсюду. Вы человек, как будто ничего этого не знающий, пришедший с охапкой света, сказал бы я.
1: Да.
0: Вы абсолютно выглядите умиротворенным человеком, очень цельным и совершенно не растерянным перед тем, что каждую минуту, возможно, фиг знает что, скажу я.
1: Да, да, события меняются каждый день, каждую минуту. Я бы так сказала. То, что мне помогает, это мои коллеги. Это то, что я занимаюсь волонтерю много. Это важно для человека, который действительно ищет смыслы. И ему хочется чем-то повлиять на свою комьюнити и помочь другим людям. И в данном случае и лесу тоже, и животным, которые живут в лесу. И поэтому как бы это дает мне очень много энергии и силы, я бы так сказала. Кроме того, что я занимаюсь своим любимым делом, что это тоже очень важно. И галерея, и искусство, и преподавание в университете, и мои студенты. Мне это все очень нравится, то, что я делаю.
0: Ну, тогда я, простите, не в защите спрошу, а у вас остается время для того, чтобы рисовать самой?
1: Ну, вот да, это такой вопрос. Вот это момент, который я еще себе должна...
0: А тогда кто вы? Вот для себя. Значит, вы куратор, вы волонтер, вы художник, вы преподаватель, вы все что угодно. Кто вы больше? Кто вы, значит, Рита Кац, тире... куратор, Рита Кац, значит, художник, Рита Кац, преподаватель, там, здесь, в 10 местах. Кто вы для себя?
1: Для меня я, наверное, все-таки человек, который люблю жизнь, природу, люблю свою семью, своих детей.
0: Рит, вы мне простите,
1: вот сейчас... Но мне кажется, что это важно, это, наверное, я. А то, что я делаю, чем я занимаюсь там помимо этого, как я себя развлекаю и как я себя, какие вещи я делаю помимо семьи, и мне кажется, что я не могу сказать, что я вот только куратор, нет, я только преподаватель, я только... Мне нравится, что я всего по чуть-чуть, мне так нравится, мне кажется, это для меня подходит, подходящее, вот, если я так подумала бы, кто я.
0: Ну, как бы это человек... Вы знаете, это просто вопрос, который, о котором мне говорят и музыканты. Там, в жизни каждого человека наступает момент, когда он вдруг спрашивается, я кто? Я музыкант или я занимаюсь, допустим, глянцевыми журналами? Я зарабатываю там-то и там-то, или я пишу музыку и остаюсь без денег? То есть, как бы, это вопрос, который, в общем, нужно периодически... Похоже, у вас не стоит этот вопрос.
1: Нет, я себя не мучаю. Вот делай только кураторство. Нет, делай только искусство. Я перестала как бы себя так загонять себя в какие-то рамки. Мне подходит, что я все время делаю разное.
0: А это когда мне... вам лучше всего? Тогда подкопаюсь я. Когда вам лучше всего? Когда вы ощущаете себя в полном умиротворении с собой?
1: Наверное, когда я нахожусь среди людей. Вот, мне кажется, вот работа с людьми мне ближе. Быть художником одиноким в своей студии, рисовать картины сам с собой. Я могу это делать, но очень какое-то короткое время. Мне нужно сразу пойти и всем рассказать о том, что я делаю и чем я занимаюсь. Поэтому как бы как куратор это мне доставляет много удовольствия и много энергии, потому что я внутри комьюнити, я внутри с людьми. И вот это, мне кажется, мне больше ближе как бы для моего характера.
0: А, тогда два вопроса. Значит, один будет последний, а этот, соответственно, предпоследний. В какую сторону искусства направлены вот ваши дети израильские, так сказать?
1: Мои израильские дети. Мои израильские дети, они совсем израильские. Они даже не знают русский. Они действительно...
0: Это вы зря их лишили одного язычка, как бы вот попутно.
1: Так получилось. Ну, в общем, они действительно совсем израильские. Для них Израиль — это, конечно, родной дом. Они не знают еще, чем они будут заниматься в будущем, но на сегодняшний день, мне кажется, любить искусство и понимать его, это, мне кажется, одна из важных частей своего, как бы, образования. Поэтому я не давлю на них, мне кажется, они должны сами выбрать, что им интересно, но то, что моя дочка ходит со мной на выставки, на фестивали, ей нравится, она слушает, она внимательно все слушает, мне кажется, что это для нее как бы такой, как, может быть, в какой-то момент это будет ее хобби, Я не знаю, кем она станет, она еще сама не знает, по-моему. Но, ну что, я могу, я...
0: Окей. Теперь последний вопрос, который я задаю всем абсолютно. Это вопрос прочерк. То есть вопрос, которого я не задаю, а вы должны на него ответить. Ну, я облегчаю это дело. Значит, вот у вас есть минута времени. Вы сейчас вообразите себе ту аудиторию, для которой вы обращаетесь. Может быть, это ваши дети, а может быть, это ваши коллеги и кураторы, а может быть, это наши все радиослушатели бесценные. Вот придумайте себе за минуту аудиторию и обратитесь к ней с... Ну, не знаю, скажите, что вы сейчас чувствуете, о чем вы сейчас думаете. То есть с каким-то главным посылом просто обратитесь к тем, кому вы хотите обратиться.
1: Я могу сказать, я думала об этом как раз ехала в поезде и подумала об этом. Я думаю, что мечты сбываются, что нужно мечтать. Все, что я себе когда-то мечтала и даже не знала, будет, не будет, все сбылось пока. Мне казалось, когда я приехала, вот я сейчас подумала, вот если бы я в 16 лет все-таки, когда мне хотелось быть частью этого общества, чтобы меня знали, понимали, встречали, и мне казалось, что это совершенно невозможно. А на сегодняшний день это так возможно, и я считаю, что люди должны мечтать, что люди должны придумывать себе интересные проекты и их воплощать в жизнь. И вот я бы так сказала, в моей жизни это произошло, и я желаю, чтобы у всех так произошло тоже.
0: Рита Кац, мы вас услышали здесь. Сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. Рит, спасибо, что провели этот час с нами. Я желаю реализации всех ваших планов, проектов, экспериментов, и желаю нести свет, как вы это делаете сейчас.
1: Спасибо большое.
0: Удачи вам. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Сейчас слушаем еще одну композицию от Риты, и это, конечно же, опять «Мать и Каспий», на этот раз с оркестром. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.
2: C'est ça.

лахти моя, вышама ти басколь, то сестир, бинги.

лица, хоть рой их форштамен. Боже, гейсте, спади сюда.

отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящие про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые.

Мы в этой жизни только гости. Немного погостим и станем уходить, кто раньше, кто поздней. Все поначалу было просто, чем дальше, тем трудней. И жизнь летит быстрее, и мы бежим.

стекает струйкой воска, тихо жизнь моя, и нет пути назад. Никогда не клянись, не обещай, что проживешь как надо жизнь. Взгляни судьбе, взгляни судьбе в глаза. Мы в жизнь приходим по закону всевластвующей судьбы. На смену тем, кто был, и тем, кто не успел. Все будет как угодно Богу. И может, я спою

беспредел моему.

и обращаюсь с требованием веры и с просьбой.

0: Знаешь, мне кажется, у них все получится. Как ты думаешь?
1: Поживем, увидим.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в рамках программы классической музыки я хочу вас познакомить, если вы не знакомы, или напомнить вам о коллективе, который появился в начале 60-х годов в Париже как группа бэк-вокалистов под руководством человека, которого звали Уорд Свингл. Мы говорим о коллективе, который называется The Swingle Singers. Уорд Свингл. Гений, на мой взгляд. Коллектив этот работал с такими музыкантами, как Эдит Пиаф, Мишель Легран, Шарль Азнавур. Но вскоре у основателя этой группы Уорда Свингла появилась идея исполнять вокальным ансамблем инструментальную музыку, музыку классическую. Их дебютным альбомом стал джаз Себастьян Бах. Этот альбом принес ансамблю мировую славу и первую премию Грэмми. За Бахом последовали произведения Вивальди, венских классиков, романтиков, народные песни, джазовые композиции. В первый состав ансамбля входили сам Уорд Свингл и его коллеги, все из Франции. Но в 1963 году эта группа продолжила свою работу и записала первую пластинку «Джаз Себастьян Бах», которая получила премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист». А также эта запись и две последующие получили Грэмми уже в номинации «Лучшее хоровое исполнение». И альбом этот дебютный получил совершенно замечательные отзывы от кумиров самого коллектива, которыми были Элла Фицджеральд, Ягуда Минухин, Гленн Гульд и многие другие. Ансамбль сейчас базируется в Лондоне, не в Париже. Репертуар их насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров. Но поскольку мы говорим о классике, я предлагаю сегодня услышать и самим узнавать те или иные произведения классического репертуара. The Swingle Singers.

Есть редкие, отмеченные Богом натуры, существо, все существо которых – поэзия. Вот таким был Борис Пастернак. О нем мы сегодня говорим в программе «Культурный код». С вами Таня Барская. Человек, которому было дано говорить от имени облаков, дождя, звезд, ветра. Человек, который находил такие потрясающие слова, вечные слова о вечном, о мужской страсти, о женской слабости. Это был поэт, которому был свойственен космический размах чувств. Стихи слагались на взрыв, то, что называется. Если мы отдельно с вами вспомним историю с романом «Доктор Живаго», она действительно стала очень известна тогда в Советском Союзе, она стала известна вне Советского Союза. Стоит лишь подчеркнуть, травля Бориса Пастернака, которая, можно сказать, привела в итоге к его гибели, началась не из-за романа «Доктор Живаго». Он лежал в редакции «Нового мира», его обещали напечатать, из-за присуждения Нобелевской премии что сказать? Скандал не хотели устраивать до последнего, боясь испортить новый имидж Советского Союза. Тогда к власти только пришел Хрущев. Возможно, что все сошло бы на тормозах, на нет, без публикации романа «Доктор Живаго», но и без той дикой травли, которая имела место. Это все развернулось осенью 1958 года. Если бы книга на Западе пользовалась умеренным успехом или не имела бы этого успеха вообще. Но роман, он так выстрелил. Он получил самую престижную из литературных наград. Этого сановники стерпеть не могли. И эта травля, она убивает всех. Она убивает практически каждого. Если не физически, то ломает душевно. И к несчастью, гениальность Бориса Пастернака оценили прежде за рубежом, не на родине, там, где это было ему нужно. 23 октября 1958 года Шведская академия присуждает премию по литературе за значительный вклад как в современную лирику, так и в области великих традиций русских прозаиков. За 2 года до ухода из жизни Пастернака им было получено около 30 тысяч писем и поздравительных телеграмм со всего света. Зинаида Николаевна Гаус предвкушала, какое платье она наденет для поездки в Стокгольм, для получения премии. Но к Пастернаку пришел старый друг по фамилии Федин, сосед по даче, который заявил, что будет говорить с ним как официальное лицо, и потребовал, чтобы тот немедленно отказался от премии. Иначе на следующий день, уже в завтрашних газетах, это будет расцениваться как предательство. Поэт сказал, что он этого не сделает. Пастернак знал, что за поиски правды расплачиваются. И, собственно, мы с вами были свидетелями. Вы это знаете, мы это читали, мы это видели не раз и не два об таких примерах. Пастернак тоже знал за поиски правды во все времена человека травили. Не случайно в первом варианте «Фауста» он писал: «Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали по воле черни с самых давних дней». Разве не так? И вот с этого дня началась травля поэта, той самой чернью, о которой он написал, вплоть до физической. Это было страшно, когда люди, которые казались близкими ему, отворачивались. И, конечно, поэт был, я думаю, вы эту фразу помните, как зверь в загоне. Об этом своем состоянии он же и написал в стихотворении «Нобелевская премия». «Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно». Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей.
я весь мир заставил плакать над красой земли моей.

Стихотворение Бориса Пастернака «Никого не будет в доме» на музыку Михаила Таривердиева в исполнении Сергея Никитина. Вы, конечно же, это помните, вы это знаете. «Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин». Пастернак написал это стихотворение в июне 1931 года. Оно позже вошло в сборник «Второе рождение». Большинство его произведений создавались по следам разрыва с первой супругой и женитьбе на Зинаиде Нейгаус. Известно, что Пастернак сразу понравился Зинаиде Нейгаус, но поэзия его показалась тогда женщине труднодоступной для понимания. Это цитата. Тот ответил, что для нее готов писать проще. Действительно, последующие его произведения были лишены вот той мучительный, это тоже цитата, и ненужные сложности. Так это называл литературовед Александр Жалковский. Сейчас никого не будет в доме, и, конечно, мы с вами знаем в первую очередь как романс, самый настоящий, из телефильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдара Александровича Рязанова. После того исполнения, проникновенного, настоящего, чувственного Сергея Никитина, Пастернак, который в 70-е годы был еще тогда не самым благонадежным автором, стал гораздо популярнее среди советских читателей. И это факт. И у многих из нас действительно эта песня, даже без относительно стихотворения, ассоциируется с домом, чем-то очень теплым, чем-то своим. И мы, конечно, понимаем, почему. Эта песня, которая была так душевно, так потрясающе исполнена Никитиным, стала родной, когда ты не учишь наизусть стихотворение либо песню, и ты ее знаешь, ты ее чувствуешь, ты ее любишь.

задернутых гордин, не задернутых гордин. Только белых мух.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

Следующее стихотворение. И вновь Александр Градский. Именно в его исполнении мы услышим строки Бориса Пастернака и стихотворение «Как не в своем рассудке». И это стихотворение относится к очень раннему Борису Пастернаку. Оно датируется вообще 1919 годом. Мало известно широкому кругу читателей. «Как не в своем рассудке, как дети ослушания, облизывались сутки, шутя мы осушали». Это стихотворение, как я уже сказала, Борис Пастернак написал в 1919 году. Абсолютный образец ранней лирики автора. Бодрость, молодость, задор, запал, любовь к окружающему миру, несмотря на неприглядность во многом этого мира. И, наверное, стоит вам и мне в свое время однажды услышать музыкальную версию «Зимнего утра» или «Как не в своем рассудке» его второе название. И, наверное, уже сложно читать это стихотворение с другой интонацией. Эта песня вошла в альбом «Флейта и рояль». Певец назвал его вокальной сюитой на стихи Маяковского и Пастернака. Кто, как не Александр Градский, смог при помощи музыки и своего уникального голоса передать достаточно сложный смысл этих стихов? Слушайте.

когда я сейчас читала эти строчки, я вспомнила Набокова. Может быть, кто-то из вас тоже обратил внимание, как будто только что произошла невольная, а может быть, вольная перекличка с Набоковым. «Какое сделал я дурное дело? И я ли разлатитель и злодей? Я заставляющий мечтать мир цель?»

белой, о бедной девочке моей. А, кстати, у Пастернака ведь был и черновой вариант, что, в общем, естественно. Там были другие строчки. «Все тесней кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. А с такой петлей у горла я хотел еще пока, чтобы слезы мне утерла правая моя рука». «Правая рука» — это Ольга Ивинская. В тот момент у них был разлад после очередной семейной сцены. Они не виделись какое-то время. Как же было тяжело Пастернаку. И как мало ему времени оставалось от начала травли до победы этой травли и до ухода его из жизни. Это очень больно. Союз писателей тогда единодушно исключил Пастернака из своих рядов. Стенограмма позорного собрания была опубликована 30 лет спустя, это был 88 год, в советской культуре, где поименно указали всех, кто поднял руку, вы знаете эту фразу, и поражало обилие действительно талантливых людей в том списке, кто поспешил заклеймить, кому было комфортно согласиться. Там были и Сильвинский, и Солоухин, и Шкловский, Слуцкий, Вера Панова, Мариэтта Шагинян, Лефашанин. И не все выступавшие были искренни, многие боялись. Я их не оправдываю, но это и в то время было понятно. И в 58-м, и до 40-х, к сожалению. Интереснейшее стихотворение Пастернака хочу вам напомнить еще одно. Их так много, но я просто выбираю, может быть, те, которые вы забыли или не слышали в эфире в виде песни. Это стихотворение называется «Вальс с чертовщинкой» на музыку Александра Лущика в исполнении прекрасной Елены Камбуровой. «Мир — это музыка, которой надо найти слова». Это как раз фраза, которую сказал сам Борис Пастернак. В данном случае так и получилось. В комментариях зарождается диалог, иногда нешуточные споры, и читатель становится таким идейным вдохновителем многих тем, которые потом появляются на страницах журналов и статей. И «Вальс с чертовщинкой», он, на мой взгляд, совершенно замечателен, не говоря о том, что это голос самой прекрасной Елены Камбуровой. Стихотворение это датировано 41-м годом, оно изначально носило название «На Рождество», «На Рождестве», но позже все-таки автор его переименовал. В стихотворении идет речь о прекрасном празднике, о том, что все-таки есть домашний очаг, что прекрасно. И несмотря на многочисленные перечисления и почти речитатив, а он есть, стихи эти прекрасно в итоге легли на музыку. Великолепие выше сил, туши сепии белил, синих, пунцовых и золотых, львов и танцоров, левиц и фронтих. Но тут я замолкаю, потому что есть Елена Камбурова.

вечно куда-нибудь их занапастишь. Ставни, ворота и двери на крюки. Верхнюю комнату

欢喜画面，水しかさ水しか。

0: Трагедия Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Давайте вспомним о его таланте переводчика. Давно стали классикой. Они переиздаются в разных странах. Они переиздавались и в России чаще всего. Стихотворение же «Гамлет», которое создавалось, вероятнее всего, по следам знаменитой истории о принце датском, это тоже классика. В феврале 1946 года поэтический перевод впервые публично прочитали в клубе Московского университета. Тогда же была создана первая редакция этого стихотворения. В окончательном варианте образ актера, который никак не может скрыться от толпы, переплетается с собственными страхами Бориса Пастернака и верой его в то, что все испытания ниспосланы свыше, а значит, их нужно, необходимо вынести. «Гамлет», которого многие из вас, я думаю, успели увидеть в исполнении Владимира Высоцкого, был, наверное, самым пронзительным за всю историю. Юрий Любимов обладал невероятной проницательностью. Ему удалось уловить общее настроение в стране, вспоминайте годы, и подобрать под него того самого Гамлета тех лет, в той стране, без пышности, без корон. И он выглядел абсолютно искренне. И такое же настроение у песни на стихотворение «Гамлет», которое тоже было тогда эпиграфом к спектаклю «Гамлет на Таганке».
1: Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в елабуге, и с ума не сходил сучане. Даже киевские весны на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы елки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет, никакая не свеча горела, люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели, емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
2: Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь.

0: снег на ресницах влажен, в твои глаза тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему, тебя вели нарезом по сердцу моему. И в нем навек засело смирение этих черт, и оттого нет дела, что свет жестокосерд, что свет жестокосерд, и оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границу меж нас я не могу, и провести границу меж нас я не могу.
1: Надо сказать, что тем, кто наскакивал, писал и говорил, много говорил Пастернаку и о Пастернаке, мало было отказа от премии. Многие требовали публичного покаяния. Представьте себе эту ситуацию. К этому даже подбивали его и так называемые друзья. И Пастернак огрызнулся стихотворением. «Друзья, родные, милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам когда-нибудь, лжецы и трусы! Ведь в этом видно Божий перст, и нету вам другой дороги, как по приемным министерств упорно обивать пороги». Поговорим о следующем стихотворении Пастернака «Снег идет» на музыку Сергея Никитина в его же исполнении. Это стихотворение он написал в 1957 году. Это философское стихотворение, это философское размышление Бориса Пастернака о бренности нашей жизни. Стихотворение он написал, наблюдая, как он потом рассказывал, как сходит на землю небосвод, как невероятные белые хлопья покрывают землю. Думаю, что каждый из нас, неважно, где мы с вами жили раньше, видели хоть раз это чудо. И каждый из нас мог хоть раз, но застыть перед этим действительно необыкновенным зрелищем. Пастернака это зрелище привело к мысли, что время, как и снегопад, остановить невозможно. Произведение «Снег идет» вошло в цикл. Назывался он «Когда разгуляется». Он готовился в 1956-59 годах, но был издан посмертно уже в 1961 году. «Снег идет» Пастернак написал уже после выхода «Доктора Живаго». Роман тот, я думаю, многие из вас об этом помнят и знают, ужасно заклеймили в Советском Союзе. И тем не менее, я думаю, что и это вы знаете, он принес автору Нобелевскую премию, которую писатель получить уже не смог. Главная тема стихотворения «Снег идет» — вот та быстротечность уходящего времени и не полное угасание, но готовность к лучшему, некая надежда, предчувствие в той ситуации Рождества, поворота перекрестка, за которым уже открывается что-то новое, новая глава его, нашей, вашей жизни. Ну и кроме того, в произведении упоминаются и Новый год, конечно, и зима, зимние праздники всегда были важны для Бориса Пастернака, и как для человека, как для поэта. Это угадывается не только в одном произведении. Сам Пастернак подчеркивал, что, например, Рождество для него первостепеннее. И неудивительно, что символическая песня на стихотворение «Снег идет» действительно вписалась, если вы помните, сатирическую философскую комедию «Старый Новый год» Наума Ардашникова и Олега Ефремова. Ее как раз эту песню исполнял Сергей Никитин, сочинив на эти строчки музыку. Позже у него появились последователи рок-группа «Мегаполис». Есть много версий, кстати говоря, и постфактум появившихся песен уже. Но, тем не менее, я предпочитаю услышать вновь Сергея Никитина.

случись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой.

«Зимняя ночь». Еще один шедевр. Думаю, что нет человека, который знает русскую литературу и не знает эти строчки. Стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Могу сказать, что еще одно его название «Свеча горела», конечно же. Есть очень много версий. Стихотворение это было написано в 1946 году. Оно относится к его философско-любовной лирике, к лирике Пастернака. И в этом стихотворении уже образ свечи, горящей свечи, как ориентир добра, жизни, света, безусловно. Любое мимолетное дуновение может потушить огонь. И снова вот эти символические образы, снова философский смысл от трепетности нашей жизни и обязательный призыв не сдаваться, никогда не сдаваться, пока живешь, до тех пор, пока живешь. Есть, конечно, несколько вариантов исполнения этого стихотворения. Кто-то из нас более был вдохновлен и поражен, восторжен. Я просто выбираю эпитеты. Когда мы слышали это стихотворение под музыку, с вокалом именно в репертуаре, например, могли слышать это Градского, Пугачёва, Тарасова. Очень разный подход, очень разный. Но многим нравилось одно, многим нравился другой вокал, третий. И стихотворение продолжает жить, песня продолжает жить, а значит, продолжает жить вот те мысли продолжают, которыми делился в 46-м году Борис Пастернак. Это хрестоматийное стихотворение, оно стало хрестоматийным, его он создавал уже, когда работал над романом «Доктор Живаго», и оно вошло в книгу как одно из 25 стихотворений, произведений, сочиненных Юрием Живаго, то есть главным героем. «Зажженная свеча» стала вообще центральным образом для вообще всей этой истории Юрия Живаго и самый запоминающийся в пастернаковской лирике образ. Конечно, я думаю, многим известно, что во время работы над этим романом Пастернак даже хотел озаглавить его иначе. Не «Доктор Живаго», но «Свеча горела». Стихотворение, в котором обычно видят и евангельские мотивы, давно вообще стало частью культурного кода. Первым на него написал музыку Александр Градский. Это было в конце 70-х годов. Многим его исполнение кажется самым прочувственным, самым правильным. Есть версии, как я уже сказала, Аллы Пугачевой, Николая Носкова, Анатолия Грановского, Валерия Леонтьева, Нани Бригвадзе. Они все интересны, они все нравятся очень разным людям, и это замечательно. Но я предлагаю услышать первого, голос Александра Градского. «Свеча горела» или «Зимняя ночь», Борис Пастернак.

0: когда говоришь о Борисе Пастернаке, о том, что он писал, что он думал, как он сочинял, не хочется даже говорить иногда хрестоматийные слова, подытожить. Нет, тут, на мой взгляд, нет смысла завершать эфир, говоря, что это последнее. Мы уже встречались и связывали наши темы и наши с вами беседы по разные стороны эфира словами разных авторов, в частности, Бориса Пастернака. «Любить иных – тяжелый крест, а ты прекрасна, без извилин». Я думаю, что эти строчки вы помните. И поскольку их писал мужчина, я не хочу читать эти стихи с самого начала. Но я хочу прочесть их в конце. «Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость».
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хочу сегодня напомнить всем имя человека, который родился 10 февраля 1890 года. Замечательный советский, русский поэт, писатель, Нобелевский лауреат Борис Леонидович Пастернак. 10 февраля, его день рождения. Прошло много лет со дня его рождения, прошло довольно много времени со дня его ухода. Но то, что он писал, его проза, его поэзия, все это осталось с нами. Поэтому давайте слушать и вспоминать, не забывая такое имя, как Борис Пастернак.
0: С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойны смут, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали.

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытается ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, разбери.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты воешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием Pink Martini.